0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Во второй половине XIX века на Большой Покровской улице действовало сразу два учебных заведения. Находились они напротив друг друга. Первое из них, женское епархиальное училище, было открыто в 1866 году, а в 1874 году для него построили здание. Землю для будущего епархиального училища подарила графиня Толстая в девичестве грузинская. Кроме того, графиня содержала на свои деньги двух учениц-стипендиаток. В молодые годы в женском епархиальном училище в течение 8 лет работала будущая известная путешественница и натуралист Александра Викторовна Потанина-Ларская, дочь священника. Случайное знакомство в Вологде с приятелем брата, политическим ссыльным, изменило жизнь Ларской. Выйдя замуж, она вместе с супругом объездила всю Азию, вела самостоятельную научную работу как этнограф и ботаник. Потанина стала первой женщиной-путешественницей, получившей золотую медаль Русского географического общества. Женское епархиальное училище после революции закрыли, а здание перешло к военному ведомству. В нем располагался штаб 17-й Нижегородской стрелковой дивизии, который в 1922-1932 годах командовал маршал Советского Союза Конев. Впоследствии здание стали называть «Домом офицеров». Сейчас оно возвращено Нижегородской епархии. В нем открыт храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Напротив стоит один из корпусов Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В 1885 году в этом здании состоялась торжественная церемония открытия Нижегородского реального училища. На церемонии присутствовал брат Александра III, великий князь Владимир Александрович. В его честь училище стало называться Владимирским. Владимирское училище было одним из лучших средних учебных заведений страны. В нем обучались представители всех сословий, преподавались физико-математические и технические дисциплины. Перед центральным входом в здание установлен памятник герою социалистического труда, академику Николаю Николаевичу Боголюбову. Скульптурный бюст установили в 1983 году за выдающиеся заслуги в развитии математики, механики и теоретической физики и за заслуги в подготовке научных кадров. Местом установки скульптурного портрета выбрали здание Горьковского университета. В истории Нижнего Новгорода старинный род Боголюбовых занимает особое место. Три сына священника Спасской церкви Николая Боголюбова, Николай, Алексей и Михаил, стали известными учеными, академиками. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: гудят, как они гудят.
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом 500 000 аэропланов. Дирекция завода Форда в Соединенных Штатах обратилась к президенту Кулиджу с предложением выработать закон о свободном воздушном сообщении и о создании по всей стране посадочных аэродромов. В своем докладе Форд предполагает производить ежегодно до 500 000 аэропланов, которые он будет отпускать в рассрочку при стоимости каждого аэроплана в $300. Доллар – 1 рубль 94 копейки. При такой дешевизне каждый отдельный полицейский пост или военная часть будет иметь свои собственные аэропланы. Кроме того, все частные лица смогут вместо дешевых и популярных автомобилей Форда иметь аэропланы. На это предложение Форда живо откликнулись. В течение первой недели по предварительной записи заказано 400 тысяч аэропланов, к постройке которых будет приступлено после удовлетворения правительством требований и предложений Форда. Раскопки в Помпеи все еще продолжают обнаруживать весьма интересные и ценные произведения древнего искусства. Среди последних находок особенно выделяются 4 бронзовых статуэтки уличных торговцев, выставляющих свой товар. Статуэтки эти изображают летучих продавцов пирожных и сладостей. В высоко поднятой левой руке они несут большой 4-угольный поднос, на котором нагромождены пирожные, пряники и прочее. Правой же рукой они держатся за горло, как бы подчеркивая вкус товара. Интересно, что почти такие же жесты наблюдаются еще сейчас у пирожников Южной Италии, бегающих по улицам Неаполя и чмокающих языком, чтобы рекламировать товар. Статуэтки отличаются изысканной художественностью работы. В Австрии изобретено новое свободно сгибающееся стекло. Оно совершенно прозрачно, не горюче и, если его бросить, отскакивает от пола, как резиновый мяч. По стране. Кинофиксация деревни. В результате все возрастающего спроса на кино со стороны деревни в Москве основано акционерное общество «Селькино». В его задачи входит производство дешевых, полезных и понятных кинокартин и киноаппаратуры для деревни, укрепление и развитие кинопромышленности, специализирующейся для деревни в СССР, организация деревенских кинотеатров и выпуск по заранее установленным маршрутам кинопередвижек. Кино для деревни должно быть не только средством развлечения, но и полезным новым орудием в хозяйственной жизни деревни. В настоящее время деревенский кинорынок имеет до 2000 аппаратов. Сколько сельди съедает СССР? В прошлом году общий улов сельди по СССР, не считая Дальнего Востока, составил 9565 пудов. Вместе с ввезенной заграничной сельдью мы имели 11500 пудов сельди в высоленном виде. В этом году заготовка сельди также без Дальнего Востока дала 7 миллионов пудов готовых товаров, на 3,5 миллиона меньше, чем в прошлом году. Москва и ее район являются основным и наиболее емким сельдяным рынком в СССР. В прошлом году на московском рынке было продано 2635 пудов сельди, что составило примерно 20% общего количества сельди. Из этого количества сама Москва съела 1500 пудов, то есть 13-14% общего потребления сельди в стране.
3: Губернская хроника.
4: Содействие развитию Сберкас. В Сормове организована комиссия содействия делу развития Сберкас, которая обращается к профсоюзным организациям и сельсоветам по оказанию, возможно, широкой популяризации значения трудовых касс. В санатории «Ройка». В санатории детской школы губздравотдела «Ройка» в настоящее время проводятся большие работы по переоборудованию санатория. Заключена постановка прачечной и предположено приступить к постройке летнего и зимнего солярия, рассчитанного на 120 человек. Предположено, кроме того, произвести электрификацию санатория и прилегающей к санаторию деревни Ройка и других окрестных деревень, выстроить водолечебные башни и провести канализацию. Смета на эти работы составлена в сумме около 90 тысяч рублей и послана на утверждение в Наркомздрав. Шахматы. За последние годы шахматы в СССР получили широкое распространение и стали достоянием широких масс трудящихся. Во всех губернских городах под лозунгом «Шахматы – средство интеллектуальной культуры и развития общественности» ведется настойчивая и энергичная работа в области популяризации шахмат среди рабочей и учащейся молодежи. Организовываются шахматные курсы, шахматные съезды общегубернского масштаба, в уезды посылаются шахматные инструктора. У нас же в Нижнем Новгороде ничего вот такого нет и в помине. Вот уже 2 года, как шахматная жизнь здесь медленно и неуклонно умирает. Правильно ли это? Балахна. В уставе любой из наших профорганизаций ясно и определенно сказано, что член Союза имеет право решающего голоса на общих собраниях, независимо от его служебного положения. Но не так об этом думает рабочком Центра Бумстроя. Недавно на состоявшемся предвыборном собрании руководителей рабочкома лишили права голоса группу десятников, членов профсоюза. На вопрос «почему?» десятникам ответили, что вообще они как десятники голоса не имеют. «Наши десятники не подрядчики, а служащие. Теперь они в затруднении. Рабочком в защиту их не берет». Сунулись они в инженерно-техническую секцию. Там им любезно указали на рабочком. Правильно ли поступил рабочком Центра Бумстроя?
2: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

не тужи, умрешь не убиток, эх, живи, не тужи, умрешь не убиток. Богачу, дураку, из казной не спится, бабы ли гол, как сокол.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Я рада нашей новой встрече и очень рада сказать, что мы продолжаем знакомиться с жизнью и бытом горожан 17 века, русских горожан, то есть жителей русского города. Те, кто регулярно слушает эти передачи, помнят, на одной из них зашла речь о том, что мы можем оказаться в гостях в богатом доме. Ну, в бедный мы тогда уже договорились, ходить не стоит. Зачем смущать людей с очень низким достатком и обременять их этим? Тем более, что в богатых и знатных домах считалось очень престижным принимать у себя гостей. Это определенная часть такой знаковости, что ли, социальной. Показывайте свое гостеприимство, ну, естественно, демонстрировать свои возможности и свою состоятельность. Поэтому я рада сообщить, что нас с вами ждет такое приглашение. Но прежде чем мы отправимся на гостевание, это называлось именно гостеванием, я должна предупредить о следующем. Во-первых, наверное, все вспомнят ту пословицу, которую я сейчас произнесу: «Незваный гость хуже татарина». Это значит следующее: без приглашений ходить в гости считалось неприличным. Значит, первое, что должно произойти, мы с вами должны получить приглашение. Приглашения обычно передавались чаще всего не лично, а через слуг. А у кого слуг не было, мог специально кого-то нанять, их называли позыватые. И человек, который выполнял, ну, мы сейчас сказали курьер, выполнял эту миссию, должен был вам на дом доставить устное приглашение посетить в назначенный день и время хозяина какого-то дома. Это могло иметь определенный повод, а могло быть просто без повода. Именно вот гостевание, прийти в гости. Сразу хочу обратить внимание на то, как вы себя должны при этом повести. Сразу соглашаться не надо. Это тоже не считалось неприличным. Нужно было заставить звать себя несколько раз. Была такая присказка: по первому зову в гости не ездят. И нужно было при этом не просто сказать там: нет, мы не пойдем, у нас нет времени. Нет. Нужно было тоже, это, знаете, такое небольшое театрализованное представление, где роли заранее расписаны, все-все прекрасно знают, знают, что приглашение уже в пути, и знают, что обязательно пойдут, но нужно было, соблюдая обычаи, приличий, спросить: а много ли будет гостей? Позыватый должен был бы сказать, например: звать велено 20 дворов. В зависимости от того, насколько большой предполагался прием, женщины должны были, соответственно, одеваться. Ну, либо очень нарядно, либо поскромнее. То есть тут важно было знать даже не только, сколько дворов приглашается, а с каких дворов, кто именно будет. Приходить первыми тоже считалось не очень хорошим тоном. Кстати, знаете, вот отголоски этого, по сути дела, и до сих пор сохранились. Наверное, каждый вспомнит случай, когда он появлялся в гостях и говорил: ой, что я первый пришел, да? Это все, что осталось от того, когда это было очень четко обозначено. Не рано ли пойду? Но в этом было еще определенное такое рациональное зерно, о котором я скажу позже. О времени хочу сказать. Городская семья, по всей видимости, не только, скажем, бедная, но и зажиточная тоже, обычно вставала очень рано. И первая половина дня, вот судя по документам, которые сохранились от XVII века, предшествующих

0: могло произойти то...
1: медленно по прочтению
2: проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. С своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет, не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим с Багаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии. Но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святую пятницу, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза. — Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему: «Пора». Они расстались. И Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его отношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый, и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение и невинность. «Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидание молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние,

0: существующие между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романтической надеждой увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное холодное утро, из тех, коими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары-три борзых, стременного и нескольких дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошую погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, б он поворотил в сторону, но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него на расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стременное закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозглашавший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавлявшим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до врага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая как будто, опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стременной привел виновную лошадь, держа ее под усы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным. Соседи завтрака разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки. Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. — Что это значит, папа? — сказала она с удивлением. — Отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки? — Вот уж не угадаешь, моя дорогая, — отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы.
1: «Что вы говорите?» — сказала она, побледнев. «Берестовы, отец и сын, завтра у нас обедать». «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь».
2: «Что ты с ума сошла?» — возразил отец.
0: Давно ли ты стал так застенчиво, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтической героине? Полно, не дурачься.
1: Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми.
0: Григорий Иванович пожал плечами и более с ней не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.
1: Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю.
0: Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении.
1: Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии?
0: С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное.
1: Вдруг мелькнула мысль. Она тотчас передала ее Насте. Обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.
0: На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых.
1: «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия».
0: «Опять какие-нибудь проказы», — сказал, смеясь Григорий Иванович.
1: «Ну, хорошо, хорошо, согласен.
0: Делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.
1: В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густого зеленого дернового круга.
0: Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезной прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.
1: Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность, во всяком случае, всего приличнее. И вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом. И прекрасное военное движение Алексея пропало в туне.
2: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Юноша и кольцо. Однажды к мастеру пришел юноша и сказал: «Я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчемным, что мне не хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник и растяпа. Прошу тебя, мастер, помоги мне». Мастер мельком взглянул на юношу и торопливо ответил: «Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело». И, немного подумав, добавил: «Но если ты согласишься мне помочь в моем деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоем». «С удовольствием, мастер», — пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план. «Хорошо», — сказал мастер и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо. «Возьми коня и скачи на рыночную площадь. Мне нужно продать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять за него побольше, но ни в коем случае не продавай его. Найди самого щедрого покупателя, узнай цену и возвращайся для моего одобрения сделки. Я хочу получить за кольцо как минимум золотую монету. Скачи же и возвращайся как можно скорее». Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар. Но стоило

0: услышать о золотой монете, как они тут же теряли кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались, и лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо, и что за него могут дать разве что медную монету, ну, в крайнем случае, серебряную. Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он помнил наказ мастера ни в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удрученный неудачей, он вошел к мастеру. «Мастер, я не смог выполнить твоего поручения», — с грустью сказал он. «В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но никак не золотую. Столько это кольцо не стоит». «Ты только что произнес очень важные слова, сынок», — отозвался мастер. «Прежде, чем пытаться продать кольцо, неплохо бы установить его истинную ценность. Ну а кто может сделать это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру, да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только чтобы он тебе не ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне». Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше. «Передай мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше 58 золотых монет. Но если он даст мне время, я куплю кольцо за 70, учитывая срочность сделки». 70 монет? Юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад. «Садись сюда», — сказал мастер, выслушав оживленный рассказ молодого человека. «И знай, сынок, что тебя, как и это кольцо, оценить может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный?»
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошла первая всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства. Мероприятие собрало 150 священников из 60 регионов страны, архипастыри, помощников командующих округами войск Национальной гвардии и Министерства обороны по работе с верующими военнослужащими, руководители отделов епархий по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Событие началось в кафедральном соборе Святого Александра Невского, где участники форума соборно помолились за божественной литургией. Во главе с митрополитом Георгием и председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Затем на территории Приволжского округа войск Национальной гвардии прошла научно-практическая конференция с участием почетных гостей и военного духовенства. Подробности в нашем репортаже.
2: Уважаемые владыки, товарищи командующие, почетные гости, прошу почтить память военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении служебно-боевых задач, и возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: Площадь перед штабом Приволжского округа Росгвардии. Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим военнослужащим. Звучит «Вечная память», гимн Российской Федерации и песня, ставшая символом памяти погибших воинов.
2: Прошу возложить цветы к мемориальному комплексу.
1: На площади почетный караул, военный оркестр, командование Приволжского округа, а также почетные гости и военные священники со всей России. У многих пастырей опыт регулярных выездов в зону боевых действий и пастырской работы с военнослужащими за ленточкой. Среди них протоиерей Александр Мужиченков, помощник благочинного Бурского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Окормлением военнослужащих священник занимается уже 24 года, дважды уже был за ленточкой. По словам отца Александра, каждый человек в экстремальных условиях, особенно воин, нуждается в духовной поддержке и утешении, ведь никому не хочется умирать напрасно.
3: У меня был такой случай, когда я стал благословлять, я говорю, я вдруг с Польши вам кроме приеду. И подходит мальчонка рыженький такой, вот он у меня всегда перед глазами стоит. Это благословите меня. Я говорю, а как тебя зовут? Марсель. Я говорю, а как тебя крестили? Он говорит, меня не крестили, я татарин. Ну, пожалуйста, благословите и дайте мне ваш крестик. Вы же сами понимаете, что когда стоит человек на черте, где сегодня жизнь, а завтра смерть, то ему нужна и поддержка, ему нужно какой-то дать, ну, такой духовный импульс, что ли, чтобы он понимал, что вот он выполняет ту миссию, которая будет учтена не только среди людей, да, но и среди небесных обителей.
2: Первая Всероссийская научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства, окормляющего личный состав войск Национальной гвардии Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации, объявляется открытым.
1: Церемония открытия началась с торжественного выноса государственного флага Российской Федерации и флага Приволжских ордена Жукова округа войск Национальной гвардии. На первых рядах гарнизонного клуба заместитель полномочного представителя президент ПФО Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сенатор Российской Федерации Дмитрий Краснов, командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии генерал-полковник Сергей Просяник и другие представители силовых структур. Первым гостей участников конференции приветствовал митрополит Кирилл. Владыка объяснил, почему сегодня назрела необходимость в проведении сборов военного духовенства.
4: Святейший патриарх в своем приветствии нашей конференции подчеркнул, что служение военного духовенства сегодня приобретает особенную жизненную актуальность. Наша задача – осмыслить опыт, накопленный за эти годы, и положить его в основу единой, зрелой системы пастырского окормления наших защитников. Война, которую ведет сегодня Отечество, Это война за право народа жить по заповедям своих отцов. За нашей страной охотятся силы, для которых православие, традиционная семья, суверенная государственность – смертельная угроза. Это противостояние выходит далеко за пределы линии боевого соприкосновения. Оно разворачивается в области духа. Именно поэтому место священника, в том числе, на передовой.
1: Митрополит Георгий поблагодарил святейшего патриарха Кирилла за честь принимать на Нижегородской земле столь значимое собрание пастырей со всех концов русской земли.
5: Не каждый день, не каждый год мы собираемся такое количество духовенства со всех концов земли русской. Ведь надо понимать, дорогие отцы, что сегодня прибыл сюда обсуждать конференцию насущные вопросы вашего служения. Оно имеет и приходящее значение. Хочу пожелать помощи Божией Отца, потому что ваш опыт будет бесценен. До вас не было этого опыта 100 лет. Мы фактически по новой проторим эту дорогу. Мы видим, сколь необходимо людям, носящих погоны, их убедить, душу благодарить. Чтобы человека мотивировать пойти душу благодарить своей, это требует огромных усилий. Его души, мы должны его благословить. Как некогда преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского и воинство Куликовых родов.
6: Медалью Нижегородской епархии Георгия Всеволодовича III степени награждаются.
1: После приветствий вручение наград от Русской Православной Церкви и Министерства обороны. Затем большая работа в формате круглых столов. Обмен накопленным опытом, обсуждение различных вопросов, связанных со служением духовенства в условиях СВО, а также выработка практических рекомендаций. Таковы задачи первой конференции с участием духовенства, о которой сказал во время церемонии открытия митрополит Кирилл.
4: Дорогие отцы, вам предстоит несколько дней напряженной работы. Опыт, который вы привезли с собой, уникален, порой он оплачен дорогой ценой. Наша общая задача – переплавить его в те единые, выверенные подходы, которые лягут в основу пастырского служения в вооруженных силах и Росгвардии на долгие годы вперед.

0: Господи, спаси благочестивые.
1: Второй день форума участники сборов провели на территории Мулинского гарнизона. На воскресной литургии под открытым небом, которую возглавил епископ Выксунский и Павловский Гедеон, молились рядом в одном строю священнослужители и военные. Для всех собравшихся на плацу совместное участие в богослужении – большая радость и честь, более того, насущная необходимость, сказал руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Малафеев, когда благодарил епископа Гедеона за совершенное богослужение.
2: Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, сегодня в этот воскресный день, день памяти всех святых, земли Нижегородской просиявших, Господь сподобил всех нас, священников, окормляющих наши воинские подразделения, руководителей отделов, помощников, командующих, собраться здесь, в этой воинской части и совершить под вашим руководством эту божественную литургию. Для нас это большая радость и честь все вместе испить из одной чаши, соединиться со Христом. И большая радость, я уверен, для военнослужащих этого гарнизона, тех, которые сегодня молились за этой божественной литургии, и тех, которые хотели бы, но не имеют возможности по роду своего послушания. Поэтому, Владыка, вас благодарим за эту уникальную возможность послужить вместе с вами и разделить радость молитвенного общения.
1: На литургии молился первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев, в прошлом капитан дальней авиации. Став священником в 1993 году, отец Константин стоял у самых истоков возрождения взаимодействия между Русской Православной Церковью и армией в постсоветской России. За эти годы он видел много примеров, доказывающих необходимость священника в армии. «В бою страшно всем», говорит отец Константин. Но страх отступает, когда у воина есть внутренняя мотивация и духовная опора.
3: Последнее время, эта трагедия, которую мы переживаем, которая требует колоссальных жертв, мы веруем, исповедуем, что, безусловно, победа будет за нами, но вопрос о том, какой ценой. Цена очень высокая, это жизни людей. И чтобы люди, невзирая на этот страх, на возможность ухода в вечность, могли исполнять свои воинские обязанности, необходима мотивация духовная, безусловно. Страхом здесь ничего не решится, только любовью к своей земле и к Богу можно пожертвовать своей жизнью.
1: О тяготах военных условий участники сбора знают не понаслышке. Многие уже имеют ведомственные церковные награды за самоотверженное служение, мужество и духовную поддержку военнослужащих. Например, руководитель отдела Рыбинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иеромонах Григорий Светлов. Отец Григорий уже четвертый год несет пасторское служение в добровольческом отряде «Барс-10» имени святого праведного воина Федора Ушакова. Его место служения – блиндажный храм за 15 километров от линии огня, где священник вместе с воинами молится, духовно их поддерживает, напутствует, благословляет перед боевым заданием.
4: С 23-го года начал ездить от Рыбинской епархии как доброволец, волонтер. Именно как помощник командира по делам с верующими. Находился на запорожском направлении в городе Васильевка. Там стоит наша часть, 10-й барс. Работал с военнослужащими, с добровольцами. Организовал место служения, то есть маленький храм. С братьями молился, причащался. Проводили беседы, требы. То есть, ну, самая основная задача это была, конечно, утешить воина. Успокоить его. Потому что барс боевой. Стоим буквально 15 километров от нашего врага. Я говорил и говорю, что самая основная задача – это утешить. Утешить человека, успокоить, чтобы он нес свое служение достойно.
5: Вот здесь много точек, где тоже люди учатся.
6: Медицина отрабатывается. Эвакуация из БМП, раненого носит их по окопам.
1: Все участники сборов, которые окормляют военнослужащих, регулярно выезжают в зону боевых действий. Поэтому важный этап Всероссийской конференции – это практическая часть – отработка навыков на военном полигоне. На учебном полигоне все максимально приближено к жизни. Священники в полевой форме, а на местах обучения – дым, гари, выстрелы, как на поле боя. Небольшая группа священнослужителей выходит в противогазах. Среди них протодиакон Михаил Михайлов из Орловской епархии. Священнослужитель выезжает в зону боевых действий с начала СВО. Он признался, что подобные учения необходимы каждому священнику, окормляющему бойцов. Ведь в военных условиях важно не растеряться и быстро принять правильное решение.
7: Я думаю, что вот кто первый раз в бочке, конечно, это очень полезно. Мы вот с Святославом, с нашим батюшкой, одним из первых начали командировки, поездки, как военное духовенство. И тогда у нас никто не спрашивал, попадали ракетные обстрелы и прочее. Тогда нам на инстинкте приходилось это делать. А когда мы уже потом испробовали все на полигоне и поняли, как правильно сделать, это гораздо облегчает. Ты просто уже понимаешь, вот опять же, взрывы, выстрелы, ты перестаешь паниковать, понимаешь, как правильно двигаться. Ну вот опять же, вспомнить, что нам в школе преподавали, как правильно и вовремя одеть противогаз. Ну нет, это всегда полезно. Мало ли что. Враг же не будет спрашивать, священник ты или кто. То есть мы можем попасть всегда в любую ситуацию. Надо быть готовым.
1: Двухдневная научно-практическая конференция в формате сборов военного духовенства России стала настоящим событием как для Нижегородского региона, так и для самих участников. В свои регионы священнослужители повезут новые знания и навыки, которые помогут им нести пасторское служение в зоне СВО с учетом современных вызовов. Марина Дружкова, служба новостей, Радио Образ.
8: В эфире Радио Образ. Добрая песня на Радио Образ. Песня.
9: Ты неси меня, река.
8: Автор.
9: Слова Александр Мета, музыка Игорь Матвиенко.
8: Альбом «Давай за», в который вошла эта песня, появился в марте 2002-го и получил впоследствии статус одной из лучших пластинок года, разойдясь тиражом более чем в 1,5 миллиона копий. Для того, чтобы сделать звучание песни максимально приближенным к ретро-стилистике, продюсер группы Игорь Матвиенко обеспечил коллектив пультом MCI образца 70-х, винтажными гитарами и микрофонами, а также электроорганом. Музыканты хотели воссоздать в своем звучании тот самый популярный рок советских вокально-инструментальных ансамблей, экспериментируя с погружением вглубь истории российской музыки. Музыкальное оформление композиции продюсер Любе написал самостоятельно, а зрители кинофильма «Таежный роман», что обрел достаточно большую популярность в начале нулевых, смогли даже услышать песню в исполнении самого Матвиенко, а не Николая Расторгуева. Слова к этой донельзя народной балладе о любви и терпеливом ожидании написал советский и российский режиссер, народный артист России, сценарист, актер и поэт Александр Мета. Именно Мета занял режиссерское кресло при съемках сериала «Граница», «Таежный роман», а затем и кинофильма на его основе. Через 2 года после выхода сериал получил государственную премию Российской Федерации. В этом же 2000 году вышло официальное издание саундтрека к киноленте, в трек-листе которого затесалась и песня «Ты неси меня, река».
9: Исполняет группа «Любэ».

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

добрая песня на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хочу с вами поговорить об облепихе. Это такая полезнейшая культура. Когда-то в 70-е годы они писали все садовые издания, приусадебное хозяйство чуть ли не в каждом номере воспевало свойства этой облепихи. И вот в то время облепиху очень часто сажали и гонялись за этим посадочным материалом, потому что его тогда было сложно достать. Сейчас совершенно иная ситуация. Как говорится, облепихи все наелись. Наелись в том плане, что не урожай, а сложно достаточно за ней ухаживать. Она колючая, собирать ее плохо. И вот садовод наш разленился и уже не сажает облепиху. А на самом деле это супер полезная культура. Я не буду говорить об этом, вы сами все можете прочитать. Но вот как выращивать, как уменьшить вот эти вот страдания, так сказать, по уходу за облепихой, я сейчас могу рассказать. Дело в том, что раньше были распространены такие сорта облепихи, которые очень сложно собирать. У них короткая плодоножка была. Они очень быстро перезревали, и вот эта ягодка, она мялась в руке. И действительно, пока ее собираешь, до локтей весь этим соком улился, и собрать, собственно говоря, ничего и не получается, потому что все эти ягодки в руке раздавились. Вот, во-первых, если у вас такая облепиха, то не дожидайтесь полного ее созревания, а все-таки пока она такая еще достаточно плотненькая, вот эти вот ягодки можно собирать. А второй момент. Вот вы собрали эту ягоду, которая половина подавленная. Ее можно было бы и переработать, и все, но ее же надо помыть с водой, и этот сок весь утечет. Вот, дорогие друзья, очень хорошо мыть облепиху прямо на растении. Берете шланг и поливаете в початки вот эти вот облепленные веточки и моете эту облепиху прямо на растении. Даете просохнуть, проветриться, и после этого можно уже собирать облепиху. Третий изуверский способ срывать вот эти ягоды – это просто обрезать веточки. Ну, естественно, для такого способа нужно иметь не одно дерево, потому что если эти веточки вы срезаете, на следующий год у вас урожая не будет на этом растении. Нужно дождаться, пока отрастут новые. Но вот у меня есть знакомый садовод, у которого 4 или 5 вот этих деревьев. Он с двух деревьев срезает ветки, на остальном у него урожай созревает. И вот так вот из года в год он меняет свои эти кусты. И дальше приспокойненько за телевизором на диване сидит и общипывает вот эти ветки. Следующий момент. Это вот что касается сбора и вот этих, как я уже сказала, старых сортов. Сейчас есть новые сорта облепихи. Вы почитайте про них, пожалуйста. У которых достаточно длинная плодоножка и так называемый сухой отрыв. И вот такую облепиху гораздо легче собирать, она не мнется, она не теряет сок и удобнее намного собирать. Есть также сорта, у которых гораздо меньше колючек на ветках. То есть придите, пожалуйста, на выставку, спросите такие сорта с сухим отрывом, с длинной плодоножкой. Там, кстати, ягода уже крупнее. И вот такие вот сорта нужно и покупать. Старые, ну как, можете оставить птичкам, можете просто удалить эти растения из сада. А вот новую облепиху обязательно посадите. Еще один момент, который очень не нравился садоводам, это большое количество поросли у облепихи. Но надо сказать, что не только сорта виноваты, хотя вот да, старые сорта тоже грешили тем, что вот давали много поросли. Сейчас, опять же, выведены сорта, которые меньше этой поросли дают, но любая облепиха будет давать поросли, если под ней копать землю. Если вы, например, ее посадили там, где рядом у вас грядки какие-то, и вы без конца там обрабатываете их, перекапываете, пусть даже не глубоко перекапываете, вы повреждаете поверхностные корни у этой облепихи. Она боится, что погибнет, поскольку вот вы наносите ей такие травмы. И она чего делает? Она начинает размножаться, начинает из этих поврежденных корней давать поросль, оставить после себя потомство в виде этой поросли. Чем больше вы перекапываете, тем больше этой поросли появляется. Тут замкнутый круг. вы должны эту поросль убрать правильно. Вы берете лопату, выкапываете и опять же наносите новые повреждения этим корням. И этот процесс продолжается и продолжается. То есть сажайте облепиху там, где вы не копаете. Либо это у вас край газона и такая лужаечка, где вот эти корни облепихи распространяются. Либо у вас это посадки многолетних цветов, которые не требуют такой частой перекопки. Либо это еще где-то на углу дома, рядом, скажем, со стоянкой машины, где опять же не копают. Ну, то есть вот поищите местечко, где бы вы не копали почву под облепихой. Еще один момент, который тоже осложняет сбор. Вот эти ягоды бывают мелкие, и мы опять же сами в этом виноваты. Мы не поливаем свои деревья плодовые. А облепиха все-таки требует полива. Она достаточно засухоустойчивое растение, но если вы будете ее поливать, ягоды будут крупнее, собирать их будет легче. Еще один момент, который связан с облепихой, тоже который осложняет сбор. Нужно вовремя проводить обрезку. У облепихи очень много бывает подсохших маленьких веточек. И вот если весной вы такие веточки удалите из кроны, все, которые на стволе находятся, на каких-то крупных ветках, вот эти маленькие сухие веточки, они колятся при сборке. А когда вы их обрежете, естественно, вам будет легче уже собирать свою облепиху.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, которые связаны с выращиванием облепихи. Берут очень часто одно всего дерево, и урожай получают с него очень низкий. Во-первых, надо помнить, что облепиха – это растение двудомное, то есть у него есть женские и мужские растения, и для хорошего опыления обязательно нужен мужчина. То есть вполне возможно, если вы купите одно растение, оно у вас будет плодоносить, потому что где-нибудь у соседа это мужское дерево есть. Но если вы посадите собственному мужчинку, то опыление будет намного лучше, урожай возрастет в разы. И на одного мужского растения хватает на 4-5 женских. Можно еще как поступить? Вот эту мужскую веточку привить просто в крону, и этой пыльцы хватит у вас для опыления. Но прививка не все владеют, поэтому лучше посадить мужское растение. Кстати, облепиха, в общем-то, достаточно декоративное растение. Красиво выглядит, серебристые листочки у него. Просто как украшение можно содержать это растение мужское. Это первый момент. Второй момент. Даже не сажайте парой вот так мужское и женское растение. Обязательно посадите хотя бы два женских. И это для опыления тоже будет лучше. И, как говорится, в компании все растет лучше, все плодоносит лучше. Как еще готовить облепиху, вот тоже я считаю это ошибкой. Варят часто варенье или соки, термически как-то обрабатывают. Все полезные витамины пропадают. Полезные вещества другие сохраняются, но вот витамины, они пропадают. Лучше всего готовить сок свежим, пополам его готовить по объему с сахаром. То есть, как, например, у вас литровая банка сока получилась, и вы литр сахара берете, смешиваете, тщательно все это разливаете по баночкам и храните в холодильник. И вот такой густой сироп вы зимой разводите, и всех своих домочадцев угощаете витаминным, вкусным и супер полезнейшим компотиком.
0: Огород без хлопот.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Одиннадцатого января 2026 года во всех храмах Русской Православной Церкви на Божественной Литургии возносились особые прошения о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе, то есть аборт. Это произошло по решению Священного Синода, принятому 26 декабря 2025 года. Синод постановил ежегодно 11 января, день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых по приказу иудейского царя Ирода, включить в чин литургии специальные прошения и молитву. К этому дню мы решили приурочить выход в эфир специального выпуска программы «От чистого истока» на тему демографической ситуации в стране и профилактики абортов. Эта программа была записана в радиостудии Дивеевского монастыря во время подведения итогов конкурса «Серафимовский врач» 2025.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня мы работаем в выездной студии. Мы находимся в Серафимо-Дивеевском монастыре. Здесь проходит конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и здоровье России». Это мероприятие является завершающим этапом конкурса медицинских работников «Серафимовский врач 2025». Конкурс, напомню, проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского в рамках программы с именем преподобного. Главная тема пленарного заседания, оно состоялось накануне, 17 ноября, это связь демографии и медицины. Перед участниками конференции, победителями конкурса, в этом году выступил Сергей Валентинович Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ», генеральный директор научно-прикладного центра «Демографические стратегии» финансового университета при правительстве Российской Федерации. И сегодня Сергей Валентинович нашел время с нами пообщаться. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
3: Да, здравствуйте.
2: Поговорим сегодня и о государственной политике в сфере демографии, и о мнении врачей, вкладе медицины в эту проблему, увеличении численности населения и спасении жизни нерожденных детей. И, конечно же, рассмотрим, какие существуют сегодня разные меры поддержки семьи, женщины, финансовые, правовые, какие-то, может быть, другие, назовет там Сергей Валентинович. Но мне очень важно, чтобы сегодня прозвучало презентации проекта, о котором вчера узнали все участники этой встречи, комплексного проекта «Плюс один», в основу которого, как я понимаю, как раз и легли наработки и практики, которыми вы занимались больше 17 лет до этого, да, связанные с защитой ребенка до рождения.
3: Да, но сам проект был создан в 2020 году, проект «Плюс один». Но до него, конечно, я не 17 лет занимался, это с нынешнего момента, так если считать, 17-18 лет. А так, действительно, усилиями общественности еще в 2017 году был собран 1 000 000 подписей в защиту детей до рождения и государственной помощи семьям с детьми в размере хотя бы прожиточного минимума на одного человека, на одного ребенка. И результатом стало как раз то, что государство поддержало вот эту работу в основном общественности, общественных, церковных, в том числе, организаций по доабортному консультированию, которое уже велась к тому времени. Но с этого момента, после того, как президент обратил на нее внимание, она вышла поручение президента на эту тему оказать поддержку, содействие НКО, осуществляющим деятельность по профилактике абортов. Затем в дальнейшем был создан тоже с личного одобрения президента комплексный проект «Плюс один» при поддержке Минздрава. Вот, в этот проект вошли наиболее крупные организации, занимавшиеся предабортным консультированием.
2: НКО именно организации.
3: Общественные, да? Организации, да. Им был предоставлен такой вот зеленый свет в плане взаимодействия с госструктурами. И в 10 регионах были созданы пилотные площадки, ну, тех регионов, где это консультирование было уже наиболее развито. И там уже был показан опыт, показана эффективность, то есть чтобы государство увидело, вот как это все происходит на его глазах, с его поддержкой. Ну и этот опыт был взят на вооружение. Сам проект «Плюс один», он свою роль, можно сказать, уже вот в этом смысле сыграл. То есть и сейчас мы видим о том, как, ну, практически все регионы уже отчитываются о том, что у них ведется доабортное консультирование, Минздрав отчитывается о том, что вот там за последнее время там около 40 или даже 50 тысяч детей родилось благодаря доабортному консультированию в нашей стране. Мы на самом деле именно эту вот целевую задачу ставили. Но мы, правда, определяли, что там по нашим подсчетам это должно спасаться более 55 тысяч детей в стране. Но Минздрав вот уже, по сути, называет цифру близкую к этому. Это не емкость этой меры не бесконечна, да, но она может увеличиваться, если еще будут запрещены аборты в частных клиниках, а туда идет, ну, добрая половина абортов происходит там, поэтому если вот это вот произойдет, то благодаря доабортному консультированию будет еще в два раза больше детей спасаться, если все пойдут в государственные структуры. Ну, понятно, что это не всем нравится, там, скажем так, женам, в том числе крупных чиновников, может не нравиться, любовницам, да, которые хотят, чтобы аборт прошел незаметно, потихонечку, они вообще не привыкли обращаться там в государственные структуры, да, только в частных, все, чтобы все было лакшери, в том числе такая процедура, как убийство ребенка до рождения, чтобы она тоже...
2: анонимно проходила.
3: Чтобы она тоже проходила не только анонимно, но и в таких суперусловиях, комфортных, чтобы максимально... чтобы минимально травмировать вот в этой ситуации.
2: А Сергей Валентинович, а у государства нет такого ресурса влиять на сотрудников частных медицинских клиник? Вот в этом отношении нужна какая-то государственная мера?
3: Ну, как мы видим, как мы видим сейчас вот ту деятельность, которая была развернута патриаршей комиссией по семье, в целом ряде регионов уже происходит отказ частных клиник от совершения абортов. Ну, понятно, что это об этом их просит государство, значит, влияние государства достаточно существенное на это. Ну, действительно, в частных клиниках там нельзя оказать помощь женщине, если там пошло что-то не так, то есть это в редких клиниках, все равно потом будут обращаться в государственные структуры, но суть даже не в этом. Суть в том, что это дело вообще государственной важности, да, и если даже государство пока не находит в себе силы прекратить эту процедуру, да, то хотя бы ее перевести в государственные учреждения, где нет финансовой заинтересованности хотя бы в совершении абортов. Потому что у частных клиник, ну, понятно, что это все равно, хоть и небольшой, но все равно бюджет. Ну и плюс, это ведь не просто бюджет, связанный с совершением абортов, а это еще и лечение последствий абортов. То есть это целая индустрия, потому что после того, как женщина сделала аборт, она потом приобретет разные заболевания, их потом пойдет опять лечить, скорее всего, в ту же самую частную клинику, если уж она обратилась за абортом в частную клинику, то, соответственно, значит, эта дорожка уже протоптана. Поэтому этот рынок значительно шире, чем только сами аборты. Вот. И, конечно, его не должно быть в вымирающей стране, такой как Россия. При этом, конечно, нужно и само консультирование в государственных клиниках, его тоже нужно совершенствовать.
2: А в Нижнем Новгороде этот проект работал? Мы были такой площадкой?
3: Да, Нижегородская область – это один из 10 как раз пилотных регионов был. И сейчас тоже достаточно передовой опыт в Нижегородской области. И я знаю, что губернатор Нижегородской области взялся тоже за эту тему. И даже превентивная работа по выявлению тех, кто еще только задумывается над этим, еще не обратился даже за абортом, уже идет такая превентивная работа, но это тема, как говорится, такого специального разговора, потому что здесь много есть очень неочевидных, но подводных камней в этом направлении.
2: Какие группы населения находятся в зоне риска в первую очередь по абортам? Самые такие, может быть, уязвимые?
3: Ну, уязвимые, сложно сказать, так вот совсем обобщая, потому что здесь надо делить. В крупных городах это одна категория населения, в малых городах это другая категория населения, да. То есть понятно, что чем меньше город, чем меньше поселение, тем возрастает роль материальных, реальных материальных причин абортов, да. Чем дальше в мегаполис, тем меньше материальных причин, тем больше именно психологических причин, то есть это неурегулированные отношения там с партнером, установки на карьеру, работу, которым ребенок мешает. Ну, там вот тот же жилищный вопрос, да, в мегаполисах тоже стоит острее, потому что материально вроде все более обеспечено, но количество метров жилья на одну семью, на одного человека, оно постоянно снижается, а стоимость такого метра растет. Соответственно, ну, в однокомнатной квартире очень сложно воспитывать много детей. Для этого нужно быть таким подвижником православным, да. Но не все к этому готовы. Соответственно, когда возникает такая незапланированная беременность, то обращаются за абортом, да. Даже в семьях, где уже есть там 1-2 ребенка. Поэтому на самом деле здесь и в семьях, где есть дети, делают аборты, и матери-одиночки, и первобеременные. Ну, конечно, наибольшую угрозу для страны представляют аборты у первобеременных. Поэтому не случайно, что там в советское время именно первая мера, которая регулировала аборты после их легализации, да, там Лениным, при Сталине их сначала запретили аборты для первобеременных. Ну, потому что первая беременность, если она заканчивается прерыванием, то очень часто это так нарушает здоровье, что потом последующих детей может вообще не быть. Ну и плюс это уже там наносит такой отпечаток на всю жизнь молодой женщины, молодой девушки.
2: Причем, наверное, удар не только по репродуктивному здоровью женщины, но и по психологическому.
3: Ну, по всему. Тут по всему это удар страшный, да, и поэтому другой вопрос, что как, что сделать, чтобы этого не допускать. Ну, понятно, что тут речь не только про материальные причины, а здесь в первую очередь про семейное воспитание, воспитание семейных ценностей в школе. Потому что, ну, конечно, сейчас при том, совершенно при той вседозволенности, которая в интернете, в СМИ, ну, сейчас СМИ после начала СВО, конечно, снизила свою радиоактивность в этой сфере. Но, тем не менее, интернет все равно молодежь смотрит, да, там ставит себе VPN и все равно пользуется там теми же сайтами, которые отнюдь не способствуют семейным ценностям.
2: Вот, да, и сейчас это... и понятие семьи очень сильно меняется.
3: Да,
2: даже
3: плюс
2: партнеры.
3: Разрушенный институт семьи, да, очень в большинстве, во многих семьях сейчас у нас безотцовщина, да, то есть 100% разводов, да, это означает, что за каждым из этих разводов это стоит безотцовщина, то есть отца, очень часто происходит отчуждение отца, и потом вот молодые люди, которые выросли в такой семье, они вообще и брак не хотят вступать, и у них низкая самооценка, которая девочек приводит к сексуальной распущенности, чтобы как-то поднять эту свою самооценку. А юноши просто, ну, воспитанные без отца, они не берут на себя никакой ответственности, им так удобно, ну, в принципе-то, конечно, удобно просто жить с девочкой и ни за что не отвечать. Собственно, институт брака, он для того и был создан, ну, сам брак, чтобы молодой человек перед своими самыми близкими, перед друзьями, родственниками взял на себя ответственность и сказал, что это вот та женщина, о которой он будет заботиться, и о ее детях там, и так далее. Ну и вот сейчас это все надо нам возрождать.
2: А каким образом возрождать? Это какие-то уроки семьеведения в школах? Какая-то просветительская работа в детских коллективах. Вот вы как-то думали на эту тему? Уже обсуждали ее?
3: Ну вот мы как раз на форуме обсуждали тему, что в советское время была такая методология профилактики социальных болезней. Эта методология, она предполагала, что есть первичная, вторичная, третичная профилактика. Первичная – это как раз вот просветительская работа, то есть чтобы люди вообще не совершили каких-то негативных поступков, ни алкоголем не злоупотребляли, ни там в случайные связи сексуальные не вступали и так далее. Вторичная профилактика – это когда человек уже оказался на грани выбора. Да, там на грани выбора аборт или развод, или он там уже борется с зависимостью так, что он уже вот, у него надо выбирать семья или что важнее, водка или семья. Да, то есть то тут вот это вот. А третья стадия – третичная профилактика, это мы ее называем красной зоной. То есть первая, первичная – это зеленая зона, вторичная – это желтая зона, и красная зона – это вот уже пожарная ситуация, когда уже надо тушить пожар, когда уже все, что можно, уже сделали. Да, аборты совершили, развод произошел в семье, и нужно уже работать с последствиями, да, уже произошедшего тяжелого состояния. Там это постабортный синдром, это работа с отчужденными родителями, это работа с зависимыми, уже там тяжело зависимыми. То есть это все уже, все эти социальные болезни, они все перетекают в разряд медицинских уже То есть и там уже и психологические проблемы, и психические, и химические, да, в организме уже происходят изменения. И как раз вот на форуме обсуждалось, что современная медицина, она в основном занимается лечением болезней, уже состоявшихся болезней, хотя изначально миссия здравоохранения, она все-таки о том, чтобы заниматься профилактикой болезней, то есть сохранять здоровье, то есть миссия в сохранении здоровья. И вот врачи, православные врачи, которые приехали, ну, кто-то воцерковленный, кто-то не очень, у кого-то, я уверен, наоборот, вот воцерковление и церковная жизнь начнется после вот этого форума и после получения звания Серафимовский врач, который, конечно, ко многому обязывает. Вот врачи рассказывали о своей профилактической работе. И даже для меня очень много было нового, интересного. И по поводу того, как влияет та же стоматология, например, там, на мужское здоровье репродуктивное. Да, ну, про там стоматологию и влияние ее на там, состояние беременной, это понятно, да, что если там женщина не занималась там теми же самыми своими зубами, да, то потом в период беременности это может вызвать вообще
2: катастрофу,
3: она может потерять, а если она не будет лечиться, то тогда это у нее самой будет там, могут быть тоже очень серьезные проблемы, то есть, ну, и поэтому вот это все оказывается очень-очень взаимосвязано. То есть социальный все неправильный образ жизни, он напрямую связан с нашими болезнями. И здесь как раз вот, ну, ответ в святоотеческой литературе, то, что наше здоровье, да, могучее русское здоровье, оно очень часто покоилось на там праведности в нескольких поколениях. То есть и очень часто у людей, у которых действительно очень крепкое здоровье, это не всегда они в этом виноваты, что у них так все хорошо, а виноваты их родители, прародители, которые действительно вот из поколения в поколение жили очень правильно.
2: Вели правильно здоровый образ жизни.
3: Не просто правильно
2: и в духовном,
3: здоровый,
2: и физическом,
3: а духовный
2: смысле.
3: Именно, да. Образ жизни, да, поскольку, ну, сейчас вообще, получается, медицина исследует, да, вот эти вот все девиации, да, там, последствия, саму болезнь, да, ну и даже психология, вот, например, исследует именно последствия, вот эту вот личность, которая уже пострадавшая, а личность, которая правильно настроена, правильно устремлена в вечность, к вечным ценностям, да, этого как раз очень сильно не хватает, ну и вот для этого это и есть замысел форума, чтобы врачи увидели связь между вот духовными ценностями и их профессией. Потому что, ну, вот мы даже во время дискуссии столкнулись с такой ситуацией уже на секции, в которой я там соведущим был, что врач, православный человек, он сначала рассказывает о том, как он себя ведет в профессиональной деятельности, и это совершенно противоречит православным взглядам, а потом здесь же, во второй части своего выступления, он рассказывает о том, как он почитает Серафима Саровского там, и так далее. И получается, что вот эти вот нейронные связи между профессиональной деятельностью и тем, что ты верующий человек, они не простроены до конца. И в профессиональной деятельности многие так продолжают действовать так, как они привыкли, как их научили, как они восприняли в той культуре, там, медицинской культуре, врачебной культуре, в которой они воспитаны.
2: То есть против норм христианской жизни, и они это даже неосознанно делают.
3: Ну да, конечно, неосознанно, да. Потому что получается, что эти нормы, в которых они воспитывались, они уже очень далеко отошли от христианских норм.
2: А можете привести пример интересный, ну, каких, ну, это касается действий медиков, которые противоречат,
3: ну,
2: нормам
3: христианской
2: жизни?
3: Ну, там то же самое, там, прерывание беременности, да, там очень много вопросов биоэтических с этим связано. И врач даже вроде бы он понимает, что это убийство, да, там даже уже, ну, потому что даже государство сейчас об этом говорит, хотя оно не запрещает это убийство, но, тем не менее, оно фокусирует на том, что это... Там у нас даже законодатель главный, там и Валентина Матвиенко, и правозащитники детские об этом говорили. Но, тем не менее, когда встает вопрос, там, а вот как быть там, с той же патологией плода, то очень часто современные врачи встают на сторону евгеники. А евгеника — это что такое? Это, по сути, ну, учение, согласно которому есть полноценные люди, есть неполноценные, там, унтерменши, не унтерменши, да. И дальше стоит вопрос, а кто сядет в жюри и будет решать вот этот вот ребенок достоин жить, вот этот недостоин. Понятно, что это государственная инструкция, да, там перечень заболеваний, но истоки этого вот явления, да, его воплощение на практике, мы знаем, это вот как раз нацизм, с которым мы сейчас боремся на Украине, СВО, а как раз это в рамках нацизма изродились вот эти все прикладные вещи, касающиеся евгеники и пренатальной в том числе. То есть у нас сейчас система здравоохранения очень часто заточена на то, чтобы отсеивать максимально вот нездоровых детей до рождения, чтобы не повредить материнской смертности. Да, показателю материнской смертности, потому что по показателю материнской смертности Россия на одном из первых мест, и мы действительно добились больших успехов. Ну а сейчас получается, что вот врачи, о чем вчера делились как раз на секции, что с одной стороны им уже государство и во взаимодействии с конфессиями, с православием и с там, другими конфессиями, они работают над тем, чтобы помогать семье, которая желает сохранить беременность, даже если ребенок не очень здоров. Но тогда у них их начинают тогда наказывать за показатель материнской смертности, за то, что он увеличивается, смертность увеличивается.
2: Каким образом патология плода влияет на смертность?
3: Ну, если от ребенка с патологией.

0: у них спрашивают эту детскую смертность.
1: Просто надо признать человека еще на уровне эмбриона человеком, и тогда, даже если что-то произойдет, аборт уже будет, войдет в эту статистику.
0: Радикальное, хотя и последовательное на самом деле решение, потому что если...
1: Не обсуждался на уровне каких-то государственных эшелонов?
0: Выступал ряд организаций общественных, выступали с инициативами, что если наука доказала, что жизнь начинается с момента зачатия, то да, и смертность мы должны вести, детскую смертность, с момента зачатия. Но тогда у нас, конечно, вся статистика здравоохранения...
1: Все абортированные
0: она
1: как
0: вся...
1: раз младенцы войдут
0: в нее.
1: То
0: есть тут это будет такая революция, да, потому что, получается, у нас смертность до рождения, она очень сильно поменяет вообще всю статистику. Не то что детской смертности, а вообще смертности в стране. И окажется, что это самый опасный период жизни, это период до рождения. И мы по этой причине даже сравниваем его с линией боевого соприкосновения. Потому что получается у нас где сейчас самая большая смертность? Это линия боевого соприкосновения с противником на Украине, на СВО. Да, это называется красная зона. Но такая же красная зона, получается, это первый триместр беременности, когда наибольшее число женщин встает перед выбором, и этот выбор делает отнюдь не в пользу жизни, и там мы теряем людей больше, чем на СВО. И получается, что у нас там и 200-х больше, и потом эти же женщины, которые этот выбор сделали, они становятся 300-ми, то есть теряют здоровье. Ну, а кто-то становится и 400-ми, и контуженными, да, и 500-ми. Просто уходит от проблемы, там мужчины сбегают от проблемы. Соответственно, получается, что это такой неосознанная линия фронта, но на самом деле она уже признана государством линией фронта, потому что с мая нынешнего года, 2025-го, показатель, коэффициент рождаемости суммарный, он засекречен. То есть, а что у нас секретится? У нас секретится только то, что имеет отношение к национальной безопасности. То есть, значит, демография у нас перешла в список вопросов национальной безопасности. Это действительно демографический фронт. Ну и врачи, на самом деле, говорили, что линия этого фронта, да, но у нас, на самом деле, идет гибридная война, да, и демографический фронт – это один из фронтов, и СВО – один из фронтов. А на самом деле та же медицина – это тоже определенный фронт в этой гибридной войне.
1: И информационная война тоже один из фронтов.
0: Информационная война, но я бы сконцентрировался на том, что линия здоровья – это тоже фронт в этой войне, потому что, например, там та же самая про стоматологию мы заговорили, она влияет. Точно так же влияет, например, на здоровье детей, там те же самые гаджеты, компьютеры. И приводил статистику по поводу влияния. Это тоже неосознанное влияние. И таких точек воздействия их много, и они не осознаются пока в качестве угрозы. Но на самом деле это прямая убыль населения. И здесь, по сути, так же, как на фронте СВО, появилось волонтерство, да, появились такие полевые отряды, полевые командиры, да, которые начали сами здесь сейчас как-то воздействовать на существующие ситуации. Но, по сути, та же самая деятельность, она уже есть и на демографическом фронте, и на врачебном фронте. То есть, как раз привели в пример волонтеров-медиков. Движение, которое действительно может очень многое сделать в плане именно такой практической работы, просветительской с населением, профилактической работы с населением. Да, но здесь роль православных врачей, да, ценностно замотивированных врачей, здесь ее сложно переоценить, потому что, конечно, молодежь всегда нуждается в наставничестве, некий пример, хотя она лучше там старшего поколения владеет там гаджетами, рилсы лучше сделают, и плакаты там дизайн сделают более интересный, привлекательный. Но важно, чтобы происходило еще межпоколенческое взаимодействие, и чтобы люди старшего возраста, исходя из своего опыта ошибок, потому что молодежь еще пока не успела набить своих ошибок, они еще пока не понимают, что к чему приведет, какие действия к каким последствиям приведут. А уже старшее поколение, оно уже прошло этот путь, уже набило ошибки, и оно может поделиться с ними этим опытом и сделать их деятельность более осознанной, более ценностно заряженной. Здесь опять роль православных ученых, серафимовского врача. Она именно в этом, ее сложно переоценить.
1: Спасибо, Сергей Валентинович.
2: От чистого истока.
1: Уважаемые радиослушатели, друзья, все, кто только

0: присоединился к нашей беседе. Напомню, что мы общаемся сегодня с Сергеем Валентиновичем Чесноковым, руководителем проекта «Демографическая платформа Российской Федерации», генеральным директором научно-прикладного центра «Демографические стратегии финансового университета» при правительстве Российской Федерации. Мы говорим про связь демографии и медицины, про роль конкурса «Серафимовский врач» в том, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась. И Сергей Валентинович рассказал нам о комплексном важном проекте «Плюс один», который уже реализуется в 10 регионах нашей страны как пилотных площадок и уже имеет хороший результат в виде сохраненных жизней детей. Мы продолжаем наш разговор. И, Сергей Валентинович, возвращаясь к вчерашнему дню, к пленарному заседанию, вы интересно сказали мысль, что... Оказывается, вот важный тезис клятвы Гиппократа «Не вручу никакой женщине абортивного писария» был включен, оказывается, в Кодекс чести российского врача. И что на сегодняшний день, какова роль врачей медицины для того, чтобы этот Кодекс чести не забыть, а реализовывать?
1: Но он был...
0: Есть ли какие-то инструменты уже новые разработаны для увеличения рождаемости практики?
1: Ну да, это была такая попытка вернуть... Mm-hmm. Вот этот пункт клятвы Гиппократа в широкий, обиход, неправильное слово, а в такое ценностное ориентиры для современных врачей. Причем это ведь происходило в Кремле, то есть там был съезд врачей в 2012 году, 5500 делегатов приняло вот этот кодекс врача. Он там основывался не на российском кодексе, да, то есть там были взяты за основу международный вот кодекс, стандарт. Вот, и, возможно, поэтому этот кодекс не получил дальнейшего такого распространения, хотя на самом деле, я сторонник того, что не все на Западе плохо, и нужно какие-то вещи, которые соответствуют нашим ценностям, их брать и смело их интегрировать к себе, там можно переназывать как-то и так далее. Ну, в общем, это мои догадки, может быть, по каким-то другим причинам, но этот кодекс, он не получил широкого продвижения, и ситуация осталась на том, в той же стадии, в какой была. Хотя, повторюсь, 5000 делегатов проголосовали за то, что надо уважать жизнь человека с момента зачатия. Сейчас эти подвижки идут, тот же самый академик РАМН, Российская академия медицинских наук, Лейла Намазова-Баранова, говорит о том, что очень важна помощь в первые 1000 дней жизни. А что такое первые 1000 дней жизни ребенка, имеется в виду? Это 270 дней до рождения, то есть 9 месяцев беременности, 270 дней. Потом 365 дней первый год жизни, 365 дней второй год жизни. То есть в итоге получается красивая очень цифра, 1000 дней. Я вот у своей дочки уже 2 годика, когда исполнялось, мы брали свечки в виде 1000 дней, 1000 дней и праздновали это как первые 1000 дней жизни. Ну, там суть этой программы в том, что, и о чем говорила Намазова-Баранова, что если в этот период жизни ребенка не оказывать ему социальную медицинскую помощь правильно, если этот будет период протекать неправильно, то тогда потом впоследствии государство будет тратить средства на лечение последствий социальных и физических последствий в разы больше, чем если оно вот окажет эту помощь здесь, сейчас, сразу. И она даже больше того говорила, что там можно и до 140, до 160 лет жить, если это вот все будет протекать.
0: А как же может быть оказана медицинская помощь ребенку в его перинатальном периоде, когда он еще находится в утробе матери? Мы же начинаем отсчитывать от момента зачатия.
1: Не без мамы тут, поэтому, конечно,
0: То есть мать уже заботится о своем здоровье и, соответственно, период беременности.
1: И подготовка к беременности. Mm-hmm. На самом деле здесь речь должна идти и про отца, потому что ребенок до рождения он чувствует и низкий тембр голоса отца, и потом узнает отца, когда родился. То есть это не просто так все. Поэтому,
0: то есть это атмосфера в семье, когда женщина еще вынашивает
1: ребенка. Атмосфера в семье, да, то есть это все целостно. Но на самом деле я бы эту мысль Намазовой-Барановой, академика, продлил, что речь идет про праведность в нескольких поколениях, потому что на одном поколении вряд ли получится жить так долго. Да, у нас вообще доказанное долголетие, это там 117 лет. Хотя там есть Василий Иванович Тишкин, который там прожил по его собственному признанию 145 лет. Там был советский фильм на эту тему. И у меня лично нету оснований не доверять этим советским роликам, да, потому что, ну, тогда жили там на селе, да, и там, ну, очень сложно было... Там не было причин врать, да, там не было такой медийности, не было там никаких гаджетов, да, там выставлять свою жизнь на показ, там что-то приукрашивать, преувеличивать, ну, не было смысла, но, тем не менее, вот есть доказанное долголетие, там, 117 лет. Ну, и здесь получается, что вот эта тема с долголетием, она действительно очень серьезна, поскольку, получается, тот, кто ведет неправильный образ жизни, да, он наказывается недолголетием. Да, а, соответственно, он не успеет передать свой опыт следующим поколениям. И тут заложен механизм отсеивания такого, да, что те, кто ведут неправильный образ жизни, они умирают раньше, и они не успевают передать свой неправильный опыт следующему поколению. Так было раньше
0: всегда. Врождение.
1: Ну, не врождение, вырождение происходит.
0: Врождение, если прород.
1: Врождение происходит, да. И они не успевали передавать этот опыт, и он очень быстро отсеивался, да, потому что люди передавали в основном традицию и свой опыт люди уже в зрелом возрасте. Это самое. А сейчас, получается, благодаря масс-медиа, гаджетам, там молодой наркоман может успеть там, за свою короткую жизнь заразить, ну, свою яркую короткую жизнь может заразить такое количество там, детей, молодежи, что сейчас все вообще поменялось в этом смысле. Поэтому сейчас, ну, действительно, на любые болезни надо смотреть как на комплексное социальное явление, что, по сути, человеку очень сложно, и даже семье очень сложно бороться с какими-то явлениями, если они уже на уровне там, всего социума распространены. Поэтому и выход из вот этих социальных болезней, он может быть тоже такой коллективный, то есть нужно у государства опереться на сообщество ценностно заряженное, которое несут в себе вот этот вот другой идеал, там, сообщество многодетных, сообщество там, тех же трезвенников, да, которые тоже за здоровый образ жизни, там, сообщество врачей, профессиональное сообщество педагогов, потому что, ну, в сообществе всегда ценности, они как-то на первом месте. И даже если люди по отдельности, они там, ну, не всем ценностям соответствуют, то коллективах, ну, неформальных коллективах, да, они проявляют свои лучшие качества, и, ну, вот у меня лично на это основная надежда и упор, и то, что действительно нужно врачам, в том числе, да, вот опираться на опыт друг друга, и таким образом можно заниматься и профилактической работой, и влиять на социум.
0: А сейчас уже есть такие примеры взаимодействия разных сообществ друг с другом на тему, например, защиты нерожденных детей, профилактики абортов?
1: Ну, вот я привел пример вот по теме.
0: Ну, понятно, что Русская православная церковь.
1: Проект «Плюс один», да. Где целый ряд организаций объединились. Вот волонтеры, медики — очень хороший пример. Они представляют, ну, вот с теми оговорками, которыми я сказал, что очень деятельная организация, да, но, конечно, если бы там больше было старшего поколения, да, вот ценностно заряженного, то какие-то там шероховатости можно было бы тоже убрать. У нас прошел форум «Отцы за жизнь», где целый ряд общественных организаций тоже объединилось для того, чтобы обсудить вопрос, почему вдруг, если ребенок зачинается двумя людьми, мамой и папой, да, и почему вдруг только женщина одна решает вопрос о прерывании этой жизни. Ну, это как минимум, да, понятно, что вообще-то не должно быть права ни у мамы, ни у отца, но, на мой взгляд, потому что жизнь, права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека, то есть это дар Божий, жизнь, и ни мама, ни папа не должны ее прерывать. Но, по крайней мере, отец должен знать, если его жена хочет сделать аборт, потому что, ну, он может иметь другую позицию, он может ей помочь, он может там ей как-то объяснить что-то, подсказать, ну и так далее. То есть взять на себя ответственность. То есть она может иметь неправильное представление о его позиции. То есть она может думать, что он там как-то негативно относится, а на самом деле может оказаться все по-другому. Ну и более того, когда речь идет о доабортном консультировании, то очень эффективно привлечение отца к доабортному консультированию, потому что если женщина в период, особенно там первый триместр беременности, когда аборты как раз разрешены, вот все как хитро в законодательстве, да, что именно в тот период, когда женщина наименее устойчива, именно в этот период ей и можно делать аборт. Так вот, мужчина в этот период, он гормонально устойчив. То есть, и он, если с ним пообщается там психолог или там соцработник, то он может донести вполне рациональные доводы значительно быстрее до мужчины. И тот же самый мужчина может понять многие вещи, которые он, может быть, до конца не понимал, если с ним поговорят. Но мужчина более объективен в таких вопросах, и эта беседа может положительно сказаться на исходе беременности, на сохранении жизни ребенка. И поэтому вот тему мы считаем очень важной, перспективной. То есть уже тема помощи беременным кризисным, она уже воспринята государством. Да? Сейчас надо вот к следующему этапу переходить именно к роли мужчины в этом вопросе. Ну и вот нас очень порадовало, что к нашему форуму «Отцы за жизнь» многодетная мама из Кемерово написала даже гимн форума там со словами, что жизнь начинается с отца. Там такие вот, такая вот фраза. Ну, потому что действительно, если жизнь начинается с момента рождения, то значит с мамы, то значит мама одна все может решать. А если тут помимо мамы еще был папа, поучаствовал, то, значит, это и есть научные данные о том, что жизнь начинается с момента зачатия, то есть с момента соединения двух клеток. Вот. То тогда и это не может быть только право женщины, это, значит, уже более сложный вопрос. Это вообще уже вопрос про отдельное человеческое существо. Да, и это вот вопрос, который стоит перед медициной, то есть вот один из вопросов таких важнейших биоэтики.
0: Кстати, долгое время и по сей день, наверное, по инерции уже считалось, что беременность является болезнью и проблемой для женщины. Я думаю, что это идет как раз вот с того момента, когда в нашей стране стала реализовываться программа по сокращению рождаемости. Вы о ней вчера на своем выступлении упоминали. Так у меня вот такой вопрос. Вот каковы последствия, как долго, во-первых, действовала эта программа в нашей стране? И каковы последствия вот сейчас ее?
1: Программа сокращения рождаемости, как считать, они сколько действовали? Так можно считать, что они действовали с 1994 года, с принятия России-Каирских соглашений. Они действовали 20 лет. Мы их не продлили в 2014 году, но мы все знаем, с чем этот год связан еще, да, что мы, в принципе, произошли серьезные события в мире, на Украине. Вот, и у России начался вот этот разворот в сторону суверенитета. Но помимо 1994 года, конечно, эти программы сокращения рождаемости действовали и раньше. Они действовали и в советское время, и были аборты. Ну да, там не было гормональной контрацепции, которая тоже несет абортивный характер. Но были там внутриматочные спирали, были все эти вот установки неправильные. И они начались еще с 1920 года. Вот 18 ноября, день, когда в 1920 году Ленин совнарком легализовал аборт, то есть убийство ребенка до рождения. То есть и получается, что в этом смысле эти программы, они действовали
0: еще
1: уже больше 100 лет.
0: Ну, наверное, это новый виток уже, да, усиление.
1: Ну, понятно, что это был уже новый виток, да, это уже был... То был виток, который шел в целом от таких научных идей, связанных с представлением, что ребенок до рождения не человек, а еще только там какое-то вот такое недоразвитое существо. А уже в 90-е годы это уже была целостная программа, которая уже имеет отсчет с программ нацизма по сокращению рождаемости.
0: То есть идеология такая, ее
1: основа. Идеология, лежит, да, в основе программ сокращения рождаемости это идеология вот той же самой евгеники, но только на уровне нации, что вот этому народу нужно размножаться, этому не нужно, этому социальному слою нужно размножаться, а бедным не нужно, богатым можно. То есть это вот идеологи, они решают, кому можно, кому нельзя. Ну и нацизм, он же тоже для себя была программа повышения рождаемости, а для других была программа сокращения рождаемости. Ну и Соединенные Штаты Америки, они тоже продвигают по всему миру две программы, и про Life, и про Choice. И, по сути, они в одних и тех же недрах разрабатываются. Для себя они продвигают про Life. Трамп сейчас продвигает на весь мир про Life, потому что в целом в мире произошел консервативный разворот, ну и корабль Америки развернулся к нам другим боком и ударил из орудиями другого бока. Да, а до этого он по нам бил из орудий именно про Choice, сокращение программ сокращения рождаемости там и так далее. Но эти программы тоже их вроде и свернули, но они никуда не делись, они уже достаточно хорошо внедрены в сознание, и стереотипы, зашиты в стереотипы, там не надо плодить нищету, там ребенок до рождения не человек, сначала карьера, учеба, потом дети. Ну, это все очень глубоко зашито.
0: Как сломать уже эти стереотипы? Тоже, наверное, это одна из задач вашей деятельности.
1: Ну, да, мы как раз в основе нашей методологии подход, что нужно с одной стороны выращивать ценности созидательные, традиционные ценности, семейные ценности, и делать все для этого, чтобы и ценности отца, и семьи, материнства, и ребенка до рождения, супружеской верности, там, целомудрия, это все возрождалось. А с другой стороны, нужно ограничивать, нужны меры по минимизации воздействия негативных вот этих вот субкультур в виде там абортов, разводов. Но это все субкультуры. Это же разводы, они там в нескольких поколениях уже. Это некая субкультура развода. В нее втягиваются все. Дети втягиваются в эту субкультуру. Да? Там, когда идет состязательный процесс, на котором... Ну, а у нас суд, это же состязательный процесс, и на котором мама с папой судятся, а ребенок должен занять чью-то сторону, он должен сказать, с кем он будет, с мамой или с папой. То есть он, по сути, должен предать либо маму, либо папу. То есть и насколько это травматично для детской психики? Ну, это, конечно, не просто травматично. Это получается прям вовлечение, жесткое вовлечение вот в эту вот разводную субкультуру.
0: Семейный раскол.
1: Нового поколения, да. То есть поэтому, конечно, у нас инициатива, что нужно вообще эту вот тему развода убирать оттуда, вот это состязательное судопроизводство. То есть крайне вообще... деструктивное, даже, можно сказать, такое эсхатологическое явление, да, то есть, когда, ну, действительно, ребенка заставляют отречься от своего, одного из своих родителей.
0: Страшно. Кстати, Сергей Валентинович, вы вчера также коснулись темы контрацепции. Это интересно. Ваше высказывание было, что абсолютно все гормональные препараты, которые вам известны, которые вами проверены, они имеют абортивный характер. Это что такое было? Вы какие-то специальные лабораторные исследования проводили?
1: Не мной лично, а экспертами «Движение за жизнь». Есть сборники, они даже выдержали несколько изданий. Это абортивные действия средств контрацепции. Там прямо, исходя из инструкций, имеющихся в собственных препаратах, да, но люди редко читают, простые люди редко читают инструкции к препаратам, какие там противопоказания, какие там последствия. А вот здесь именно из этих инструкций четко определен характер действия каждого из гормональных контрацептивов. Ну и вот пока не удалось экспертам выделить в России ни одного гормонального контрацептива, который бы не имел абортивного характера. Очень часто в полемике с врачами вот приходится слышать, что вот есть все-таки такие контрацептивы. Ну, присылайте, пожалуйста, отошлем там, проверим. Но пока вот этого не удалось сделать. Ну, а чтобы это было наглядно, то был сделан прямо реестр, в который они все включены. Ну, тут на самом деле секрет в том, что принцип действия у них у всех один. Там просто это маркировка разная, то есть бренды разные. Mm-hmm. Ну, точно так же, как у других медицинских препаратов, там базовое вещество, там парацетамол, да, а его уже там, в него добавляют сахарку, добавляют какие-то красители, да, и брендируют, что это там терафлю или там еще там что-то такое, то есть, а базовое действующее вещество, оно единое у всех препаратов. Ну, если вон в советское время в аптеке можно было сделать многие препараты, да, ты приходил, приносил свой этот рецепт, да, и тебе там либо в этот день, либо на следующий день давали лекарства, то это означает, что очень много в медицине, ну, понятно, что есть дорогостоящие там препараты, и очень сложные там вот эти вот все дозировки, да, но тем не менее очень много в медицине навернуто вот этой вот, вот этих всех наклеек, вот этих вот брендов, которые позволяют зарабатывать деньги. И вот я об этом тоже вчера говорил, что, по сути, ну, в медицине есть такой треугольник: врач, болезнь и пациент. И вот в этом треугольнике очень важно, чтобы врач был на стороне пациента, и чтобы он вместе с пациентом боролся с болезнью. Ну и пациент, чтобы был тоже на стороне врача. Потому что очень часто оказывается, что либо врач объединяется с болезнью против пациента, либо пациент объединяется с болезнью против врача. И вот как раз кто должен здесь за этим следить? Да? Должно за этим следить государство, чтобы вот эти взаимоотношения не перекашивали ни в ту, ни в другую сторону, вот эти две крайности. С одной стороны государство, а с другой стороны должны за этим следить ценностно ориентированные сообщества православных врачей, там просто какие-то профессиональные сообщества врачей заслуженных, да, которые должны смотреть, чтобы действительно не перекосило систему ни в ту, ни в другую сторону.
0: А, кстати, из серафимовских врачей можно тоже такую сколотить общественную организацию и какое-то движение, которые могли бы участвовать вот в этом процессе
1: по реализации демографической программы? Это вопрос не ко мне. Да, здесь вопрос к организаторам конкурса. Но я одно могу сказать, что любое звание, любой орден, по сути, уже некая коллективная сущность. И у нас это очень часто недооценивают, потому что считают, что вот один отдельный человек там что-то получил, какое-то звание, да, там орден. Но это не он получил. Он, по сути, как представитель некого сообщества, он теперь отмечен этим сообществом, что вот он там заслуженный врач, он там заслуженный там лектор или там военный. И, по сути, дальше он должен нести ценность этого сообщества как обладатель этого ордена или этого звания. И оно налагает ответственность. И об этом, на форуме тоже говорится, что звание серафимовский врач — это еще и ответственность определенная, что нести дальше это для кого-то это теперь образец, пример, то есть идеал. Ценности, они строятся на идеале, что подрастающее поколение, да, там молодежь, просто молодые сотрудники, они сначала видят кого-то в качестве образца, а потом сами становятся таким же, принимают на себя такие же обязательства.
0: Кстати, я не могу судить, конечно, по другим регионам, но, судя по нашему Нижегородскому, вот усилия волонтеров, предабортных таких волонтеров, я имею в виду оказывающих помощь консультативную женщинам, достаточно активно. И мне кажется, что сейчас уже в обществе идет такие изменения в лучшую сторону, чтобы в отношении аборта, я имею в виду, признать право ребенка на жизнь, не допустить аборт и так далее. И мы потихонечку идем уже в сторону осуждения аборта. И можно, если смотреть шире в объеме всей страны, говорить о том, что сейчас идет изменение нормы в сторону от разрешения аборта до его, скажем так, отказа от него.
1: Я считаю, что, конечно, мы когда только начинали заниматься этой деятельностью в 2008-2009 году, да, сам факт разговора об этом был, немного шокирующий. Когда первый раз там собрались на форум за жизнь, то это всех очень сильно окрылило, потому что все увидели, что на самом деле это некое общество, сообщество, и что за ним есть очень серьезная аргументация, очень серьезная основа. И потом к теме законодательной защиты жизни ребенка до рождения уже тоже ситуация поменялась. Сейчас идут уже в ряде регионов введение ответственности за склонение к аборту и запрет абортов в частных клиниках. То есть идет. Сейчас поднимается вопрос насчет права на захоронение ребенка до рождения. Потом перинатальное усыновление. Вопрос, что можно еще до рождения ребенка усыновить, чтобы таким образом профилактировать криминальные аборты и лучше родить, но не убить. То есть, чтобы женщина не хочет ребенка, давайте дадим возможность отказаться, отдать тому, кто хочет, готов его воспитывать, но лишь бы не убивать. Главный момент в том, что сейчас я вижу затыку основную в том, что вопрос с ребенком, жизнью ребенка до рождения, он уткнулся в следующий порядок проблем всего остального круга воспроизводства, круга жизни мы его называем, то есть все остальные демографические вопросы. А куда ребенку пойти, в какой садик, а где ему учиться, а что у него в семье, есть ли у него родители, а на что он будет существовать, а на что семье существовать. То есть получается, что этот вопрос, чтобы он решился окончательно, нужно, чтобы поменялась вся целиком норма в сфере народовоспроизводства, чтобы поменялись отношения между мужем и женой в семье, между отношения со старшим поколением, чтобы старшее поколение больше помогало своим детям, да, и тогда они тоже могли с большей уверенностью смотреть в будущее, воспитывать детей, даже не задумываться об аборте. То есть сейчас, я думаю, что речь сейчас об этом, что... Да, многие.
0: То есть речь идет о поддержке ребенка во всей его последующей жизни, после рождения в том числе, да?
1: Речь идет о воспитании, о том, как правильно воспитывать к браку, потому что вроде у нас, получается, среди молодежи стало распространено мнение, что ребенок до рождения человек. Но посмотрите, какая сексуальная распущенность, да? То есть получается, одна норма сейчас в обществе противоречит другой. И одну норму провести сложно, потому что нужно поменять и другие все нормы. Поэтому вот мы как раз и занялись такой общей демографической работой, что нужно менять по всему кругу, то есть всю систему взаимоотношений в обществе, потому что сейчас нынешние аборты, они на самом деле всему обществу выгодны. Вот эта ситуация, когда не надо там лишних школ строить, не надо лишних садиков строить, не надо напрягаться, это всем такая вторичная выгода у всех присутствует, и вот именно ее и нужно, с ней нужно сейчас поработать, потому что наше общество, которое приняло решение вымирать, ну, раз мы вымираем, значит, мы это вот для себя решили так. Вот оно же должно поменять свое решение. Как это сделать, это, как говорится, в следующей серии. У нас есть на эту тему отдельная книга. У нас есть на эту тему отдельная программа, как это все делать. Книга у нас называется «Народопровод» или «Народопровод». Имеется в виду провод из прошлого в будущее, чтобы наш народ продолжался в истории.
0: Думаю, что вклад медиков и вклад конкурса «Серафимовский врач» будет ощутимым и реальным вот в улучшении демографии, разрешении пока существующих проблем на эту тему. Сегодня у нас в студии был Сергей Валентинович Чесноков, руководитель проекта «Демографической платформы РФ», генеральный директор научно-прикладного центра демографической стратегии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сергей Валентинович, очень благодарим вас за эту беседу и желаем вам только удачи, помощи Божией в дальнейших ваших трудах.
1: Спасибо.
0: С вашими единомышленниками.
1: Спасибо.
0: Дорогие радиослушатели, я тоже с вами прощаюсь. Это была программа «Чистого истока». Всего доброго. Услышимся с вами через неделю.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все побозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков, аминь, надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобство всякого избавляемся».

0: Отче,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти. Тлением и смертью моя есть сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от лист страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не поступи.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: таким.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебе Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей, находа Деву, тем же Тебя поем во всех.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, покорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие от Иоанна.
1: Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едины, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне. Да будет совершенно воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.

0: Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы поговорим о двух пророках, о двух малых пророках Ветхого Завета, имена которых известны, но не настолько, чтобы знать о них все, что нам надо понимать и знать об их жизни, подвиге и роли и значении ветхозаветной истории. Первый пророк, о котором мы сегодня с вами будем говорить, это Захария Серповидец. Его относят к 12 малым пророкам, и происходил он из колена Левиина, жил после Вавилонского плена при персидском царе Дарии. В книге Неемии он назван главой священнического рода, и из его жизни известно, что святой Захария был призван к пророческому служению в юности и стал, по слову церковного песнопения, зрителем премирных видений. Своим прозванием «Серповидец» Захария обязан одному из бывших ему откровений, в котором он видел летящий по воздуху свиток и загнувшийся наподобие угрожающего серпа, о чем мы читаем в 5 главе книги пророка Захарии. Но о жизни его известно очень мало. Он был сыном Варахиина, о котором упоминается в Евангелии. Он погиб насильственной смертью, убитый иудеями за обличительную проповедь между храмом и жертвенником. Книга пророка Захарии состоит из 14 глав. В ней содержатся предсказания о последних днях земной жизни Спасителя. В ней пророк называет имя ожидаемого Мессии. Пророк Захария пророчествовал о входе Господа в Иерусалим на ослице, говоря следующим образом: «Ликуй от радости, дочерь Сиона, все царь твой грядет к тебе, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подгеремной», о чем мы читаем в 9 главе книги Захарии. О предании Христа за 30 сребреников, о прободении ребра Спасителя, которого пронзили, о затмении солнца во время распятия. Как он говорит, день этот будет единственный ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. Пишет он в 14 главе своей книги. Пророк Захария чаще изображается молодым безбородым юношей в синем хитоне, красном гематии, на ногах сандалий, а в руках свиток. Память пророка Захарии церковь отмечает 21 февраля по новому стилю и в неделю святых Праудиц. Еще один святой пророк, имя которого нам более известно, чем имени Захарии, это пророк Самуил. Его также относят к 12 малым пророкам Ветхого Завета. Жизнь этого ветхозаветного пророка описана в первой книге Царств и в книге Сираха в Ветхом Завете. Известно, что Самуил жил в 12 веке до Рождества Христова. В 12-летнем возрасте Самуилу было откровение о том, что Бог покарает судью над народом израильским Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, враги Израиля, одержали победу над израильтянами. После смерти пророка Илия Самуил стал судьей народа. Состарившись, он поставил своих сыновей судьями, но они не наследовали честности и правосудия отца. Тогда старейшины Израиля потребовали у Самуила поставить им царя. Самуил увидел в этом глубокое нравственное падение народа, которым до этого времени управлял сам Бог, возвещая свою волю через святых избранников. Поставленный царем Саул вскоре был облечен пророком в святотатстве и неповиновении. А после этого пророк тайно помазал на царство Давида, второго великого царя Израиля. Пророк Самуил скончался в глубокой старости. В 406 году его мощи были перенесены из Иудеи в столицу Византийской империи, в город Константинополь. Согласно русской иконографической традиции, пророк Самуил изображается старцем в первосвященническом облачении, в сапожках, с рогом или кадилом в руках. На некоторых иконах пророк Самуил держит в руках сосуд с елеем. В нашей русской иконописи обычно его изображение можно найти в четвертом пророческом ряду нашего русского высокого иконостаса. Память пророка Самуила церковь отмечает 2 сентября по новому стилю.
0: Русские иконы.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Дело в том, что в первые века к епископскому служению призывались самые лучшие, самые достойные. Те, кто до призвания на епископскую кафедру, были вполне достойны святости. И поэтому вполне естественно, что если они благочестиво служили и благочестиво заканчивали свою жизнь, если они во время своего служения не растеряли тех благодатных даров, которые они получили еще до призвания, то естественно, что они в дальнейшем сподобляются прославлению святости. Первоначально почитание епископов сосредотачивается в местных церквах. Каждая местная община чтила и праздновала память всех своих предстоятелей со времени ее основания. Ну, естественно, кроме откровенно заблудших, откровенно впадших в ересь или, возможно, как-то иначе оказавшихся недостойными. Имена епископа заносились в диптихи и регулярно вспоминались во время богослужения. Однако общественное почитание святителей возникает значительно позже. Например, нам достоверно известно, что почитание таких глубоко чтимых, уважаемых нами отцов церкви, как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский, относится лишь к началу X века. В разных поместных церквах принято особо почитать тех или иных святителей, даже иногда и не имеющих прямой связи с этой церковью. Здесь дело в промысле Божьем. Именно по промыслу Божию они являются молитвенными предстоятелями за эту паству. Так, например, в Элладской церкви особым почитанием пользуется Василий Великий. У нас же, я думаю, всем нам известно, что особым почитанием пользуется святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Дело в том, что они, будучи весьма различны по своим человеческим качествам, по своим характерам, оставались именно в единстве. Василий Великий – это в первую очередь не только величайший богослов, но и величайший администратор. Он всецело заботился о благосостоянии, о единстве церкви. Иоанн Златоуст – это в первую очередь величайший проповедник, величайший ревнитель благочестия, который, услышав лишь о том, что где-то церковь заблуждает, о том, что где-то высказываются еретические суждения, готов был мчаться туда, и всецело своими словами с церковного обвона проповедовать, обличать их лжеучение. Григорий Богослов является собой символ святителя-молитвенника, молчальника, которому проще было писать и учить в тиши келий, в тиши своих кабинетов. Но именно ему там были открыты Богом величайшие истины о сущности, о ипостаси, о божественном единстве. Казалось бы, это были совершенно разные люди. Даже взаимоотношения их были не всегда простыми. И вот когда решался вопрос о том, кого же из них почитать первым, кого вторым, кого третьим, было откровение о том, что их всех троих необходимо почитать именно в один день. Именно поэтому мы их почитаем как трех святителей. Также стоит назвать среди этих святителей и Афанасия Александрийского, стоит назвать Епифания Кипрского и многих-многих других. В честь святителей вынимается четвертая частица из девятичинной просфоры на Проскомидии. При этом священник поминает ижего святых отец наших святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, Афанасия Кирилла Александрийских, Николая Мирликийского, Михаила Киевского, Петра Алексея Иону Филиппа Ермогена Московских, Никиту Новгородского, Леонтия Ростовского и всех святых святителей. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Православный календарь.
1: 18 сентября церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, и подобномученика Афанасия, игумена Брестского, священномученика Алексия, архиепископа Великоустюжского, мученика Евфимия Кочева. Мученик Евфимий Кочев родился в 1867 году в селе Вельгорд Вологодской губернии. Он происходил из крестьянской семьи Коми, окончил трехлетнюю школу, хорошо владел русским языком и грамотно писал. Ефимий занимался изготовлением туесов, столярным промыслом, был ямщиком. Он активно участвовал в церковной жизни, жертвовал на храм. В 1936 году Ефимия избрали церковным старостой. Через год власти решили закрыть церковь. Ефимий стал ходить по дворам и собирать подписи в защиту храма. Через несколько дней в село прибыли сотрудники НКВД. Кочев отказался передать им ключи от церкви. Он попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. Ефимия немедленно задержали и отправили в сыктывкарскую тюрьму. На допросе он подтвердил, что как церковный староста защищал храм. Обвинение в контрреволюционной деятельности Кочев отверг. Особая тройка приговорила его к высшей мере наказания. Мученика похоронили в безвестной могиле. Ефимия Кочева причислили к лику святых в 2001 году.
0: Песнопение Божественной Литургии. Песнопение Божественной Литургии.

Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.

Преподобный Марк Саровский. Годы жизни 1733-1817. Продолжение.

преподобный Марк подвязался в Саровской пустыне одновременно с отцом Серафимом. В старых жизнеописаниях его называют другом и земляком преподобного Серафима Саровского. Господь посылал верному рабу своему благодатные дары, прозорливости и исцеление недугов. Как-то летом пришли к старцу два странника попросить его молитв и принять благословение. Старец встретил их и дал им приложиться ко кресту. Потом он оторвал от полы свои ветхие рясы и лоскут и дал одному из них, говоря, чтоб тот обмахнул им голову и разогнал комаров. Тот сделал это и, выйдя из кельи старца, рассказал своему спутнику, что когда шел к старцу Марку, его тяготили хульные и злые помыслы. Но только он обмахнул голову лоскутом, эти помыслы рассеялись, как комары, и он почувствовал какую-то легкость и спокойствие на сердце. От долгого стояния и трудного хождения ноги старца чрезвычайно распухли. Он не мог ходить. Братья советовали ему позвать врача, но старец отказался от человеческой помощи, возлагая всю надежду на Бога. Он взял в храме из лампады, горящей пред иконой Богоматери, живоносный источник елея, помазал им ноги и вскоре получил облегчение.

Один из братьев, живший отшельником в лесу и думая, что пост есть удобнейший путь спасения без благословения духовного отца, назначил себе строжайший пост. Начав это дело без рассуждения, он ослаб так, что дело могло кончиться плохо. От долговременного поста силы его истощились, и он еле мог держаться на ногах. Марк узнал об этом и пошел навестить неблагоразумного постника. Он с собой принес кусок хлеба и, подняв правой рукой свой посох, а левой подавая хлеб, говорил ему: «Ешь». Брат, устрашенный угрозой, съел принесенный хлеб и получил прежние силы. А старец Марк этим показал, что пост спасителен только тогда, когда бывает с рассуждением.

0: В 17 верстах от Сарова, в селе Круглые Паны, был помещик, женатый на лютеранке. Старец Марк знал еще предков его и любил семейство за благочестие. Он иногда к ним хаживал, и для него в их саду была выстроена уединенная келья. Он часто убеждал лютеранку принять православную веру. Его уговоры произвели на нее сильное впечатление, и она соглашалась присоединиться к православной церкви, если б Бог показал ей какое-нибудь знамение в удостоверении того, что православная церковь есть церковь истинная. На это старец Марк сказал ей: «Я помолюсь об этом с твоим супругом и надеюсь, что Господь для спасения души твоей дарует знамение». Вскоре она увидела такой сон. Она находилась на берегу быстрой и широкой реки. На той стороне, где она стояла, не росло ничего, была лишь одна сухая земля. У берега стояла лодка без людей, по другую сторону реки расстилался сад, и оттуда неслось благоухание. Над садом в воздухе был виден ангел, державший в руках святую чашу. В саду ходил и отец Марк. В восхищении от красот сада она всем сердцем захотела перенестись на ту сторону реки, в прекрасный сад, и начала просить отца Марка, чтобы он помог ей переехать в лодке. Отец Марк сказал ей: «Если ты присоединишься к православной церкви, то можешь безопасно перейти эту быструю реку и без лодки». И, указывая правой рукою на ангела, сказал: «Вот тогда этот ангел и причастит тебя святых тайн». Когда она согласилась на это предложение, старец велел ей оградить себя крестным знамением, и она пошла с берега по реке. Но, дойдя до половины реки, испугалась ее быстроты и со страха проснулась. Она сейчас же рассказала этот сон своему супругу, и так как они оба сочли его за указание Божие, она решилась перейти в православие. Незадолго до кончины старец Марк был утешен таинственным видением небесных радостей, уготованных праведным. Это видение утешило его от тех искушений, которые наводил на него враг спасения, внушавший ему, что несть спасения ему в Бозе его. В конце октября 1817 года отец Марк сделался болен в своей пустыне и ослабел так, что ходить сам не мог. Его перевели в отведенную ему в монастыре келью. Здесь он простился со всею братьей, прося их молитв. Чувствуя кончину, он позвал духовника, исповедовался и приобщился святых тайн тела и крови Христовой. И по свершении над ним таинства елеоосвящения тихо почил между ранней и поздней литургией. Это было в воскресенье 4 ноября 1817 года. Преподобный Марк был похоронен возле алтаря Успенского собора Саровского монастыря. В 1951 году, когда в монастыре расположился Федеральный ядерный центр, собор был взорван. Судьба мощей неизвестна.
1: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Те блаже, и ангельскую песнь вопием Те сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во иже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал и обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренним Тебе и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатчего нечувственными при непорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, рекуй сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем 8 главу Евангелия от Марка с 1 по 10 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики отвечали ему: „Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“ И спросил их: „Сколько у вас хлебов?“ Они сказали: „7". Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмафунские». Чудо приумножения хлебов, описываемое в этом отрывке, уже второе подобное событие, о котором повествует нам евангелист Марк. Однако в данном случае Иисус имеет дело не с единоверцами-иудеями, а с язычниками, которых тогдашние религиозные правила причисляли к нечистым народам. Евангелист отмечает: Иисус сжалился над этими людьми. Ему жаль их не меньше, чем его собственный народ. Апостол Марк также показывает: насыщение людей для Иисуса не есть что-то уникальное, единократное. Чудо повторяется. Забота о людях неотделима от сущности Спасителя мира. Безусловно, это событие подчеркивает важную мысль, которую доносит до читателей евангелист Марк. Миссия Христа, его учение, вера в него выйдут за пределы иудейской религии. Христианство станет поистине всемирной верой. Апостолы говорят учителю: невозможно накормить многотысячную толпу в пустыне. Он же отвечает на это вопросом: а что есть у вас, чем бы вы могли помочь людям? Этот вопрос и мы должны задавать сами себе, когда видим перед собой человека, нуждающегося в нашей помощи. Ведь чаще всего глубину нашей веры можно проверить не тем, как мы рассказываем о ней, а нашим отношением к нуждающимся. У Иоанна Богослова есть такие строки: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И это определение до сих пор остается самым простым способом проверить, насколько наша жизнь близка к евангельскому идеалу. Святитель Григорий Богослов пишет: «Любить человека – значит воздавать честь Создателю, служить нищему – значит воздавать честь обнищавшему ради нас». Посмотрим вокруг. Наверняка неподалеку от нас найдется человек, которому требуется помощь. Кому-то нужна пища, кому-то не во что одеться, а кому-то просто необходимо доброе слово и улыбка. Не та приклеенная улыбка, которую часто можно видеть на рекламных плакатах, а чистая, добрая, исходящее из глубины сердца желание поддержать человека словом или делом. Вся жизнь Иисуса Христа, описываемая в Евангелии, это история человеколюбия. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Человеколюбие укрепляет душу и делает ее непобедимой и неуловимой для дьявола». Господь победил дьявола и победил смерть. Так и мы, исполнив его заповеди, будем жить вечно. Это непростой путь отречения от своих страстей и желаний. И этот путь лежит через любовь к Богу,

0: превратиться в
1: пух. Судьба и великая слава, и предсказанное сбылось. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет. Так он надеялся избавиться и от Спасителя мира. Ирод хорошо знал о необычном рождении Иоанна и опасался, что он и есть царь иудейский. Но Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. По ее молитве скала перед ней расступилась и скрыла женщину с ребенком от погони. Тогда воины стали выпытывать у Захарии, где находится его сын. Тот не отвечал, и солдаты по приказу Ирода убили отца Иоанна Предтечи. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. По преданию, маленький Иоанн вырос в пустыне. Ангелы приносили пищу для будущего пророка.

0: таком устроении своих детей. Не получается своими словами, будто чувствую какую-то кривду в прошении у Бога материальных благ и земного устроения. Это сердце мое закрыто. Молюсь коротко, помоги, Господи, детям моим имена. И читаю молитву в молитвослове за детей. Доходит ли такая молитва до Бога?
1: Вы знаете, отвечая на вопрос, очень часто человек, к сожалению, молится и не всегда видит результат своей молитвы, и поэтому у него возникает такое вопрошение: «А слышит ли меня Господь? Доходит ли до Него моя молитва?» Вот в этом смысле мы сразу с вами должны вспомнить то, что одним из свойств Божьих, которые мы можем человеческим языком отобразить, это свойство вездесущее. Человек знает, что Бог не ограничен ни временем, ни пространством. И дает нам вот это знание право думать, что Бог нас всех и всегда слышит. Какая бы молитва ни была, от какого состояния, в каком состоянии, если хотите, да, Он слышит любую молитву. И когда человек в сознании молится волей, и тогда, когда человек в полусостоянии таком бредовом, например, преднаркозном или посленаркозном состоянии, или при болезни тяжелой, в горячке, человек все равно как-то совершает свое какое-то вопрошение Богу, какое-то желание ему выявляет, и Бог это всегда все слышит. Другое дело, Бог не всегда совершает то, что мы хотим, не потому, что Он не может. Бог все может, но не все считает нужным, не все хочет делать. А вот почему Он не считает нужным? Здесь уже вопрос другой. Видимо, Он, зная больше, чем мы в целом, не считает полезным совершать какие-то сиюминутные, моментные вещи, которые мы чаще всего видим перед собой. Что касается вопросов о наших детках, о наших моментах, которые мы называем материальными. Вы знаете, и здоровье материальное имеет природу, и семейное благополучие имеет материальную природу, и какие-то еще другие вещи. И мы же все равно у Бога часто этого просим. Поэтому я считаю, что здесь кривды, по сути дела, нет никакой. Есть желание родительского сердца поддержать, помочь своим деткам. Поэтому, если вы не чувствуете в себе какой-то силы совершать какие-то молитвы сугубые, попросите просто: «Господи, помилуй рабов Твоих», и перечисляйте их имена. И этого будет достаточно. Один Господь знает, как миловать, через что миловать и к чему миловать. Поэтому в руки Божьи предайте своих чад, и так да будет вам в пользу.
0: Спасибо, батюшка. У меня вот еще вопрос. То есть мы Господа просим помиловать, Матерь Божию просим о помощи, а вот можно за детей просить молиться к их ангелу-хранителю?
1: Да можно и так поступить. Почему нельзя? Можно.
0: И тоже просить его о помощи?
1: Да, пожалуйста, конечно. Святый ангел-хранителю наш, моли Бога о нас. Конечно, можно.
0: Спасибо, батюшка, за помощь.
1: Храни нас всех, Господь.
0: Сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго всем нам здоровья, Бог нам в помощь.
1: И, батюшка, вопрос от Ирины. Не умеем молиться, а мирской

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Ти Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во еже утренн Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мея сопом и очишуся, омывши мея и почеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, реку Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах-феоктист Игумнов. Сегодня за богослужением в православных храмах читается отрывок из Евангелия от Марка, 8 глава, с 1 по 10 стих. Это рассказ о чудесном насыщении 4000 человек. Перед началом чтения Евангелия в храме произносится слово «премудрость». Этот возглас побуждает нас искать в евангельских строках высшую мудрость. Недаром Священное Писание называют также Словом Божиим.
3: «В тые дни зело много народу сущу, и неимущим часоя...»
4: В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при Мне, и нечего им есть». Если не евшими отпущу их в домы, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские.
3: Ученики своими, приедя во страны Фалмануфанские.
2: Только что мы с вами слышали отрывок из Евангелия, который настолько прочно вошел в нашу культуру, что он известен всем, даже тем людям, которые никогда не читали Новый Завет. Смысл этого отрывка очевиден. Господь Иисус Христос, будучи Богом и Творцом, чудесным образом умножает 7 хлебов и небольшое количество рыбы так, что не только насыщаются 4000 человек, но и остается внушительное количество хлеба – 7 корзин. Этим он показывает не только свое божество, но и свою заботу о всем человеке, и о душе, и о нашем теле. После этого Господь садится в лодку и уплывает. Апостол Марк подчеркивает, что Спаситель сел в лодку сразу же после насыщения народа, тотчас. Он не стал ждать какой-либо реакции собравшихся людей на явное чудо и ведет себя так, как будто ничего особенного не произошло. Мы с вами вряд ли когда-либо сможем преодолевать законы физики с такой же непосредственностью и без дополнительных материальных затрат увеличивать количество продуктов в собственном холодильнике. Не сможем мы без вложений и кормить голодных. Но мы можем не обращать никакого внимания на сделанные нами добрые дела. Любой человек, который всю свою трудовую биографию проводит в уютном кресле симпатичного офиса, в определенный момент понимает, что без физической нагрузки ему не обойтись. Без нее годам к 40 существенно снижается качество жизни, и офисный сотрудник покупает абонемент в спортзал или же покупает беговые кроссовки и идет в ближайший парк. И, конечно же, наш современник не выйдет на тренировку, если заранее не установит какое-нибудь спортивное приложение на свой телефон. Спортивное приложение будет ему подсказывать программу тренировок и фиксировать достижения. Оно же предложит делиться достижениями с друзьями в социальных сетях. Но кому придет в голову поделиться своим достижением в первый тренировочный день, в который удалось проковылять кое-как 3 километра и совершенно выбиться из сил? Или во второй, когда те же 3 километра удалось преодолеть на минутку быстрее? Или даже в третий, в который был совершен подвиг – 3,5 километра? А кому придет в голову делиться и хвастаться в третий день своим результатом, достигнутым в самом начале? Очевидно, что никому. Человек, который регулярно тренируется и делает успехи, никогда не станет вспоминать о своих прошлых достижениях и хвалиться ими. Он всегда устремлен вперед. Точно такому же отношению к деланию добра учит нас сегодня Спаситель своим примером. Накормив голодных, он тут же встал и пошел дальше, никак не вспоминая о только что совершенном небывалом чуде. Конечно, спортивная аналогия может быть не самая удачная. Но ей пользовался и святитель Феофан Затворник, говоря, что как богатыри поднимают большие тяжести, не замечая того, а малосильный и малую тяжесть подняв, не может этого забыть, так сильно

0: сделанное.
1: Поэтому мы говорим о сезоне, да, то есть в туристических клубах, там, в туристических организациях. И это очень как раз важные навыки, то есть они это на взрослом уровне этому учатся, и потом детям это все преподают. Но если вы вдруг такой вот матерый походник, и вы хотите что-то рассказать детям, там, о чем-то там, что-то им преподать, какие-то там особые навыки, например, навык разведения костра в сыром лесу, или там навык вязания каких-то хитрых узлов, навык там забирания на дерево по веревкам безопасного и так далее, и так далее. Мы будем очень рады вас видеть. Там, опять же, у нас есть рядышком озеро, поэтому если вы обладаете навыком, например, там каких-то водных походов и хотели бы тоже об этом детям рассказать, есть у нас такая возможность. Просто я почему так говорю? Сейчас у нас очень много все это, ну, как-то монетизируется, да, так скажем. Но есть люди, которые, ну, просто вот так вот, вроде бы, ну, не то чтобы денег много, но денег хватает, а есть вот такое вот желание все-таки передать, ну, вот свои навыки, свой опыт и свое горение сердца. Такое пока еще встречается. Не так часто, но встречается. И да, можно просто, ну, условно говоря, да, найти человека, который будет этим заниматься за деньги, но тогда у нас и обучение будет платным, да, потому что никакого финансирования стороннего у нас нет, естественно. Поэтому здесь мы приглашаем людей, которые, да, также за бесплатно готовы будут поделиться своими навыками. Такое встречается.
2: А будут ли какие-то коллаборации? Дело в том, что тут не так давно была я на фестивале «Приволжский штандарт», и большой привет мы передаем его организаторам прекрасным, и Марии Богдановой, и Ольге Клевер. Огромное количество клубов исторической реконструкции существует в Нижнем Новгороде. Конечно, да. С точки зрения именно исторической реконструкции это дорого, но с точки зрения бесценного знания и опыта, в том числе и там, я знаю, что на средства президентского гранта один из клубов построил ладью, да, старинную, Хиршторм, натуральную, величину, да, как-то там черный ворон, что ли, называется, ну, не, что-то там, какая-то цветная птица. В общем, и это здорово, и это, да, классные скиллы, да, это те же самые водные походы, вот вы заговорили о водных походах, сразу вспомнилось мне. Будут ли какие-то коллаборации? Будете ли вы их приглашать к себе в гости на мастер-классы, на какую-то беседу? Тем более, что исторические реконструкторы, а именно такие серьезного уровня, уже назовем их профессионального, они много знают именно каких-то нюансов интереснейших, исторических, тем более им есть что показать. Они в это вкладываются и душой, и финансовыми, и телом. И вот это тоже разнообразит каким-либо образом, и есть ли в планах на грядущий сезон сбора?
1: Скажем так, я об этом мечтаю, и очень бы хотелось, потому что, ну, есть опыт, так скажем, других регионов, и опыт не очень хороший, когда, опять же, все это упиралось в деньги. То есть там вот эти вот ребята из исторических клубов, они говорили, что да, мы готовы приехать, но вот за такую-то сумму. Вот. Ну, как бы понятно, что это не очень интересно и доступно для нас, потому что большинство наших детей, они либо из семей многодетных, либо там, ну вот, в общем, есть определенные финансовые ограничения, да. И поэтому, безусловно, я буду стараться как-то выходить вот на эти исторические клубы и стараться с ними разговаривать. Если вдруг кто-то из них сейчас нас слышит, ребята дорогие, мы будем прям очень рады вам, потому что, опять же, есть такая очень интересная особенность в скаутинге. Это, ну, так называемые ролевки, да, ролевые игры. И они посвящены в том числе, ну, в основном это занимается Тверское отделение, очень замечательно вообще занимаются, на очень высоком уровне, и мы тоже мечтаем к ним попасть, но у них даже там есть порог входа такой, что туда нужно приехать в костюме определенной эпохи. То есть ты должен уже быть подготовленным к этому. И у них там ребята, собственно, годами к этому готовятся и этим занимаются. Они прям делают себе оружие, доспехи, там учатся как раз бою, значит, стенка на стенку ту самую, значит, умеют ставить стену щитов и так далее. И это прям здорово, прям вот очень интересно. И, конечно, мне бы очень хотелось тоже этому детей научить, потому что если мы просто будем говорить, а нам крайне важно в этом году говорить о истории древней

0: не Руси.
1: Почему?
0: Потому что это есть как раз у нас в зачетке на третий разряд. И нам надо это знать. И, конечно, было бы очень здорово, если бы мы немножечко посмотрели на человека той эпохи. Когда-то, несколько лет назад, к нам приходил как раз такой вот реконструктор. Спасибо ему огромное. Это было невероятно интересно. Он нам рассказывал про то, как выглядел ополченец времен Минина и Пожарского. Вот, собственно, он приходил вот в как раз костюме той эпохи. Это было очень здорово. Он приносил вооружение, там, и доспехи. И дети, конечно, смотрели просто ради... Да и взрослые тоже смотрели, разинув рот. Если, конечно, у нас будет такая возможность приехать, может быть, в какой-то клуб. Ну, в общем, будем говорить.
1: Ну, то есть это не отменяется, да? И в планах это возможно. То есть это не такая разнообразная история.
0: Это обязательно. Вообще у нас, ну, как бы... В чем, опять же, принцип такой вот, наверное, в чем задача инструктора вот в следопытском движении? Это не уметь все самому, а скорее организовать, да, то есть найти человека, который что-то может рассказать детям. Вот это моя самая главная задача и самая главная, наверное, боль сейчас, потому что очень хочется, почему я и говорю, что пятерых мало, потому что нужны новые... какие-то отдельные там видения, какие-то там новые люди, которые могли бы что-то по-новому рассказать, что-то более интересное там передать. У нас есть, например, вот там первая помощь. В обязательном порядке должны быть нормативы по первой помощи, причем очень серьезные. Как это правильно, как правильно наложить там повязки, как правильно оказать там первую помощь. Не врачебную, конечно, а вот именно вот просто первую помощь. И об этом тоже, ну, спасибо большое тут передаю Русскому союзу скаутов, которые к нам неоднократно уже приезжали как раз и преподавали нам первую помощь. Они прям молодцы, здорово. У них один из инструкторов, действующий врач нашей городской больницы, детской, и он как раз там, хирург-травматолог, и он как раз вот это все прекрасно знает и прекрасно вот делится со своим опытом. То есть если у вас, в принципе, есть желание поделиться с детьми чем-то, вот, ну, что, где вы работаете, там, мы будем очень рады. Например, недавно мы разговаривали с нашим лесничеством, вот буквально недалеко от нас там они находятся, вот, говорим, а можете к нам прийти, рассказать про лес? И говорит, да, конечно, с удовольствием, мы к вам придем обязательно, то есть мы с ними уже договорились, и, дай бог, этой осенью они к нам приедут и расскажут про то вообще, что такое лес, зачем он нужен. Потому что для городских детей, ну, вот деревья и деревья, все как бы, а, ну, зачем вообще он лес-то, в принципе? Вот, как раз вот эти вот моменты, посмотреть на лес с точки зрения исторической, да, зачем он был нужен раньше и зачем он нужен сейчас, это вообще, ну, очень здорово было бы.
1: Так да, что это вот очень будет. Интересно. Я думаю, что вдруг нас кто-нибудь слышит из производства, например.
0: Да,
1: откуда-нибудь кто-то еще вот из различных больших медиа и прочих групп приходите, приглашайте.
0: Да, да, приглашайте.
1: Пишите отцу Дионисию, Денис Чебиряев в ВКонтакте, в личное сообщение можно написать и договориться о встрече. Да. Потому что, ну, когда есть какая-то синергия, это всегда замечательно. А сегодня мы говорим о том, что новый сезон сборов в Братстве православных следопытов начинается. И, конечно, мы хотели бы еще успеть, но я думаю, что у нас все получится, и поговорить про как раз вот эти направления, в которых работают инструкторы. Основу православия, понятно, отец Дионисий, вы рассказываете ребятам тоже понятным живым русским языком о том, что такое вера.
0: Да, и мой любимый пример – насколько, ну, чтобы вот вы могли как-то визуально представить все эти разговоры, конечно, они зачастую проходят и, ну, в храме нашем домовом, где-то они проходят и там на улице рядом с нашим семейным центром «Очаг», где-то они проходят в наших там вот этих помещениях там внутри. Но лучше всего, когда удается поговорить с детьми о Боге, ну, где-нибудь на берегу озера или где-нибудь на берегу реки. Вот эти беседы для меня самые ценные и самые важные. Потому что если ты говоришь о проповеди Христа на берегу Генесарецкого озера, и вы в это время тоже сидите на берегу озера, то это очень хорошо воспринимается. Это очень хорошо, ну, как-то ложится на сердце. человек понимает, что эта история евангельская, она вот она прямо перед тобой, может совершаться прямо сейчас. Поэтому вот этот раздел православия, он не просто преподается, как в воскресной школе или там еще где-то.
1: Ну, то есть это не под запись, а это именно проживание этой истории.
0: Кстати, вот интересный момент, можно и под запись. То есть дети могут сами какие-то моменты для себя записывать.
1: Ну, это не вот, что открыли тетради, берем ручки, начинаем записывать, и идет лекция.
0: У них есть, должны быть, и они как-то их стараются с собой носить, блокнотики. Вот, маленькие блокнотики в нагрудный карман. И, соответственно, там к огрызкам карандаша или ручкой они там что-то там могут писать. И потом, когда они сдают нормативы, всем этим можно пользоваться. Пожалуйста, без ограничений. Ну, потому что если при тебе всегда этот блокнотик, ты попал в какую-то ситуацию, ты его открыл, вот ты понял, как действовать или там, как отвечать. Вот. Поэтому было бы неправильно, опять же, заставлять детей учить и зубрить что-то наизусть. Ну, это твой выбор. Ты как бы, если ты знаешь, если ты это себе записал, если эта информация всегда с тобой, ну, мы же, опять же, не хотим, чтобы там какая-то зубрёжка тут была в нашей структуре.
1: Хотелось бы, чтобы информация попадала в мозг, а не в зубы.
0: Да.
1: И исторический пласт, исторический момент, наверное, тоже.
0: Да, то есть здесь это тоже на мне, это тоже как бы моя такая любимая тема, поэтому... С самого начала, вот в этом грядущем году, с самого начала истории земли русской, то есть Русь до крещения, Русь Киевская, Русь Владимира Суздальская, Русь Московская, потом Московское царство уже, вот, и уже потом империя, и потом даже революция и советский период, все это мы должны изучать, и обо всем этом, точнее, мы должны говорить. Кстати, если вы вдруг, внезапно, наши дорогие слушатели, хотите тоже об этом рассказать детям, пожалуйста, присоединяйтесь, было бы здорово. Краеведение, как, ну, немножечко отдельное такое, да, есть родиноведение, как в целом вся история. Краеведение – это история, опять же, вот нашей области, нашего города. Тоже, если вы вдруг знаете хорошо историю нашего города и хотите об этом поговорить, там, о храмах, о Кремле, там, об архитектуре, о людях нашего города.
1: Ой, мне кажется, вам надо тогда вот познакомиться с Константином Коноваловым, который потрясающий, легендарный наш краевед.
0: Да, да, конечно.
1: Вдруг вы знакомы уже, отец Дионисий?
0: Пока еще нет, заочно.
1: Да, но мне кажется, что это вот прям ваш кандидат, как мы говорим в преддверии.
0: Это скорее мы кандидаты к нему туда.
1: Ну да, в общем, голосуем за него.
0: Да, конечно, будем очень надеяться, чтобы он тоже действительно...
1: Человек верующий, как он себя называет,
0: да,
1: и это было бы здорово.
0: Вот если мы сможем к нему попасть, и если он сможет, ну, дай бог, конечно же, зажечь как-то наших
1: детей. Полагаю, вас надо знакомить. Скорее. Вот, начинается новый сезон, и не только сборов, но и сборов добрых товарищей.
0: Да. Ну и, конечно, следующее наше занятие, следующий предмет – это следопытство. Вот,
1: это туристическая подготовка как раз?
0: Или следопытство? Это как раз история и культура. То есть это история возникновения скаутского движения и такое, ну, краткая мировая история скаутинга. Это история русских скаутов. Это, кстати, крайне интересная и для нас пока терра инкогнито. Это история нижегородских скаутов. Мы пока знаем о них немного, но уже заочно мы считаем себя преемниками того же отряда «Арго», например, который был у нас здесь недалеко. Вот, соответственно, это символика, это культура вот, следопытов, законы православных следопытов, какие-то, ну вот, очень много таких различных традиций следопытских, которые мы стараемся всегда соблюдать. Вот, опять же, пример. На нашем открытии вот этого нового учебного сезона, воспитательного сезона, мы решили начинать не с занятия, мы решили начинать с костра. Ну, потому что сердце следопытства – это костер. И вот мы с костра и начали. К нему приглашались родители и все, ну, потому что всегда найдется место у костра. Вот. И есть такая традиция. Скаутский костер зажигается с трех спичек. Если не зажег, ну, значит,
1: не
0: всё.
1: Не зажег.
0: Значит, расходимся. Вызвались быть костровыми ребята, которые впервые, в принципе, у нас занимаются костром. Для них это было крайне волнительно. И я пошел на нарушение. Я дал им 5 спичек вместо 3.
1: Ну, они зажгли в итоге-то?
0: С 5-й спички. И вот в этот момент просто... И вот я смотрю по сторонам. Там было такое... Я думаю, что эта береста зажглась не от спички. Она зажглась от взглядов, которые...

0: Общая физическая подготовка.
1: Та школа терпения и скорби, через которую ты проходишь, имеет свое особое назначение. И, быть может, придет время, когда Господь сподобит тебя утешить страждущего брата тем утешением, которое ты приобрел собственным опытом. Когда перед тобою раскроется бездна чужого страдания, ты будешь иметь возможность облегчить его тем самым, что облегчило и твою бесконечную скорбь, в которой тебя не оставил Господь. Долготерпение Спасителя неисчерпаемо. Он терпит нас годами, Он не перестает следить за нами шаг за шагом, готов прощать наши слабости и отступления. И среди глубочайшего мрака, среди самого тернистого пути, Отец милосердия и Бог всякого утешения утешает нас самих.
2: Дыхание утра. Настройка сердца.
3: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от архимандрита Захария из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Цель подвигов христианина – возвращение сердца в первозданное состояние. Должно освободить сердце от толстого слоя грязи страстей, так, чтобы ум мог найти его. Что бы мы ни делали по послушанию церкви, как бы ни трудились ради нее, все должно способствовать раскрытию сердца. Великую помощь оказывает в этом чтение Священного Писания. Достаточно хранить в уме лишь несколько слов, вдохновленных Святым Духом, чтобы в нас затеплилась искра, при свете которой мы начнем понимать сокровенный смысл этих слов. И тогда ум обратиться к сердцу. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
2: Дыхание утра. Настройка сердце.
4: Церковное слово. Искупите.
5: Искупите, искуплять, избавлять, выпускать на волю за выкуп, восстанавливать. Пример из книги Иова.
4: Вембо, яко пресносущен есть, и же имать искупить имя. А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию.
5: Итак, искупите означает искуплять, избавлять, выпускать на волю за выкуп, восстанавливать.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: По святой дороге.

0: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явление современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Началось оно еще в 2006 году. Тогда появилась идея создания этого уникального музея в стенах здания 18 века. Это городской магистрат города Арзамаса. К 2013 году музей русского патриаршества был открыт. Хотя работу по подготовке музея и подбору экспонатов начали вести еще раньше. Однако оказалось, что существование музея в историческом здании городского магистрата – это лишь одна из страниц истории музея. И вот в 2023 году экспозиция переместилась в цокольный этаж Воскресенского собора. В этой программе мы расскажем вам про уникальные экспонаты выставки, о работе по ее созданию, о тех великих людях, которые были напрямую связаны с этими предметами. Это предстоятели Русской Православной Церкви. Давайте же вместе совершим это путешествие в историю России и Русской Православной Церкви с 17 века и по наши дни. Надо сказать, что кропотливая работа по сбору подлинных вещей, принадлежавших первосвятителям Русской Православной Церкви, велась с начала 2010 года. На это благое дело откликнулись многие архипастыри из разных епархий. Они передали для будущего музея хранившиеся у них святыни, облачения, книги, митры, посохи и многие-многие другие предметы. Поначалу экспозиция гармонично размещалась в здании магистрата, но в связи с появлением новых экспонатов стало понятно, что расширение экспозиции требует гораздо больших площадей. И для музея был предоставлен цокольный этаж Воскресенского собора, в котором была проведена масштабная реставрация. Теперь пространство музея – это около 700 квадратных метров. В 2023 году музей, размещенный на новой площадке, посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Бывал в музее и президент России Владимир Путин. Ну а теперь на виртуальной экскурсии по этому музею побываем и мы. Поможет нам в этом руководитель музея архимандрит Тихон Затекин.
1: Приглашаю всех гостей нашего замечательного города Арзамаса. Мы вот с вами тоже видим, как он возрождается. И вот действительно изюминкой такой стал вот этот вот музей русского патриаршества. Поэтому паломники, которые приезжают из Москвы, Владимира, Мурома, других городов, в общем-то, нашей необъятной страны, люди просто вот поражены обилием тех экспонатов. И самое главное, ведь нужно не только посмотреть, но важно еще и подать материал, как он подан. Там подобрана, в общем-то, замечательная команда людей, экскурсоводов. И они просто мастерски выполняют свою работу, скажем, свое послушание. И поэтому люди, когда посещают этот музей русского патриаршества, они уходят оттуда вот настолько обогащенные знаниями нашей истории. Ведь каждый святейший патриарх внес свой вклад не только в Русскую Православную Церковь, как первосвятитель, предстоятель нашей церкви, церкви, но и вклад в историю государства российского. Поэтому каждый патриарх, скажем так, потихоньку по кирпичику созидался вот вместе с царями, князьями московскими и созидался фундамент нашего русского государства. И поэтому вот этот музей, он и призван рассказать, показать людям всю красоту Русской Православной Церкви, красоту служения святейших патриархов и их служение на благо нашего Отечества.
0: Итак, давайте сегодня заглянем в Музей Русского Патриаршества и примем участие в такой своеобразной аудиоэкскурсии. Позвольте представить, научный сотрудник музея Анастасия Штырева. Ей слово.
2: Мы сейчас с вами находимся в подклете Воскресенского кафедрального собора. Наш музей существует с 2013 года. Первоначально он располагался в здании ратуши, это городовой магистрат, на Соборной площади. В 2023 году его переместили сюда, в подклет Воскресенского кафедрального собора, и уже обновленная экспозиция находится у нас здесь. Экспозиция у нас постоянно обновляется. Почему наш музей расположился именно здесь, на нашей Нижегородской земле? На это есть три причины. Первое, то, что в 50 километрах от Арзамаса родился шестой по счету святейший патриарх Никон, который известен своими церковными реформами, которые же потом в дальнейшем приведут к непримиримому церковному расколу. Также стоит отметить 12-го по счету патриарха уроженца города Арзамаса Сергия Строгородского. И, наверное, не секрет, возможно, вы тоже знаете, что родители нынешнего патриарха Кирилла уходят родовыми корнями с нашей Нижегородской земли, а именно с Лукоянова. История русского патриаршества тесно связана с нашей Нижегородской землей. Поэтому отличной идеей была расположить музей русского патриаршества в городе Арзамасе.
0: Коллекция музея посвящена жизни и деятельности русских патриархов Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также патриархов Русской Православной Церкви 20-го, начала 21-го веков – Алексея I, Пимена, Алексея II и Кирилла. В музее представлены современные копии и подлинные вещи патриархов. Коллекция рассказывает о деятельности Русской Православной Церкви и ее представителей в советский период, когда церковь подвергалась жестоким гонениям. Музейное пространство открытое. Отгороженных залов, как отдельных комнат, там нет. Однако, передвигаясь по музею, мы можем увидеть все не единовременно, а в хронологическом порядке. То есть мы поочередно обращаем внимание на отдельные группы экспонатов, которые посвящены тому или иному определенному периоду в истории русского патриаршества. Каждый такой период для удобства мы все же будем называть условно «залом». И первым таким островком памяти уже в следующей программе нашего цикла станет зал, посвященный жизни и служению патриарха московского Иова. Именно о нем пойдет речь в нашей следующей программе.
3: По святой дороге.
4: Радиообраз. Сыплет дождик большие горошины, рвется ветер и даль нечиста, закрывается тополь взъерошенный серебристой изнанкой листа. Но взгляни, сквозь отверстие облака, как сквозь арку из каменных плит, в это царство тумана и морока первый луч, пробиваясь, летит. Значит, даль не навек занавешена облаками, и значит, не зря, словно девушка, вспыхнув орешина, засияла в конце сентября. Вот теперь живописец выхватывай кисть за кистью, и на полотне, золотой как огонь и гранатовой, нарисуй эту девушку мне. Нарисуй, словно деревце, зыбкую, молодую царевну в венце, с беспокойно скользящей улыбкою на заплаканном юном лице. Николай Заболоцкий.
5: Радиообраз. Прогноз погоды.
6: Сегодня в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 21 градус, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
7: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» два раза в месяц по субботам в 15:00.
8: Симфония веры.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Барышня-крестьянка.
2: Продолжение. В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густого зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее. Предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение. Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность, во всяком случае, всего приличнее. И вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом. И прекрасное военное движение Алексея пропало в туне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза! Его смуглая Лиза набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV, а рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадой ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением, выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это примирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавно, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила сквозь зубы, нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но, находя все это весьма забавным, англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома. Ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал. Наконец встали из-за стола, гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» — спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белила право тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою. Она не могла просить. Она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий.
3: «Ты был, барин, вечер у наших господ», — сказала она тотчас Алексею.
2: «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил.
3: «Жаль», — возразила Лиза.
2: «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому что я хотела было спросить у тебя, правда ли говорят?»
3: «Что же говорят? Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом!»
2: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с ней равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И, чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души.
3: «Однако ж», — сказала она со вздохом, — «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная».
2: «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
3: «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли в самом деле?
2: Изволь, милый, начнем хоть сейчас».
3: Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку. И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не служился ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно.
2: «Что за чудо?» — говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе».
3: В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма. Там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство, или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение — уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с того самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино. А Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. «Но, — думал Григорий Иванович, — если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна уже будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит». Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебя не прельщает?» «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей, — я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусар. Мой долг — вам повиноваться». «Хорошо, — отвечал Иван Петрович, — вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу ж я тебя неволить, не принуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить».
2: «На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей.
3: «На Лизавете Григорьевне Муромской», — отвечал Иван Петрович. «Невеста хоть куда, не правда ли?»
2: «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
3: «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится. Стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье».
2: «Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро. Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь. Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление. А покамест не смей на глаза мне показаться».
3: Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим, и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову.
2: и чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо с самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собою. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка.
4: «Никак нет», — отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволили выехать».
2: «Как досадно», — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорьевна?»
4: «Дома-с».
2: И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводье в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», — думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел и остолбенел. «Лиза? Нет. Акулина. Милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела бежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Оставьте же меня, сударь! С ума вы сошли!» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! Друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. «Ага», — сказал Муромский, — «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

0: слушаете «Радио Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: На пути к цели. Жил-был царь, у которого не было наследника, и он решил кого-нибудь усыновить. Он приказал своему советнику открыть ворота и пустить во дворец всех, кто захочет стать наследником престола. И при этом распорядился приготовить пир, бассейн с благовониями, пригласить во дворец артистов и музыкантов. Царю хотелось, чтобы каждый приходил к нему свежим, отдохнувшим и хорошо накормленным. Тогда ему будет легче выбрать себе сына. Ворота открылись, и во дворец пришли многие, кто жил в этом городе. Люди принимали ванны и плескались в бассейне, кто-то припрятывал в кармане пузырьки с благовониями, чтобы унести домой. Когда пришло время обедать, горожане стали паковать еду в коробки, чтобы было чем поужинать дома. Затем наступило время музыки и танцев, которые продолжались до самой ночи. Пришла ночь, и царь сказал: «Что случилось? Почему ко мне никто не явился?» Советник ответил: «Ваше Величество, мы сами ничего не можем понять. Мы открыли ворота и дали людям все, что было велено. Но в конце концов все разошлись по домам и унесли с собой то, что набрали во дворце». Что же случилось? А случилось то, что часто бывает со всеми нами. На пути к цели сама цель оказалась забытой.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: под этими сидератами влаги-то больше сохранилось. Как же так опять происходит? Ведь эта горчица, она тянет на себя влагу. Оказывается, вот этими корешками, которые уходят вглубь, растения, наоборот, подтягивают эту влагу из нижних слоев, и почва не пересыхает. Кроме того, просто-напросто от солнца закрывают листиками своими вот эту горчицу, нашу грядку, и почва не пересыхает. То есть, еще раз повторюсь, от сидератов одна польза, и польза огромная. Не забывайте их сеять. Что можно сеять? Можно сеять горчицу, редьку масличную, можно сеять овес, рожь, фацелия еще успеет вполне вырасти. Ну, то есть, фактически, любые сидераты, ну, можно разве только что люпин, он подольше растет, чем вот все вот названные вот эти культуры. Если вы опоздали и не посеяли сразу сидераты, все равно сейте их, потому что горчица и редька масличная – это такая культура, которая сходит даже при 3 градусах тепла. А дальше у нас с вами бывает еще и теплая погода достаточно долго стоит, и вот этот зеленый коврик, пусть даже небольшой, он все равно сыграет свою положительную роль и не даст развиваться вот этой эрозии почвы, пересушивания ее, и структура почвы у вас не потеряется.
1: Ошибки садоводов.
0: Ошибки, которые связаны с посевом сидератов. Вот мы посеяли с вами сидераты, они выросли у нас, и мы их должны как-то заделать в почву. И вот очень распространенная ошибка – эти сидераты опять же перекапывают с оборотом пласта. Лопаты глубоко считают, что чем глубже это все заделается, тем лучше. И опять мы наступаем на те же грабли, мы убиваем микроорганизмов этой самой перекопкой. Как это происходит? Дело в том, что вот эти микроорганизмы, почвенные, полезные для нас, для растений, они очень нежные такие существа и не переносят того, что мы им вот так насильно меняем место жительства. Одни из них привыкли и могут, способны жить только в нижних слоях почвы, а другие приспособлены жить только в верхних слоях почвы. Мы с вами берем лопату, перекапываем с оборотом пласта и с ног на голову все буквально переворачиваем. И вот от этой перекопки эти микроорганизмы гибнут. Да, мы заделали сидераты в почву. Да, мы обогатили ее органикой. Но при этом мы убили тех микроорганизмов, которые эту органику должны были превратить в гумус. Поэтому вот созрели у вас эти сидераты. Берете тяпочку, если вам хочется это заделать все-таки в почву, или плоскорез, и слегка легкими движениями, не напрягаясь, просто-напросто порубили все это, слегка-слегка вот верхний слой заделали. Все, никакой перекопки делать не нужно.
1: Огород без хлопот.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: «Березы».
0: Автор.
1: Слова Михаил Андреев, музыка Игорь Матвиенко.
2: Группа «Любэ» подарила множество душевных хитов сердцам простых постсоветских меломанов, умело лавируя на стыке жанров шансона, фолка, военной песни и легкого рока. Условно, репертуар Николая Расторгуева можно разделить на три больших категории – военно-патриотические баллады, залихватские напевы и, по-доброму, «сельская» в кавычках лирика, отдающая этническими мотивами. Хит «Березы» смело можно назвать «жемчужиной» последней, наиболее народной категории. «Береза» впервые прозвучала на одном из самых коммерчески успешных альбомов группы «Давай за», который увидел свет в 2002-м. Текст для будущего шлягера написал томский поэт, член Союза писателей России Михаил Андреев. Песня «Березы» стала одновременно заглавным и последним треком альбома. Звучание пластинки закрыло его бонус-версия, записанная при участии симфонического оркестра. Популярность песни выросла в разы, когда в эфире Первого канала стартовал показ телесериала «Участок» с Сергеем Безруковым в главной роли. Знаменитый актер не только удачно воплотил на экране образ бравого старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова, но и спел «Березы» дуэтом с Расторгуевым. Официальный клип с этой версией песни за 12 лет набрал на YouTube-канале «Любэ» более 23 миллионов просмотров. Под роликом до сих пор каждый день появляются новые теплые комментарии.
1: Исполняет Сергей Безруков и группа «Любэ».

0: понимают.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают.
0: Я пойду по дороге простору, я рад.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю,
0: отчего так печальные листья летят
1: под рубахою.

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История борьбы с неприятными запахами началась довольно давно. Люди начали использовать ароматы еще в древние времена. Слово «парфюмерия» произошло от латинского слова «fumum», которое обозначает «дым». Таким образом, древние люди создавали благовония, сжигая листья, дерево, различные пряности. Они искали то, что при сгорании выделяло приятный запах. История создания духов начинается в Древнем Египте, около 5000 лет назад. Есть свидетельства, что именно тогда стали использовать парфюм. Однако знаменитую розовую воду придумали арабы. Около 1300 лет назад они научились получать ее из лепестков роз. Тогда розовую воду широко применяли как лекарственное средство. Также они получали и розовое масло, но оно было слишком дорогим для повсеместного использования. Как же они извлекали аромат из растений? Эфирные масла люди получали путем анфлеража. Это способ получения эфирных масел путем экстракции твердым жиром. Его наносят тонким слоем на основу. Поверх жира помещают сырье, например, лепестки цветов. Это очень сложный и трудоемкий процесс, поэтому в наши дни он не применяется.
2: Интересный факт. Самый первый патент на духи был выдан Генрихом VI. Изначально духами проводили обработку кожаных перчаток, чтобы избежать неприятного запаха, и лишь потом его стали использовать для людей. Кстати, парфюм лучше наносить не на влажную кожу после ванны, а на сухую кожу.
1: Для изготовления духов в наши дни используют различные цветы, древесину, а также корни растений. Стоимость духов зависит от количества ингредиентов. Кроме того, в магазинах продаются ненатуральные духи, созданные с помощью химии, поэтому они и стоят гораздо дешевле. Отмечу, что каждый аромат раскрывается в 3 этапа. На верхнем этапе духи ложатся на кожу, но не впитываются. На втором происходит химический контакт духов с кожей, и примерно через 10 минут пробуждается нижняя базовая нота. Это запах, который держит на себе всю ароматную композицию. Он и является основным запахом. Поэтому, когда вы будете выбирать себе парфюм, подождите хотя бы некоторое время, чтобы аромат полностью раскрылся.

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас прогуляться по Большой Покровской улице. Здание Нижегородского театра кукол появилось благодаря объединению двух соседних строений. Это дома 39А и 39Б. В 1912 году выдающийся архитектор Федор Шехтель построил в Москве кинотеатр «Художественный» и одновременно спроектировал для нижегородского купца Фролова доходный дом, где разместился городской концертный зал и синематограф. Ныне это дом номер 39Б. С 1918 по 1920 годы здесь находились Советский клуб и Клуб моряков. В 1937 году открылась Горьковская филармония. А в 1978 году была проведена капитальная реконструкция этого здания и соседнего с ним особняка купца Рукавишникова под кукольный театр. Вход в театр выполнен в виде стилизованного портала сцены, на которой разыгрывают представления зазывалы «Шарманщик», «Петрушечник» и их помощники, выкованные из меди. С другой стороны улицы, рядом с бронзовой фигурой трактирщика, мы видим памятник архитектуры эпохи позднего модерна. Это торговый флигель, который принадлежал купчихе Каменевой. Здание было построено в 1914-1915 годах. На фасаде поселились крылатые чудовища, а под крышей небольшие грифоны с распростертыми крыльями. Именно эти странные существа сделали дом достопримечательностью улицы. Соседний дом, также в начале 20 века принадлежавший Каменевой, сохранил свой облик с 1820-х годов. Он является редким образцом городской дворянской усадьбы пушкинской эпохи. Дом номер 52 на Большой Покровской – это еще один шедевр Левкова, творца нижегородского модерна. Дом был построен в 1904-1905 годах. В 1999 году здание было реконструировано в стиле неомодерн. Выполнены пристрой и мансардный этаж. Вплотную к нему примкнул современный торговый центр в стиле хай-тек. Напротив стоит бывший доходный дом печально известного ростовщика Колчина, банкротившего и скупавшего за бесценок целые пароходные компании. Дом был построен в 1916 году. Имея миллионное состояние, хозяин дома жил здесь в бедной обстановке. Сдавал первый этаж в аренду под магазины. В 1999 году в ходе реставрационных работ были восстановлены элементы, предусмотренные первоначальным проектом дома. Балкон на третьем этаже, створки ворот, парапетные решетки, надстроен мансардный этаж. На фасаде появились черепичная кровля и керамическая плитка. На углу Большой и Малой Покровской улиц стоит дом, отмеченный мемориальной доской. Он принадлежал семье Александра Дмитриевича Улыбышева. Семья Улыбышевых приобрела собственную усадьбу в 1848 году, переехав из дома Добролюбовых. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Художественный фильм режиссера Георгия Победоносцева «Ох уж это Настя» был снят на киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в 1971 году. В прокат картина вышла в мае следующего года. По тем временам это была вполне новаторская лента. В ней применялись комбинированные съемки с мультипликационными вставками. Ирина Волкова, сыгравшая главную роль отчаянной фантазерки-школьницы Насти, вспоминала: «Изображать, что ты гладишь пантеру, и руками попадать по ее контуру было сложно. Меня ставили на подиум, за которым находился большой инфракрасный экран. Я делала вид, будто ласкаю животное или лечу на вертолете, которых потом подрисовывали». Фильм понравился зрителям, а особенно песни из него «Лесной олень». Музыку написал Евгений Крылатов, стихи Юрий Энтин, а исполнила звезда 60-х годов Аида Ведищева. Фильм был удостоен премии ЦК Комсомола «Алая гвоздика» как лучший в году для детей и юношества, а через год, в 73-м, на Всесоюзном кинофестивале удостоился приза и премии за лучший фильм для детей и юношества. Ирина Волкова, несмотря на свалившуюся на нее после выхода картины славу, актрисой не стала. Она снялась еще в одном фильме, а потом закончила Институт стали и сплавов и работала по специальности, далекой от кино.
4: Марьяна Борисовна Сашу в школу пригласила. Он придет, она его спросит: «Расскажите, пожалуйста, как вы гонялись за летающей тарелкой?» А он уже не знает, все над ним будут смеяться, а легко громче всех. А если Светка узнает, представляешь? Надо что-то прятать.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое прозвание Журавлев восходит к прозвищу Журавль. Птичьи имена были не редкостью в русских деревнях. Обычно Журавлем называли длинноногого человека. Кроме того, прозвище Журавль давали человеку умному и смышленому. Не случайно в сказках журавль мог наказать даже хитрую лису. Птица Журавль символизировала также божественную силу и праведную жизнь. Потому фамилию Журавлев мог получить и будущий священник семинарии. В старинных документах Журавлевы упоминаются с 17 века. Иван Григорьев, сын Журавлев, Тавренский пономарь, Петуня Журавлев, Подьячий.
0: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше приготовление к гостеванию в зажиточном состоятельном доме Нижнего Новгорода 17 века. Может быть, я многих и огорчу или огорошу тем, что я сейчас скажу, но в то время мужчины и женщины вместе в гости не ходили и вместе их не принимали. Мы, конечно, с вами найдем выход из этого положения, мы же, в общем-то, виртуально туда собираемся. Вообще, даже некоторые исследователи считают на основании письменных источников, что гостевание вообще распространялось только на мужчин. Но в XVII веке известно и случаи, когда в гости ходили и женщины. Но, еще раз повторю, раздельно. Отдельно, как мы сейчас сказали, девичники, отдельно мальчишники. Только либо в очень узком кругу близких, соседей или родственников, возможно, было смешанное гостеванием, или, да, наверное, и все. Но это не значит, что женщины с мужчинами не могли прийти вместе. Просто если такое даже и предположить, нужно иметь в виду, что тогда будет уже у нас не одна горница, а две горницы. В одной горнице будут общаться мужчины, а в другой будут общаться женщины. Лучше всего нам себе представить такое гостевое поведение уже по салонам XIX века. Там другой интерьер, другие одежды, другие манеры, другие занятия, но, в принципе, то же самое. После общего застолья, но здесь оно не было общим, там расходились. Женщины судачили, если это можно сказать, или сплетничали к светскому обществу. Мужчины уходили играть в карты. Все было отдельно и по-разному. Сейчас, конечно, вот эта часть традиции до нашего времени не дожила. И я думаю, те, кто меня сейчас слушает, могут даже озадачиться вопросом, вообще, как это такое может быть? И чего же будут делать отдельно вместе пришедшие там брат и сестра, муж и жена? Что же они будут делать отдельно? Какие темы они будут вести? Как они за столом порознь в разных комнатах будут сидеть? Тут чего-то не хватает. Но тогда было именно так. То есть, по сути дела, в рамках гостевания устраивалось как бы два различных приема. Мужчины пировали отдельно, женщины отдельно. В частности, одно из описаний торжественного обеда в богатом доме содержит следующее. Боярыни также обедают и пьют меж себя, а мужеского полу у них не бывает никогда. Мужеским полом, кроме свадеб, не обедают никогда, разве которые гости бывают самые сродственные, а чужих людей не бывает, и тогда обедают вместе. Так что незнакомые, представить себе такую картину, знакомьтесь, пожалуйста, значит, имя Рек, а это его супруга. Нетушки, для XVII века это не подходило. Боярыня сама по себе, боярин сам по себе. Чем там занимались женщины на своей женской части такого гостевания, чаще всего мы не знаем, хотя, правда, в сатирической литературе с большой долей сарказма описывается то, как без надзору своих благоверных боярыни иногда достаточно фривольно могли себя вести меж собой, допускать себя, то есть нечинно, я бы сказала. Хотя про чин мы тоже скажем, тут тоже было очень много сложностей на наш сегодняшний день. Ну, все прекрасно, наверное, не могу сказать, что помнят, потому что это было очень давно, но знают, что вот эта вот манера гостевать раздельно, она очень резко была прервана, по-другому не скажешь, Петром Первым. И даже вспоминая наше представление об этой эпохе через исторические фильмы, вспомним ассамблеи и то, что при этом происходило. Кто это с удовольствием и с радостью принимал? Скорее всего, молодежь, настроенная жить по-новому, и сколько это вызывало нареканий среди людей, которые жили вот традиционно и размеренно. Пришли гости. Дальше начинается самое сложное. Это рассесться за столом. И вот здесь я хочу предупредить вас еще об одном. В русском средневековом обществе очень важно было, какое место даже не сам человек, а тот род, которому он принадлежит, занимает в обществе. И от этого зависело, где он может сидеть. Ближе к хозяину, дальше хозяина, с левой стороны, с правой стороны. Но если принимали, скажем, одного гостя, то его всегда сажали на почетное место, в красный угол, под образа, рядом с хозяином. А вот когда, как в нашем случае, мы же собираемся приходить в количестве, вот здесь возникала проблема. Если было гостей несколько, от хозяина требовалось немало искусства и знания, не только обычаев, но и ранга, и древности рода, знатности каждого из приглашенных, чтобы их не просто рассадить по отношению к себе, а чтобы их рассадить так, чтобы между ними не возникало никаких трений. Поскольку, скажу так, да, в средневековом обществе все знали субординацию, и нарушить ее даже, казалось бы, в чем? Во время гостевания сесть не на тот стул – это было не просто позором. Это значило уронить честь своего рода, которое впоследствии могло сказаться не только на том, кто не на тот стул сел, а на представителях всего рода. В каком смысле? Все это уже такое унижение, после которого очень трудно оправиться роду целиком, не получить соответствующего назначения, не иметь от вышестоящих чинов или власти соответствующих милостей и так далее. И это потерять свое родовое лицо. Причем интересно, что это касалось не только мужчин и женщин.

стул, а человек более высокого ранга тоже знал, он не мог сесть на то место, которое ему не просто ему и его роду не соответствует занимаемому месту. Если кто-то, кого он считает ниже его достоинством и знатностью рода, садится на место более значимое, это могло привести к скандалам, к перепалкам. Давайте на этом мы с вами сегодня закончим. Готовьтесь, соблюдая и приличие, и вместе с тем свое достоинство, рассесться за столом, когда мы окажемся в гостях.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Читаем классику.
3: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином», в историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
4: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
5: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
3: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
5: Не пропустите эфир

0: по вторникам и пятницам 20:00.
1: Слушайте радио «Образ» в Павлове на 106.7 FM.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Веер.
1: 200 лет тому назад, во времена Пушкина, обязательным дополнением туалета светской дамы был веер. Веер представлял собой изящную вещицу из дорогих материалов – слоновой кости, шелка, перламутра, редких пород дерева с росписью, вышивкой или инкрустацией. Но едва ли не главным назначением веера стал своеобразный язык, который служил способом общения между дамой и кавалером. Символическими были цвет веера и комбинации его различных положений. Мобильных телефонов еще не изобрели, и язык веера служил интимным шифром для влюбленных, предназначенным только для двоих. Скорее всего, поэтому на парадных портретах светские дамы редко изображены с веером. Дамские журналы тех лет писали, что в моде веера с перьями, с золотыми арабесками, гирляндами незабудок и перламутровыми вставками. Самые модные веера делали из белой волнистой материи, золотой, бамбуковой или деревянной ручкой, украшенной металлическими разводами. Позже в моду вошли большие веера, покрытые китайским лаком. Как писал журнал «Молва» в 1834 году, по ярким краскам и красоте узора нет им равных. Сегодня нам трудно понять язык веера, появившийся во Франции в эпоху Людовиков, а потом перекочевавший вместе с веером и в Россию. Невзначай переложенный из одной руки в другую, веер мог решить судьбу возлюбленного, высказать приязнь, назначить свидание, причем с указанием точного времени и места. Культура того времени с ее румянами, белилами, мушками и другими модными штучками была вообще наполнена некими секретными кодами, поражала своей хрупкостью, эфемерностью, иллюзиями. И наукой обольщения светские красавицы блестящих салонов пушкинского Петербурга владели в совершенстве. –

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы в третий раз с вами поговорим о заячьем тулупчике. Вот посмотрите, какую большую традицию порождает он. «Капитанская дочка», «Война и мир» Толстого. «Капитанская дочка» — это произведение, где заячий тулупчик появляется первоначально. Затем мы видим, как заячий тулупчик трансформируется в лисий тулупчик у Толстого и понимаем, какую роль начинает играть в сцене расправы с Верещагиным. Заячий тулупчик станет особенно актуальным как самостоятельный образ в литературе XX века и, прежде всего, в русской лирике. Именно русские поэты создают огромное количество интерпретаций вот этого образа, и, прежде всего, заячий тулупчик появляется в лирике таких поэтов, как Давид Самойлов и Александр Кушнер. В их произведениях реализованы не просто разные, а противоположные смыслы, которые связаны с этим образом. Характерно, что стихи и Кушнера, и Самойлова появляются в таких исторических условиях, которые можно обозначить как переломные для русской жизни, для русской истории. Стихотворение Давида Самойлова датировано 1952 годом, и его исторический контекст вполне определенен. Это борьба с космополитами, это дело врачей. Вчерашний фронтовик, сын врача, Давид Самойлов чувствует личную ответственность за то, что происходит в стране. И поэтому откликается стихотворением, которое называется «Стихи прозы». Александр Кушнер пишет свое стихотворение в 90-е годы, которые сейчас получили вполне уже определенную интерпретацию и соотносятся в нашем сознании, опять же, с хаосом, с колоссальными переменами в русском обществе. Такие суровые, грозные 90-е годы, о которых очень много говорят, и мы помним даже вот какой образ этих годов формируется, ну, в том же самом кинематографе. Я прочитаю вот эти два стихотворения Давида Самойлова и Александра Кушнера. Итак, стихотворение Давида Самойлова называется «Стихи и проза», и, повторяю, написано оно в 1952 году. «Мужицкий бунт, начало русской прозы, не Свифтов смех, не Вертерова слезы, а заячий тулупчик пугача, насильно снятый с барского плеча. Мужик бунтует против всех основ, опровергая кесаря и бога. Немая Русь, обильная убога, упрямо ищет сокровенных слов. И в русской позе отреченный граф с огромной силой понял суть боренья, что вера без любви – одно смиренье, а при любви – отстаивание прав. Российский стих – гражданственность сама. Восторг ума, познание пользы высшей, и ямбов ломоносовских грома закованы в броню четверостиший. Гражданский стих. Года бегут, бегут, и время нас стихами прозе учит, и сочинителей российских мучит сознание пользы и мужицкий бунт». А вот стихотворение Александра Кушнера, оно датировано 90-ми годами, и оно называется так: «Когда страна из наших рук», и адресовано Петрову. «Когда страна из наших рук большая выскользнула вдруг и разлетелась на куски, рыдал державинский босок и проходил наискосок шрам через пушкинский висок и вниз вдоль тютчевской щеки. Я понял, что произошло, за весь обман ее и зло, за слезы, капавшие в суп, за все, что мучило и жгло. Но был же заячий тулуп, тулупчик, тайное тепло. Но то была моя страна, то был мой дом, то был мой сон, возлюбленная тишина, глагол времен, металла звон, святая ночь и небосклон, и ты в Элизиум вагон, летящий в злые времена, и в огороде Бузина, и дядька в Киеве, и он». Вот как видим, и то, и другое стихотворение невероятно цитатное. В них обозначается огромный литературный контекст. Появляются упоминания, вот эти цитаты из стихотворений, которые были и хрестоматийными, которые на самом деле определили движение и развитие русской литературы, русской лирики, а точнее вот того, что называется ее гражданственной составляющей. Вот что важно в этих стихотворениях? Как я уже сказала, и то, и другое стихотворение появляется в переломные для русской истории периоды. И там появляется этот заячий тулупчик. Но как по-разному интерпретируется заячий тулупчик в стихотворении Самойлова и в стихотворении Кушнера? В стихотворении Самойлова заячий тулупчик – это не проявление добра, а проявление бунта. При этом Давид Самойлов, воспитанный на творчестве Пушкина, трансформирует первоисточник. Он кардинально искажает саму ситуацию Если мы помним, заячий тулупчик, который дарит Гринёв Пугачёву, это порыв, это импульс. Это вот такое стремление сделать добро, как-то отплатить за поступок добром. А что мы читаем у Самойлова? «Заячий тулупчик насильно снят из барского плеча». По сути, Самойлов показывает нам ситуацию глазами Савельича. Поэтому и дарение у него предстает здесь не как порыв, как почти такая революционная экспроприация. Второй смысл, который возникает в стихотворении Давида Самойлова, творящая суть эпизода. «Капитанская дочка» для Давида Самойлова – это начало русской прозы. Именно с этим эпизодом, с эпизодом «Заячьим тулупчиком» и связывает Самойлов гражданское начало в русской литературе. Кстати, я напомню знаменитое высказывание Давида Самойлова «Учусь писать стихи у русской прозы». Да, обратите внимание, не у лирики, не из ближайших каких-то вот писателей, которые развивали гражданскую тему в лирике, а именно у русской прозы. И вот это творчество Пушкина здесь для него и оказывается источником. У Давида Самойлова мы видим потребность бунта, его приятие. А вот у Кушнера страх перед бунтом и оплакивание утраты. Напоминаю, когда страна из наших рук большая выскользнула вдруг и разлетелась на куски, рыдал державинский босок и проходил наискосок шрам через пушкинский висок и вниз вдоль тютчевской стихи. В совершенно другом и, наверное, более приближенном к пушкинскому контексту. И вот этот распад страны, который Кушнер переживает, он переживает глубоко личностно, но сам процесс воспринимает как закономерность. А что же тогда «Заячий тулупчик» его интерпретации? А это альтернатива злу и разрухе, в которой погружается страна, альтернатива хаосу. И еще одно. «Заячий тулупчик» для Кушнера – это оправдание всей русской истории. Я напоминаю эту строчку. «Но был же заячий тулуп, тулупчик, тайное тепло». То есть, посмотрите, для Кушнера всегда в любых обстоятельствах остается вот это тепло и доброта, которые несут люди и которые несут человеческое участие. И вот, наверное, на этом можно было бы и закончить, если бы не массовая культура, которая нам тоже дает огромное количество интерпретаций вот этого образа «Заячий тулупчик». Самая известная интерпретация этого образа – это песня группы «Любэ», которая называется «Тулупчик заячий». Сама эта песня представляет такой микс цитат из русских народных песен, которые превратились и стали своего рода расхожими клише. Ну, например, там есть явный контекст очень известной песни, ставшей застольной «Степь да степь кругом», ямщицких песен. И вот здесь появляется тот же самый контекст «Бунт как зимняя стихия», Емельян Пугачев как защитник, и именно с ним связывается будущее возмездие. Вот посмотрите, что вот в этой такой песне растиражированной, да, отражается, а проступает та черта национального сознания, когда в нем существует вечное упование на то, что кто-то сильный, кто-то могучий придет и воздаст кому-то другому за все мои беды и унижения. Заячий тулупчик – это возможная защищенность. Это то, что противопоставлено холоду, раскрытым беспредельным пространством, и вот это то, что связано как раз с Емельяном Пугачевым. Такие отсылки к «Заячьему тулупчику» мы находим в большом количестве в современной журналистике. Я напомню одну из последних ситуаций, когда замерзали на оренбургских дорогах полицейский, который отдал свою шинель, чтобы девушка согрелась, вот огромное количество журнальных заголовков как раз несло в себе вот это определение «Заячий тулупчик». Таким образом, то, что появилось когда-то в «Капитанской дочке» Пушкина, превратилось в такую константу русского национального сознания. Вот для нас «Заячий тулупчик» — это и проявление добра, и проявление милосердия. Но самое главное — это такое умение почувствовать чужую боль, чужую незащищенность и вот попытаться сделать так, чтобы человек из этой ситуации как бы вышел защищенным, чтобы спасти, сохранить, защитить, оберечь, отдать, подарить, не думая о том, какие последствия будут для меня и буду ли я что-то с этого иметь. Это вот такой дар бескорыстия. Спасибо большое за внимание.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Пишите видеть.
1: Здравствуйте, в студии Виктор Петров. В программе «Спешите видеть» мы рассказываем о том, какие события ожидают нижегородцев в ближайшие выходные, какие мероприятия можно посетить и что интересного увидеть. В Нижнем Новгороде на базе музея детства Максима Горького «Домик Каширина» открылся детский культурно-просветительский центр. Он создан при поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Семья». Центр получил название «Про мастерство». Здесь дети смогут познакомиться с широким спектром направлений изобразительного искусства, включая живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное творчество. Занятия будут проходить в музейной среде, в окружении подлинных экспонатов и с использованием богатой коллекции, тесно связанной с автобиографической повестью Максима Горького «Детство». Также новый центр будет работать и с самыми маленькими посетителями. Современное оборудование дает возможность осваивать цвета, формы, изучать буквы и цифры, учиться рисовать. Важно отметить, что в центре предусмотрена работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут проводиться тактильные и музыкальные занятия. Нижегородцев приглашают на джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Отметим, что данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и является четырехкратным победителем грантового конкурса фонда. 18, 19 и 20 сентября на центральной площади парка «Швейцария» состоится выступление солистов, групп, коллективов и оркестров. Зрители получат возможность услышать выступления ведущих джазовых музыкантов и коллективов России, Беларуси и Китая. 18 сентября в пятницу программа начнется в 5 часов вечера и завершится в 22 часа. В этот день с джазовыми программами выступят 6 оркестров войск Национальной гвардии из Перми, Чебоксар, Кирова, Дзержинска, Богородска, Нижнего Новгорода и джазовый оркестр Нижегородского музыкального училища имени Балакирева. 19 сентября в субботу концертная программа продлится с 15 часов до 9 часов вечера. Откроют ее джаз-фолк-дуэт Сергея Старостина и Владимира Волкова с программой архаичных традиционных песен и инструментальных наигрышей, исполняемых в открытой импровизационной форме. Затем состоится выступление диксиленда «Волжский бриз» из Самары и других коллективов. Завершит второй день фестиваля выступление народного артиста России Данила Крамера в составе трио с программой, посвященной 120-летию Александра Сфасмана. 20 сентября, в воскресенье, программа будет проходить на центральной площади парка Швейцария с 15 часов до 9 часов вечера. И первым выступит джазовый оркестр из Семенова, фанфары Хохламской столицы. А завершат фестиваль мегазвезды российского джаза. Заслуженная артистка России Мариам Мирабова с джазовым филармоническим оркестром Республики Татарстан и бессменный флагман фестиваля народный артист России Игорь Бутман с московским джазовым оркестром. Малахитовая библиотека имени Бажова открылась в Ленинском районе Нижнего Новгорода после модернизации по модельному стандарту. В интерьерах библиотеки появились отсылки к сборнику «Малахитовая шкатулка» и «Уральскому колориту», что делает это место по-настоящему теплым и узнаваемым. В результате капитального ремонта расширено пространство для мероприятий, оборудованы творческой студией для групповых индивидуальных занятий, детский зал, зона коворкинга и пространство со свободным доступом к книгам. Также библиотеку оснастили современными компьютерами, интерактивными панелями, VR-очками и музыкальной техникой. Книжный фонд учреждения обновлен на 20%. Для посетителей уже подготовили программу мероприятий. В библиотеке планируют проводить концерты для детей и взрослых, в том числе с участием артистов Нижегородской филармонии, а также образовательные и патриотические мероприятия. Новое пространство рассчитано на посетителей разных возрастов. Выставка «Я тут живу» нижегородских художников и реставраторов открылась в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Она начала работу в выставочном зале Центра деловой и правовой информации, расположенного на проспекте Кирова. В экспозиции представлены более 70 работ, посвященных 95-летнему юбилею Автозаводского района. Они выполнены в разных жанрах и техниках – от классической графики и живописи до современных керамических панно и арт-объектов. Как отмечают организаторы, выставка «Я тут живу» – это не просто художественный проект, а признание в любви родному автозаводу. Все работы объединены общей темой. Они отсылают к знаковым для каждого автозаводца местам. На полотнах оживают улицы, исторические здания, парковые аллеи и характерные промышленные пейзажи. Выставка продлится до 4 октября этого года. Вход свободный.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

Прокол в биографии. Уже несколько дней пытаюсь вспомнить строчку. Стихов ли, песни ли, афоризмы ли, читанного в толстом сборнике. Строчку, высвечивающую суть моей героини. Что-то такое про русскую женщину, но не про горящую избу, не про коня на скаку, это вестимо, это на поверхности. Нет, что-то другое, менее известное и более глубокое. Кажется, не обойтись без этой строчки подпорки в моих заметках. Лучше не скажешь, а не припоминается. И, отчаявшись, остался я один на один со своей знакомой в брянской деревне с удивительно русским названием Синезерки. Поднялась на крылечко, тихонько стукнула в окошко и на традиционное «кто там?» ответила, как есть. Из Москвы. Корреспондент. Хозяйка отворила, провела в горницу, указала на табуретку, села напротив и заплакала. Потом спохватилась, утерла слезы кончиком платка, бросилась хлопотать насчет чая. «Антонина Павловна, не беспокойтесь. Расскажите лучше, как живется здесь?» Опять заплакала. Так и пробиралась к разговору через слезы свои с нескольких попыток. Я ее не торопила и все пыталась разобраться в одной мучившей меня проблеме. Правы ли мы, журналисты, считая законным своим делом заглядывать в душу человеческую и сидеть, пережидая эти слезы, держа наготове блокнот и ручку в твердой уверенности, что нет другого выхода, работа, мол, такая, судьба такая, кто рассудит? Пытались люди, почтенные, разумные, объясняли, что работу надо выполнять достойно, а раз достойно, значит, на совесть, а раз на совесть, то главное – разговорить человека». Но я вижу, как конфузливо заслоняется от меня руками Антонина Павловна, стыдясь слез, и заталкиваю подальше в сумку блокнот и ручку, постыдно торопясь, дабы не успела она рассмотреть орудие моего производства. «Можно ночевать у вас останусь?» – спрашиваю. «Только, пожалуйста, никаких хлопот, я и на полу могу». «Не позволю на полу», – отчеканила она твердым голосом. Решительно отодвинула табуретку, подставила мне чашку с глубоким блюдцем. Жест этот красноречивее всяких слов. – «Хватит прохлаждаться», — говорил он. «Посидела, поревела, за дело пора. А дел в доме. Печка не топлена, скотина не кормлена, корова не доена, беда. Коров у Тарасенковой две. Марта и Белянка. Два теленка. Есть поросенок, куры, гуси, огород за домом. В сотках я ничего не понимаю, но пышный по весне ковер из зелени всех оттенков, окаймленный густым кустарником, может выткать только пятижильный человек, чей будильник не прозевал ни единого рассвета. Знаю Антонина Павловна Тарасенкова, бывшая вздымщица, собирательница сосновой смолы живицы, леспромхоза, полный кавалер орденов трудовой славы. Из тех кавалеров, которых мы теперь не то что стыдимся, нет, но для удобства и маленькой хитрости слегка иронизируем над ними. Было время такое, выдумывали себе героев, вождей, кавалеров. Дутыми оказались многие, но такое ж было время, теперь-то поумнели. Вот и она, Тарасенкова, кавалер того времени. Три ордена один за другим сложила и завязала в старый линялый платок вместе с фотокарточками, обязательными к случаю. Ушла Антонина Павловна доить корову, а мне из подола фартука вывалил на стол альбомы. Любуйся. Вот кремлевские снимки. Строгие с обязательными галстуками костюмы. Одинаковые лица с пристегнутыми торжественными улыбками. И она с мучительно напряженным взглядом. Вязаная кофточка, зачесанные назад волосы. Прямая, застывшая перед объективом по долгу своему. Как все, так и я. Только б уж поскорее. Я перебрала их целую пачку старых, застойных времен карточек. Среди галстуков, костюмов, благополучия пышнотелых мужчин, чубатых и лысых, усатых и белозубых, она. Маленькая беззащитная птичка, нечаянно попавшая на пир сильных мира сего и мучительно пережидающая праздник. Простенькая открыточка попала среди карточек. Детский старательный почерк вывел слова насчет счастья и здоровья. «Бабуля, желаем тебе...» Бабулина счастье известное. Были бы внуки сыты, обихожены да здоровы.
Но была ли счастлива тогда, когда, терпеливо переждав щелканье фотокамер, возвращалась в набитой электричке в Синезерке, стянувшими жилы от московских гостинцев сумками, и оставалась одна за этим вот самым столом, клала на ладонь тяжелый орден и долго рассматривала его, как заморскую диковину. Она снимала вязаную купленную на выход кофточку, вешала на плечики в шкаф, доила коров, запирала на засов двери и ложилась спать, потому что вставать завтра до рассвета и идти в лес на подсочку. Сосны в лесу только для нас одинаковые, а у подсочницы вздымщицы все одно, они как люди. У одной ветви густые, у другой пореже. Одна верхушка богата, другая стволом красавцем. Надо помнить каждую сосну, а их на участке 10-12 тысяч. По шажку от сосны к сосне, и вот тебе 20 километров каждый день из месяца в месяц с 1950 года. Сколько живица собрано за это время? Сколько километров по кочкам да по болотам пройдено? Сколько раз секатор ее врезался в гладкую плоть ствола, чтобы отобрать у дерева душистую влагу? Это я рассуждаю. А ей рассуждать было некогда. Раз-два. Секатор взвивается вверх, замирает на минуту. Три шага в сторону, опять мелькнул секатор. Еще пара шагов, поворот влево, вон к той сосне, еще раз-два. Опять несколько шагов вперед, опять поворот, теперь вправо. Ее танец легок не от того, что прост. Легкость эта натанцованная. Танцевала этот танец годами, выверяла каждое движение. Теперь ночью разбуди, пойдет кружить между соснами. Хоть глаза завяжи, не перепутай. А шрам на руке? Видно, все-таки дала осечку память. Не послушался секатор, сорвался? Ни при чем тут секатор. Топор пошел в ход. И махал им в пьяном угаре в безумной злобе человек, ставший отцом детям ее, и потому терпеливо ею сносимый. Как детям без отца? Извечное оправдание русских женщин, зажимающих сердце свое в кулак, чтобы не чувствовать стыда и боли. И она долго жила с зажатым сердцем, с внутренним надрывом, рыданием ради крошечных дочек, дабы не остались однокрылыми. «Какой-никакой отец», — повторяла соседкам, — до поры повторяла. Она ушла из дома ночью, наскоро перемотав истекающую кровью руку и ополоснув холодной водой свежие синяки. Перину, подушки, одеяло — все, что нажила каторжным трудом своим, оставила. Главное ее богатство держалось за юбку и размазывало по грязным щекам слезы. Нет, еще стулья взяла. Почему-то стулья. Леспромхоз дал казенную площадь. Полдома, продуваемого ветрами, и кусок земли под огород. Плакал, прощения просил. Жалобил, что дети, мол, дети. Не пустила на порог. Одна растила детей. От денег его отказалась. Потому что была сильная да выносливая. Да потому что в двух лицах смеется она. И за мать, и за отца. Куда было деваться? Дятел я. Мне так и говорил муж мой. Ты, Тонь, дятел, а я ворон. Дятел долбит каждый день, а ворон готовенько ищет. Нашел? Да где найдешь? Сейчас уж старый. Иногда встречу, жаловаться начинает, денег, говорит, нет. Я ему и советую. Подавай на алименты. Буду тебе платить. Жалко его, так всю жизнь и прокуролесил. Жалко. Она подпирает щеку, разрисованную шрамами рукой, и опять, гляди, вот-вот заплачет. И, видимо, помогая себе справиться с нелегкими воспоминаниями, предлагает. Хочешь, веселенько расскажу? А веселенькое — это встреча с волком. Вышел он из-за ближайшей сосны, большой, лохматый. Она, знай себе, секатором машет. Оглянулся ненароком. Стоит. Достал из кармана связку ключей, давай ими звенеть перед волчьей мордой, отпугивать. А ведь испугался. Бочком-бочком и пропал в лесу, смеется Антонина Павловна, прикрыв рот краешком платка. Будто смущается. Извини, мол, но испугала я волка. Пытаюсь представить ее в лесу одну одинешеньку среди сосен под небеса, волков, медведей, под дождями, грозами. Маленькую женщину, прыгающую от сосны к сосне, с одной думой в голове, как там ее дети. Вернувшись, чуть не с разбега кидалась топить печку, стряпать ужин, кормить скотину, полоть огород и, правда, видать, пятижильная. 20 лет была первая в леспромхозе. Мужиков по нормам обходила. И какой-то корысти ради?
Сидеть в президиумах ей, как перед объективом, в тягость. А если слова какие где сказать, так уж совсем мука. Почему в первой рвалась? Разводит руками, будто извиняясь за свой промах. Да выскакивала как-то. Скорее всего, потому выскакивала, что не умеет она работать в полсилы. Это ей еще труднее, чем накручивать по 20 километров вокруг сосен. Впряглась мужское ремесло из-за детей, из-за них бежала от дома каждое утро через поле, мимо речки, к лесу. Рекорды свои ставила, чтобы выжить и детей поднять. Одна ли такая Тарасенкова? Много таких пятижильных рекордсменок, угробивших свое здоровье на трудовых вахтах застойной поры. Маются теперь по домам престарелых, по больницам, стонут по ночам в одиноких своих домишках. У Тарасенковой хоть дети есть. То сами приедут, то внуков на каникулы подбросят. А без них она бы пропала, потому что никогда серьезно к себе, как к орденоносцу, кавалеру, вот слово-то потешное, не относилась. Ну, нужны там кому-то ее рекорды, наверное, растормошат, фотографируют, в Москву посылают. Кавалер трех орденов трудовой славы живет себе потихонечку в Синезерках. Туго завязаны в старую косынку все ордена и куча грамот. Все они грамоты, золотом по глянцевой бумаге, за большие заслуги. Все одинаковые и безлики. И опять про время торопливо подвертывается на язык. Время-то какое было время! Мелькало, как в гигантском телевизоре, определив себе вправду то, о чем договорились. Только вот когда договаривались-то? Тарасенковой рядом не было. Месила она в это время резиновыми ботами грязь среди сосен. А заботы возникали. Даже в голову не приходило воспользоваться статусом кавалера. Не знала даже, что можно воспользоваться. И про то, что кавалеры без очереди обслуживаются, вряд ли знала. И про депутатские залы в аэропортах, и про бронь на поезда, и про вагоны СВ, и про спецраспределители. Та самая казенная площадь по сей день ее. Полдома за стеной опустели и продувают Тарасенкову, и сырость мучает, и крыша ремонта просит. Раздобыла ей как-то давно в то самое еще застойное время соседка памятку персональных пенсионеров союзного значения. Тарасенкова под нее подпадала. Там и про дополнительную площадь аж до 20 квадратных метров было. Как раз бы те полдома да утеплить, да порядок навести. Ходили, спрашиваю, добивались? Да не собралась как-то. Почему? Плачу. Вот так. Всю жизнь, работая, не разгибая спины, поверяя слезы своей сетования лесной чащи, она совершенно не освоила необходимую современную науку вертеться. Кто не искусен в ней, тому не сладки наши будни и праздники. До секретарш, бывало, доходила, но перед их незамутненным взором робела, проклинала свое намерение и торопилась обратно, глотая на лестнице горькие слезы. Ни медведей, ни волков, ни топора зверевшего пьяницы не испугалась. А пошла из ремонта холодильник брать. Глаза разбежались. Не найдет никак свой среди десятка похожих. Приемщица в крик. Совсем бабка ослепла. Свой холодильник не помнишь. Растерялась еще больше. Слезу сглотнула и ушла. И по сию пору не вернулась. Воздали мы с лихвой тому времени. Изобличили дутых героев, отточили иронию свою на президиумских биографиях. Но очень уж согрешили. Под одну гребенку постригли тех самых людей, которые, смущаясь и мучаясь, принимали высокие награды и искренне удивляясь в душе, что не нашлось более достойных. Они прятали награды подальше и продолжали делать свое дело по совести, как и прежде. А попрекнет кто? Обидит похоть и словом грубым отметит, так и вовсе сожмутся в комок и годами залечивают свою рану. И рубцы от нее, как от топора, навечно. Одно хорошо. Прошла мода на пионерские сборы с приглашением героев труда и просьбой рассказать, как добились. Заплакала бы Антонина Павловна, и все равно ничего бы не рассказала.

0: Вечная мудрость.
1: Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих хлад, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа, и Он пришед согреет наше сердце совершенную любовью не только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты изгонится хлад доброненавистника. Преподобный Серафим Саровский.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Свято место. Программа создана при поддержке конкурса «Православная инициатива», реализуемого фондом соработничества.
2: Варварская церковь. Большинство улиц начинается с храмов. Люди приходят в новое место и сначала ставят храм. А уже от него застраивается улица, которая получает имя церкви. Так было столетиями. В самом центре Нижнего Новгорода главную площадь города с площадью Свободы соединяет улица Варварская. Она названа так по имени храма, которого нет уже более 60 лет. Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиполе на территории современной Сирии в знатной языческой семье. Познакомилась с христианским священником, который рассказывал ей об истинном Боге и научил вере. Он совершил над девушкой таинство святого крещения. Святую Варвару жестоко пытали, требуя, чтобы она отказалась от христианской веры и поклонилась языческим богам. Ночью в темнице святой деве явился сам Спаситель и, одобрив, уврачевал ее раны. После бесчеловечных пыток святая Варвара была казнена. Обезглавил мученицу ее собственный отец, яростный язычник Диаскор. Безжалостного отца вскоре поразила молния, превратившая его тело в пепел. В XVI веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. Сейчас частица ее мощей пребывает в Москве, в церкви в честь святой великомученицы на улице Варварки. Церковь в честь святой великомученицы Варвары стояла там, где в 21 веке расположен концертный зал «Юпитер». Именно в этой церкви крестили Алешу Пешкова, будущего всемирно известного писателя Максима Горького, его мать Варвару Васильевну и деда Василия Каширина.
3: Говорит экскурсовод Ирина Репина.
4: Во второй половине XVIII века сама императрица Екатерина II озаботилась внешним видом Нижнего Новгорода. Она назначает нам главного архитектора, который вводит радиально-лучевую систему города. Кремль как солнышко, ну и лучиками расходились улицы. Так вот, центральным лучиком была улица Варварская, которая соединяла Благовещенскую площадь, где находился Кремль, и окраину городскую, где поставили впоследствии тюремный замок. Улица Варварская пересекала две линии острогов – Малый острог и Большой острог. Так вот, при Екатерине II рвы острогов закопали, валы срыли, и улица уже превратилась в более-менее такую красивую прямую улицу. При Николае I ее заложили просмоленными брусьями от старых лодок, а потом булыжником. Ну а своим названием обязана улица Варварская церкви святой великомученицы Варвары, которая стояла здесь, на площади, перед Малым острогом. Но площадь обезображивал Квалихинский ручей, через который вначале был устроен деревянный мостик, ну а потом здесь была устроена Варварская дамба. И улица уже к середине XIX века приобрела вид, очень приличный для крупного губернского города.
2: Известно, что еще с начала XVI века деревянная церковь во имя святой Варвары Великомученицы стояла вблизи Черного пруда. Сегодня на месте засыпанного пруда разбит Чернопрудский сквер. В 1757 году была выстроена каменная, однокупольная и одноглавая церковь. Строилась тщанием диака Нижегородской духовной консистории Василия Денисова, по другим данным, служащего у Строгановых Шушпанова, при епископе Феофане Чернуцком.
5: Родился около 1710 года в городе Чернухи, недалеко от Киева. В 1753 году игумен Феофан был определен на епископскую кафедру в Нижегородской епархии по указу императрицы Елизаветы Петровны на архиерейское место. 14 марта 1753 года в Москве в Успенском соборе он был рукоположен в епископа. В течение 20 лет преосвященный Феофан управлял Нижегородской епархией. Много трудов положил на ее устройство.
2: встречал в Нижнем Новгороде императрицу Екатерину II в 1767 году. В июне 1773 года епископ Феофан подал прошение императрице с просьбой о своем увольнении на покой в Киево-Печерскую лавру, где был пострижен в монашество. На покое Феофан прожил около 7 лет. 8 марта 1780 года епископ скончался и был погребен в Киево-Печерской лавре. В конце 18 или начале 19 века к церкви пристроена трапезная с пределами и колокольня, вероятно, при епископе Вениамине II, Краснопевкове. В 1832 году на средства купчихи Марии Зубовой заложен теплый храм. В церкви было три престола. Главный в честь Владимирской иконы Божией Матери, правый в честь святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови, левый во имя святой мученицы Варвары. Для клира заботами старосты Квартилова в 1861 поблизости были выстроены деревянные и каменные дома. На 1916 год в приходе состояло 400 мужчин и 980 женщин. После революции 15 ноября 1918 года приход заключил договор о принятии имущества церкви на баланс в бессрочное пользование. В 1930 году в приход записалось 363 человека.
5: 20 августа 1932 года

0: Летопись. Благовещенский мужской монастырь.
1: До разорения Благовещенского мужского монастыря в советские годы обитель имела много почитаемых святынь. Одной из самых важных была чудотворная икона Божией Матери Корсунская. Богомладенец изображался прижавшимся щекой к щеке своей Пречистой Матери. Сотни людей стекались в монастырь за исцелением от болезней перед чудотворным образом. Монахи берегли и чтили эту икону. Древний список с нее хранился в монастыре вплоть до революционных событий 1917 года. За 18-е столетие Благовещенская обитель подверглась трем опустошительным пожарам, но образ Богоматери – во время всех этих бедствий всегда оставался неповрежденным. На иконе была надпись, сделанная на двух языках – греческом и славянском. Она гласила, что образ написан в лето 6501 года монахом Симеоном. Этот год считался от сотворения мира. В датировке от Рождества Христова время написания иконы – 993 год. Подлинник этого образа, по преданию, был написан святым евангелистом Лукой – и хранился в Эфесе. Полагают, что в Нижний Новгород образ Богоматери принес святитель Алексий, митрополит московский, подарив ее в XIV веке братья возрожденной обители. После закрытия в советское время Благовещенского мужского монастыря икона Божией Матери Корсунская бесследно исчезла. Возможно, ее перепродали или просто пустили на хозяйственные нужды. Современный список с иконы написан заслуженным художником России – руководителем иконописной мастерской Благовещенского мужского монастыря Александром Корниловым и расположен в иконостасе Благовещенского собора. 22 октября – день празднования иконы Божией Матери Корсунская. В Благовещенском соборе также хранится ковчег с мощами святого апостола Андрея Первозванного, Иоанна Крестителя, праведного Лазаря, святого апостола Иакова, Марии Магдалины и святого апостола Фортуната. Святыня также содержит в себе частицы животворящего креста Господня и покрова Пресвятой Богородицы. И еще одна икона обители – чудотворный образ святого Алексия, митрополита Московского, чьими трудами и был восстановлен Благовещенский мужской монастырь. Образ хранится в Алексеевской церкви и содержит частичку святых мощей митрополита. Примерное время написания иконы – начало XVI века. По обе стороны от дверей храма и над ними изображены сюжеты из жития святителя Алексия. В храме расположен довольно редкий для русских церквей фарфоровый иконостас. Подобные иконостасы есть только в храмах Москвы, Екатеринбурга и Валаама. Икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей находится в Сергиевской церкви обители. Паломники приходят в Благовещенский монастырь за исцелением и исполнением просимого. Написана икона преподобного Сергия Радонежского в стиле древнего строгого письма. Святой изображен во весь рост с перстами, сложными для благословения. Обращаются к этому лику не только за себя, но и за близких, друзей, даже за врагов. К нему часто обращаются с молитвами родители, дети которых отстают в учебе. Сам святой долгое время не мог овладеть грамотой и освоил ее только после молитв к Богу. Теперь он сам стоит возле Господа и просит за тех, кто не может самостоятельно осилить науку. Также преподобный Сергий Радонежский служит заступником честной жизни и праведников. Почитают образ 4 раза в году. В день кончины святого, 8 октября, в день обретения мощей 18 июля, в день Ростово-Ярославского собора 5 июня и в день Радонежского собора 19 июля. Икона Божией Матери «Благодатное небо» также доступна для поклонения в Благовещенском монастыре. Ее обнаружили в начале 90-х годов прошлого века на берегу реки Оки.

0: Это было настоящее чудо. Образ Божьей Матери, благодатное небо, сохранился, несмотря на то, что его извлекли прямо из воды. Удивительно и то, что икона написана не на доске, а на металлическом листе. С момента обретения образа Божьей Матери, благодатное небо, он считается одним из символов нового возрождения обители. Один из любимых образов Благовещенского монастыря – икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Она происходит из Веденского владычного монастыря города Серпухова. Образ известен с конца XIX века и почитается в Русской Православной Церкви как чудотворный. Иконографически он восходит к типу Богородицы Аранты. Святая Мария изображена в молитвенной позе с воздетыми руками, младенец Христос стоящим в чаше и благословляющим. Считается, что молящиеся перед этим образом могут получить исцеление от болезней, в том числе от тяжелых зависимостей. Первоначально явленный образ неупиваемой чаши и все списки с него были утеряны в 1929 году. Новый список, созданный известным российским иконописцем Александром Соколовым, украшен серебряной ризой. А в левом нижнем углу иконы находится ковчежец с частью пояса Пресвятой Богородицы. Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша» быстро снискала любовь православного народа. 30 мая 1997 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II ее внесли в православный церковный календарь. Это стало официальным признанием всероссийского почитания образа. Списки с иконой сейчас распространены во всем православном мире. Один из них создан специально для Благовещенского мужского монастыря и находится в Богородицком скиту обители.
1: Монастырская летопись.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю рассказывать о том, как просто и быстро разнообразить наш постный стол, готовить со вкусом и поститься на здоровье. Известно, что в пост православные очень любят блюда с гречкой, ведь она не только вкусная, но и очень-очень полезная. И мы с вами давно уже не готовили ее. Напомню вам о полезных свойствах гречи. У желания съесть этот продукт есть несколько основных причин. Анемия. При этом заболевании организм испытывает критическую нехватку железа. Гречка богата этим микроэлементом, за счет чего повышает уровень гемоглобина в крови. Недостаток белка. Он является строительным материалом для организма. Его нехватка нарушает работу всех органов и систем. Употребление гречневой крупы поможет восполнить дефицит белка. Нехватка магния. При недостатке наблюдается апатия, пониженное артериальное давление и слабость. Включение в свой рацион гречки позволит устранить недостаток магния. И сегодня, дорогие радиослушатели, я расскажу, как приготовить гречневый суп с морской капустой и консервированным горошком. Я вам предлагаю необычный вариант супа с морской капустой, консервированным горошком и гречкой. Такой суп отлично подойдет для постных дней. Характерный вкус супу задает морская капуста. В качестве разнообразия обеденного меню это удачный вариант. Продукты, которые нам сегодня понадобятся, из расчета на 5 порций. Гречневая крупа – 70 граммов. Морская капуста – 150 граммов. Горошек зеленый консервированный – 100 граммов. Картофель – 200 граммов. Лук репчатый – 70 граммов. Морковь – 70 граммов. Сельдерей – 60 граммов. Чеснок – 1 зубчик. Соль – 1 чайная ложка. Масло растительное – 2 столовые ложки. Лавровый лист – 2 штуки. Вода – 1,5 литра. Итак, мы с вами начинаем. Необходимо подготовить все ингредиенты по списку. Овощи очистить, лук нарезать мелкими кубиками. Морковь натереть на мелкой терке. Сельдерей нарезать кусочками. Чеснок нарезать пластинами. Картофель нарезать средними по размеру кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло и выложить лук, морковь, сельдерей и чеснок. Обжарить овощи, помешивая 3 минуты. Добавить в кастрюлю нарезанный картофель. Всыпать следом гречневую крупу. При необходимости предварительно промойте ее. Влить в кастрюлю далее горячую воду, добавить лавровый лист, довести до кипения и варить суп 25 минут. В конце приготовления добавить в кастрюлю консервированный горошек. Также выложить в суп морскую капусту. Если капуста сильно длинная, нарезать небольшими кусочками. Всыпать соль, варить суп с морской капустой, гречкой и зеленым горошком еще 5-7 минут. Снять пробу, отрегулировать вкус. Все готово. Осталось только разлить наш постный гречневый суп по тарелкам и подать к столу, украсив по желанию свежей зеленью. Как видите, все очень просто и быстро, и необычайно полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Энциклопедия советской эстрады. Лев Барашков.

стене сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й

0: И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: В начале 30-х годов 20 века весьма популярным именем в Советском Союзе для мальчиков было «Лев». Так назвали первенца, родившегося в семье военнослужащего 4 декабря 1931 года. Отец его, Павел Барашков, был летчиком, а мама работала в авиамастерской. Парень все свое детство провел в Подмосковье, там находилась военная база, где проходил службу его отец.
2: Говорят, что будет сердце из нейлона, говорят, что 200

Почему? Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

обидел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

Лёва с детства хотел быть летчиком, сражаться с врагами и совершать подвиги. В 1941-м мальчик сбежал из дому и прибился к некой воинской части. Назвался сиротой, попросился в полк и почти уже стал сыном этого полка, когда его вдруг узнал сослуживец отца и беглеца вернули к матери.

Талант к пению обнаружился у Льва в раннем детстве. Он выступал в Доме офицеров и пел любимую песню «Случайный вальс». Но музыкального образования Лев так и не получил. И после окончания школы пошел учиться в пединститут. Юноша, кроме пения, увлекался футболом, играл в команде «Локомотив», но вообще молодой человек мечтал стать артистом. Записался в драм-кружок и, конечно, продолжал петь.

Льву очень повезло. Человеком, который понимал, что у парня есть талант, был Зиновий Карагоцкий, руководитель того самого драм-кружка, впоследствии известный театральный деятель. Когда его назначили главным режиссером драматического театра в Калининградской области, он пригласил туда и Барашкова.

да спустятся в срок. Лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах.

трудную службу сегодня несет. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны, ветви берез, что над

Музыкальная энциклопедия. Лев Барашков.

Получив диплом преподавателя, Лев Павлович по специальности работать не пошел, в течение года выступал с концертами. А потом поступил в ГИТИС и после его окончания служил в Московском драмтеатре имени Пушкина.

слышу голос нежный, и в душе любовь моя не гаснет луч надежды. Пусть рассвет начнется наш, песни друг о друге. Пусть растают, как мираж, острова разлуки.

Судьбоносной оказалась встреча начинающего певца с Александрой Пахмутовой. Она искала для своей новой песни «Главные ребята, сердцем не стареть» исполнителя. Ей предложили Льва Барашкова, но имя композитору было неизвестно. Поначалу она колебалась, и только когда по радио услышала, как поет Лев, согласилась отдать ему свое произведение. В 1963 году Лев Барашков исполнил эту песню и сразу прославился на всю страну.

Лев Павлович не только пел на сцене, но и пробовал свои силы в кинематографе. В 1959 году вышла его дебютная картина «Аннушка», а через год Барашкова пригласили сняться в комедии «Девичьи весны».

0: царь да царит.
1: Это действительно ведь дом Добролюбовых, если внимательно изучать биографию Добролюбовых, то можно увидеть, что там очень интересный круг. Ведь юный Добролюбов, например, ходил в дом у Лыбышева, например, да, Александра Дмитриевича, как и юный Балакирев, да. Вот. И круг людей, это была нижегородская интеллигенция, нижегородская элита того времени. И отец Алексей, он был человек, ну, так мы скажем, стремящийся к знаниям, да, к большому кругу знаний. Его интересовало очень многое. Вот. И, естественно, попав вот в этот круг, да, он со временем становится в этом кругу, ну, своим человеком, как мы скажем, да. Вот. И он с кем только не встречался, да, это в основном это были люди, которые, ну, работали потом в Нижегородской губернской ученой-архивной комиссии. А это была вся нижегородская элита там. Отец Алексей, когда у них появляется свой дом, да, на Провианской, вот, когда там уже, значит, дети будут бегать в этом доме, да, они жили очень таким интересным образом жизни. Там жила, во-первых, теща, это Антонина Александровна Добролюбова, значит, да, там жила Ольга Михайловна, само собой называется, как супруга отца Алексея. Вот там жил отец Алексей, да, но управляла этим домом дама, которую звали Домна. Она была домоуправительницей. Так вот, по воспоминаниям Александра Петровны Богословской, отец Алексей, когда приходил домой, да, это там он был великий человек, но когда он приходил домой, он полностью, значит, подчинялся этой Домне. Он очень любил своих родственников. Да. Вот моя бабушка рассказывала такую вещь. Ну, я деда не застал, конечно, это понятно, да. Он был расстрелян в 37-м году. Мне очень бы хотелось дедушку иметь, да. У меня ни одного дедушки не было. Один в 44-м году погиб, другой в 37-м, да. Вот. Очень... А у меня их не было. Поэтому я отца Николая Соколовского очень, конечно, любил, да. Ну, вот, есть у меня там батюшка с такой огромной бородой, да. И вот всегда хотелось вот это понять такое. Так это очень было важно. Дедушек нету, да. Вот. А хотелось их иметь. Вот. И вот мне интересно было все это узнать, как это в доме было, значит, какая атмосфера была. И вот она рассказывала, говорит, вот ты представляешь, она, говорит, Александр Петрович, это мой дедушка, да, он когда поступил учиться в духовную семинарию, он же крестник отца Алексея, да, он так боялся ходить на учебу, потому что отец Алексей, значит, да, требовал с тех, кто учился, родственники, значит, да, больше, чем с других учащихся. Но когда приходили домой, они были любимые племянники, там племянницы были, из епархиального училища приходили девочки, из семинарии приходили мальчики, да, они были любимые родственники. А там, да.
2: Александр Николаевич, а вот мне интересно, вы, значит, отцу Алексею Порфирьеву приходитесь правнучатый племянник, да, и вы свою жизнь, вот как мы сейчас находимся с вами в главе служения, да, посвятили как бы вот восстановлению этой исторической правды. Во-первых, вы много, я так понимаю, сделали для того, чтобы отца Алексея канонизировали, да, то есть провели огромную архивную работу, доказали то, что вот эти все сопротивления прошли, что не хотят канонизировать там священство. Ну, вот, но мы еще об этом поговорим. Но почему вот вы именно этим занимались? Неужели ближе родственников, вы же говорите, что у отца Алексея была семья, были дети, а занимаетесь и несете миссию вот эту сохранение исторической памяти именно вы?
1: Дело в том, что если взять по прямой линии отца Алексея, ветвь Порфирьевых по мужской линии пресеклась. Николай Алексеевич умер в 1941 году в блокаду Ленинграда. Он был крупный ученый, лингвист, археограф, знал 9 иностранных языков, кстати, да. Вот. Юрий Алексеевич, младший брат, который был известный художник, который был известный музыкант, он стоял, кстати, у истоков нашей филармонии, да. Вот. Он в 1944 году ушел из жизни. Оставалась Татьяна Алексеевна, дочка, да, но она вела очень замкнутый образ жизни. Ну, во-первых, она была тоже репрессирована в 20-е годы, да, потом она вернулась в родной город, да, вот она вела очень замкнутый образ жизни. А дальше остальные-то, женщины-то, они же бабушки, старушки.
2: То есть,
1: сестры двоюродные были далеки.
2: Угу.
1: И вот тогда моя мама, моя бабушка, потом Александра Петровна Богословская, кстати, ее муж-то тоже был расстрелян в 1937 году, младшая сестра моего деда, где висел портрет отца Алексея, который мы передали в епархиальный музей не так давно. Вот. И они мне сказали, Саша, говорит, ну, значит, да, надо заняться тебе вот этим вот делом семейным.
2: То есть это было когда примерно? Вы уже сколько лет занимаетесь вот это восстановление исторической
1: правды? Я могу сказать, я начал заниматься в 70...

0: получается, не соврать бы сейчас, 78 или 79-й.
1: В 78-м году, да, достаточно уже много лет потрудились.
0: Вот в 78-м или 79-м году я стал собирать все, что было можно. Фотографии, какие-то письма, какие-то открытки там.
1: Ну, вы вот получили доступ к архивам, где...
0: Нет, это рано. Личные вещи какие-то. Я стал это все собирать. Несколько картонных коробок у меня больших, значит, до сих пор они... Ну, сейчас много я отдаю, возвращаю, да, церкви. Вот. Я все это собирал, старался описать. И вот так, наверное, это все у нас шло до перестройки. Потому что до перестройки, до 85-го года, об этом говорить практически было невозможно, наверное, нигде. Хотя я уже не скрывал и открыто говорил, значит, о том, что вот церковь наша понесла такие страшные утраты в годы лихолетия. А когда пришла перестройка, и когда вот, значит, началась такая реабилитация политических деятелей, партийных руководителей, там, советских руководителей, да, моя мама, она сказала: «Саша, вот мы тут собрались все, женщины, и решили, что мы с тобой должны вернуть память наших родственников. И в первую очередь отца Алексея мы должны вернуть память». И вот тогда мы с ней начали эту, ну, скажем, борьбу, так мы скажем, да, за возвращение его имени. А поскольку все документы в то время хранились в Комитете государственной безопасности на улице, тогда еще она называлась Воробьева, да, вот, то мы обратились туда с разрешением, чтобы нам дали ознакомиться с делами, ну, не только отца Алексея, но еще и с делом деда, значит, моего, да, племянника отца Алексея, его крестника. Вот, нам отказывали очень долго, значит, даже посылали очень странные ответы иногда нам порой, значит, в которых доказывали, что вообще мы не родственники отцу Алексею, каким-то образом, вот. В конечном итоге, значит, мы одолели своими, своими письмами, да. Вот, нам позвонил великолепный человек, подполковник КГБ, значит, да. Мы с ним потом общались, да, и он сказал: «Александр Николаевич, ну, мы разрешаем вашей маме знакомиться с этими делами». Я говорю: «А мне? Только вашей маме». Я говорю: «Но мама-то у меня сердечница, это раз, во-первых, да. А если с мамой будет плохо, я вам перезвоню». Он перезвонил, сказал: «Я договорился, вам тоже разрешат ознакомиться с делом». И вот мы пришли в Комитет государственной безопасности. Нас посадили в отдельную комнатку. Нам принесли два дела. Взяли с нас подписку, что мы никогда не будем разглашать то, что мы там прочитаем.
1: То есть переписывать нельзя было?
0: Нет, нельзя было.
1: Только можно было почитать, и все.
0: Да, но я переписал все, что надо. Да.
1: Понятно.
0: Ну, когда мы читали, с мамой два раза было плохо с сердцем. Ну, во-первых, мама узнала о том, что его родного отца расстреляли в 37-м году, а не сам он умер в лагере в 39-м.
1: То есть это для нее было открытие именно в тот момент, когда она,
0: конечно,
1: сидела на
0: Воробьевке? Конечно, потому что мы все считали, что дед мой умер в 39-м году в лагере. У нас была справка, что он умер от гнойного плеврита. А оказалось, что он был расстрелян в октябре 37-го года. То есть два года скрывали правду. Хотя мама писала и бабушка писали. Они писали там и Маленкову, и Хрущеву, и кому только они не писали там письма. Ну ладно, это вот... То есть мы вот прочитали это дело. Дело было очень маленькое. Там несколько страничек. Скупое у отца Алексея дело. Я потом по делу написано: «Разстрелять!» Большими буквами было написано.
1: «Разстрелять!»
0: Да, было написано. Да. И мы прочитали когда... И вот после этого я написал статью под названием «Так убивали церковь».
1: Дорогие друзья, сегодня герой программы «Веруем» — полковник полиции в отставке, профессор Нижегородской академии МВД Российской Федерации, обладатель почетного звания «Серафимовский учитель», правнучатый племянник нижегородского новомученика Алексея Порфирьева Александр Николаевич Лушин. И наша следующая глава — «Уныние».
2: «Уныние».
1: «Уныние, говорил преподобный Серафим Саровский, хуже греха. Уныние, по его словам, является источником множества искушений, смущений, ярости, хулы и жалоб на судьбу». Вот когда вы стали узнавать все больше и больше про своего родственника Алексея Порфирьева, как вы думаете, впадал он в уныние тогда, когда он был еще, ну, таким очень уважаемым, известным человеком, настоятелем центральных храмов Нижнего Новгорода? Вот как вы думаете, знакомо ему было уныние? И что его могло как бы подвигнуть к унынию?
0: Наверное, здесь тогда надо говорить уже о последних страницах его жизни, о последних эпизодах его жизни. Это когда к власти приходит безбожная власть. И вот, кажется, здесь могли опуститься руки у священника. Да? А ведь у некоторых опустились руки, а кто-то пошел на соглашательство, пошел с безбожной властью, и живая церковь появилась, и появились, значит, самые различные, так мы скажем, да, ужасающие эксперименты, да, над церковью. Вот. И оказалось, что у него не было уныния. И когда пошли первые аресты священнослужителей, именно он пошел к органам советской власти, стал заступаться за тех, кого арестовали, просил их отпустить. Причем встречали его очень агрессивно. Вот по рассказам мы знаем даже, что один раз даже его за бороду там таскали, когда он пришел туда. Плевали ему в лицо один раз даже, когда он пришел туда. И тем не менее он продолжал ходить. Он не впал ни в какое его ныне. И даже когда украли печать церковную, его печать украли. А он был председатель духовных съездов церковных. Он был председатель самых различных обществ, значит, да, церковных. Да. Когда украли эту печать, значит, да, то, кажется, вот здесь как мне впасть в уныние, печать куда используют? Нет. Кстати, что любопытно, когда украли печать, духовенство ему адрес составило. Значит, в этом адресе выразили ему благодарность за то, что он не сломался и продолжает борьбу, и что даже печать украли для того, чтобы ввести его, значит, да, в это уныние, а он ему не поддался. Кстати, недавно эта печать вынырнула, теперь ее обладатель, наша епархия, этого отца Тихона, эту печать можно увидеть.
1: В музее, да, в епархиальном музее. Да. Как здорово. Да как ее нашли-то?
0: Это отец Тихон пусть расскажет. Да?
1: Ой, как вот. Интересно.
0: Это интересная будет уже история. Он не впал в уныние. Вот, вы знаете, есть последняя фотография его прижизненная. Последняя фотография. Незадолго до трагедии.
1: Трагедия этой.
0: Вот кажется, лицо человека. Ну, там уже видно постаревшее лицо, осунувшееся, да. Но там глаза. Надо посмотреть на глаза этого человека, человек, который уверен в том, что он идет абсолютно так, как это должно идти. С Христом идет.
1: Алексей Порфирьев, он был на духовной ниве известным миссионером, да? На ниве духовного просвещения. Способствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. И тому, я так понимаю, сохранились множественные свидетельства.
0: Да.
1: За отличную службу он был поставлен на должность настоятеля в Михайло-Архангельский собор в Нижегородском Кремле.
0: Да.
1: То есть он был очень известнейший человек, а мы так мало действительно об этом знаем. И хочется, чтобы сегодня вы нам поподробнее о нем рассказали. Вот в 1913 году вся Россия торжественно отмечала 300-летие царствующего дома Романовых. В мае в Нижний Новгород прибыл государь-император Николай II. Отец Алексей присутствовал на торжественном обеде, данном в честь его императорского величества. Более того, он был удостоен личной беседы с государем-императором и получил в дар от государя два отреза дорогой парчи для пошива церковного облачения. Известно ли вам, Александр Николаевич, о судьбе этого облачения?
0: О судьбе облачения мне, конечно, ничего не известно. А вот у Александры Петровны, да, Богословской, у нее хранился, вот остатки от пошива этого облачения были остатки, да, и она эти остаточки сохранила. Вот в настоящее время я иногда раздаю эти остаточки, значит, да, передаю, вот передал Мажаров Майдан недавно на родину отца Алексея, значит, да, с его фотографией. В храме есть Михаила Архангела кусочек этой парчи, у отца Тихона там есть кусочек этой парчи в монастыре, да, это, конечно, вот сохранился этот кусочек, да. Слава Богу, да, что Александра Петровна, она вообще хранила все, что было связано с памятью отца Алексея, да. Вот удивительная женщина, она хранила прям, ну, все. Вот даже была, даже хранилась эта ручка, я помню, вот металлическая, железная, которую он писал. Ну, я сейчас не знаю, где эта ручка, конечно, но я ее помню, эта ручка была. Она там вставлялась куда-то внутрь, потом вынималась, перо одевалось и писалось, да. Вот. Она все хранила, вот все, что можно было от отца. Четки его сохранила. Четки я передал в наш храм, значит, да, отцу Виктору. Вот. Она хранила все вещи. Вот знаете, как это вот, наверное, это было важно. Что касается служения отца Алексея, то вот, знаете, надо с чего начинать, наверное. Надо начинать с того, во-первых, что он был прекрасный педагог. Он 16 лет прослужил в духовной семинарии. Есть о нем воспоминания, написанные его бывшими учениками семинарскими. Ну, правда, написано там не без некоторого юмора, написано, что он был очень строгий преподаватель, да, но он обладал огромным количеством самых различных знаний. И когда кто-то из семинаристов, значит, приходил с невыученными уроками, да, они делали такой шаг хитрый. Значит, когда отец Алексей собирался опрашивать и поднимал, значит, да, глаза, задавали вопрос. из любимейших вопросов отца Алексея, как тематику. Отец Алексей внезапно воспламенялся, и до конца, значит, занятия он погружал их в мир вот этой вот истории.
1: Какие остроумные семинаристы были,
0: истории, да, для них это была большая радость. Потом, в 1893 году, 95-й год, он становится настоятелем.

0: соборов Нижегородского Кремля и одновременно благочином всех домовых церквей Нижнего Новгорода. Вот представьте себе, 1896 год. Всероссийская?
1: А мы сейчас об этом поговорим. Вы смотрите, а на многих дореволюционных фотографиях известного нашего нижегородского фотографа Дмитриева отца Алексея можно видеть и рядом и с губернатором, архиереем, губернским предводителем дворянства, другими значимыми лицами. Вот как связи с высокими чинами влияли и на деятельность, и на характер отца Алексея?
0: Надо разделить. Необыкновенно скромный человек в быту, я уже говорил об этом, да, кстати, значит, Александра Петровна говорила, что он очень, вот даже ну, пища там взыскать, да, он не какие-то деликатесы, да, он очень питался, значит, да, очень скромно, да, и так далее, вообще вот скромно они очень жили. И в то же время мы действительно видим его, вот сколько есть огромных мероприятий, которые проводились на чуть не всероссийском уровне. День памяти Минина и Пожарского, день памяти основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича. Везде во всех комиссиях мы видим вторая фигура там после, значит, губернатора, или третья после еще представителя дворянства, везде Алексей Порфирьев как представитель, значит, да, нижегородского духовенства. И вот огромное количество всяких обществ, благотворительных, там, церковных и даже светских, и везде мы встречаем. 3-4 фигуры, да, это первые знаковые фигуры, еще архиерей, да, конечно, да, вот мы встречаем отца Алексея. Наверное, это не карьера была все-таки, я так думаю, он не карьерный был человек в этом плане, да, но он был человек деятельный, и вот то, что он был человек деятельный, и выдвинуло его, наверное, как раз вот в этот ряд. И все, что он делал именно не для того, чтобы себя там прославить, да, а для того, чтобы наш родной город Нижний Новгород, наша Нижегородская губерния, значит, да, были прославлены вот этими большими, огромными делами. Вот это, наверное, его высочайший, наверное, патриотизм, высочайший его гуманизм, любовь, наверное, к народу, да. Ведь не случайно у него была идея, которая реализовалась, создать первую церковную в стране газету, народную газету церковную. Но пришли к власти большевики.
1: И я так понимаю, что причиной ареста отца Алексея стало воззвание к сельским приходам Нижегородской епархии, суть которого – возвратить притчам отнятую у них землю и восстановить в полной мере все нарушенные в революционное время способы их материального обеспечения, что, собственно, не понравилось новой советской власти, так?
0: Да. Да. А это не могло понравиться новой советской власти. Да. Потому что изначально та власть, которая пришла, она была настроена, ну, во-первых, атеистически.
1: Да, ну, как мы уже знаем, история была трагична, и вот из воспоминаний иеромонаха Алексея Воскресенского, из его дневниковых записках, он указал, что мучеников, вот о которых вы сейчас говорили, да, епископ Лаврентий Князев, предводитель дворянства Нидгард и Алексей Порфирьев, их расстреливали в саду за зданием ВЧК. И после первых выстрелов отец Алексей не упал, отдвинулся по аллее сада и был убит лишь вторым залпом карателей. И стреляли в него латышские стрелки. Вы видели своими глазами вот вообще вот эти все свидетельства, о которых вот мы сейчас говорим, все это описано, ведь все это как было, вот эти следственные...
0: Я это читал. Но есть ведь еще и семейные предания, так мы скажем. Да, вот когда отец Тихон Затёкин снимал великолепнейший фильм «Страдания ради ваших», он, кстати, в двух сериях этот фильм, и там моя мама, мама была последней, наверное, хранительницей домашней вот этих вот всех историй. Моя мама рассказывала эту историю очень подробно. Она рассказывала, что когда их вывели в сад, и когда, после того, когда они причастились, когда владыка Евгений имел с собой, значит, святые дары, да, они когда вышли в этот сад, и когда пришли, первая команда даже не знала, зачем она пришла в сад. И когда они увидали двух священников, значит, они сказали: «Мы стрелять не будем».
1: Испугались?
0: Священники стоят перед ними.
1: Ну, страшно было, страшно.
0: Они русские, мы стрелять не будем. И вот в это время, вот мама говорит, где-то, видим, в храмах, что ли, было пение херувимское. И они ушли, они сказали: мы не будем стрелять. Вот мама рассказывала эту историю, маму надо было слушать, это когда вживую, когда она рассказывала со слезами, она говорит: это пение херувимское, да. Они сказали: мы не будем стрелять, мы не можем на них стрелять. Они ушли, тогда, значит, прислали вот этих вот латышских стрелков, они пришли спокойно, быстро свое дело выполнили. Вот. Но есть еще другая подробность. Говорят, что когда отец Алексей пошел после первого выстрела, и когда упал после второго выстрела, он шевелился. И тогда один из латышей добил его штыком. Сначала прикладом ударил, потом...

0: добил штыком. Но это тоже версия. Вот. Но мы знаем точно вот такую вещь. Вот у нас в родне есть такая история, что один из наших родственников, который был телеграфистом, он утром прибежал в семью Порфирьевых и сказал, как их убили. И сказал, что их тела на телеге привезли и сбросили в Волгу. Вот эта история у нас она есть. И мама ее рассказывала, когда фильм снимали, и мама всегда ее рассказывала, эту историю.
1: Тело до сих пор, так понимаю, и не найдено. И сколько было попыток. Найти?
0: Волга – это их могила. А Волга – великая мать река. Она приняла. Она не просто, она приняла останки мучеников. Конечно, страшная трагедия, да. Моя мама никогда не могла ее рассказывать спокойно. Она всегда плакала, когда говорила об этом. И когда я Владыке Николаю, когда статья вышла моя «Страдания ради ваших», когда он мне позвонил и сказал, приезжай ко мне, я приехал к нему, и он мне сказал, Саша, вот ты молодец, ты правильно написал, надо идти этим путем теперь, надо идти дальше, ты должен сейчас вот восстановить память, да, отца Алексея, потому что за тобой потом пойдут другие, будут восстанавливать память своих предков, да, потому что никто не шел, вот я говорю, Владыка, он говорит, никто пока сейчас не пойдет, люди боятся. Они еще пока боятся, они не верят, что это может произойти. А ты пошел со своей мамой. Вот он меня благословил, говорит, иди, я пошел, да. Вот. И когда я начал собирать церковную историю, ведь вот он написал же, какие слова я ему принес, когда... И говорю, Владыка, вот что я написал, почитайте, пожалуйста. И он мне написал, с вниманием прочитал печальную повесть о человеке, который костьми лег за дело церковное, вечная ему память и благодарность от земляков за стойкость. И сказал мне, ты должен написать историю. А когда мы стали подсчитывать, а сколько, оказывается, ушло из жизни насильственным путем наших членов семьи, я был просто в шоке, был потрясен.
1: Александр Николаевич Лушин, родственник новомученика Алексея Порфирьева, правнучатый племянник, сегодня в гостях программы «Веру». И мы движемся дальше. Наша следующая глава – «Терпение».
2: Терпение.
1: Александр Николаевич, вот какое духовное наследие оставил вам отец Алексей? Вот вам, как ближайшему родственнику. Вы смотрю, сколько у вас книг, литературы, какая у вас блестящая память, сколько вы все помните, храните, знаете. Поэтому вам, наверное, есть что сказать.
0: Если говорить, наверное, вот самое главное, что это осталось, я считаю, это тот самый портрет, о котором я говорю, да. Вот этот портрет ведь написан был его сыном сразу после трагической кончины отца Алексея.
1: Он это сидит... в 19-м году?
0: В 18-м.
1: 18... Нет, написан был...
0: В 18-м. Он 18-м. Писался сразу, в ноябре 18-го года писался после кончины. Там отец Алексей дома, он сидит около фикусов, в облачении, знак у него, окончание духовной академии, очень доброе такое лицо. И вот когда было принято решение портрет передать мне... Да. Я его реставрировал, ну, не сам, конечно, да. Художник Валерий Синицын сделал раму, сделал реставрацию. Он висел дома, и вот я всегда подходил утром и руку клал на его руку. А когда вот уже внук Илья маленький был, значит, я говорю, пойдем дедушку, ну, про дедушку погладишь по руке. Он любил погладить его по руке, по кресту, да. Вот, вот это вот, мне казалось, вот как тут он здесь, вот он с нами, вот это все рядом, да. Вот, но больше-то ничего. Да. Осталась только память в воспоминаниях людей. Но каждое воспоминание о нем, вот, оно настолько ценное, оно настолько интересное, оно настолько важное, потому что все вспоминали его, каким он был.
1: Его оборвалась жизнь, сколько лет ему было?
0: 63, он принял мученическую кончину, 63 года. То, что я делал, ведь я делал это вот, ну, не ради того, что ради там, семьи, там, семейной истории, да. Потому что Владыка Николай мне говорил, он говорит, ты делаешь это не для себя, ты делаешь это для всех. И когда создали вот эту группу по сбору материалов невинно убиенных священнослужителей, ее возглавил отец протоиерей Валентин Сазанов при храме Александра Невского. Нас было там несколько человек, вся группа была небольшая. Люди-то к нам не шли пока еще. Мы объявляли, мы просили, ну придите, принесите документы, фотографии. Мы вот для чего собираем. А многие говорили, нет, мы не понесем, еще не знаю, как это повернется. Как это повернет? 92-й год. 93-й, а люди, как это повернется?
1: Вот такой страх, вот видите, да. Сидел на...
0: А мне еще говорили некто, ты поповщину тащишь. И все равно мы шли с мамой, потом пошли за нами другие родственники, у которых были убиты мужья и отцы, и они стали писать. Сначала наша семья большая стала, разрастается. Потом ко мне стали приходить другие люди и говорить, Александр Николаевич, научи, куда писать и как писать. Я всем говорил. Помогал даже составлять письма. В прокуратуру тогда начали ему писать уже. Господь управит это дело. Когда стали люди получать справки, значит, а ведь в 56-м году давали справки о реабилитации некоторым священникам. Написали, дело приостановлено, там, за недоказанностью. А ведь отца Алексея не давал такой справки. А он оставался врагом советской власти до конца. Вот когда уже в 2000 году состоялось прославление священномучеников, да, мы дома плакали. Мы вот обнялись, вот мамы, тетки, да, обнялись, плакали. Вот я позвонил владыке, да, когда, значит, да, владыка, приезжай, я приехал к нему. Он мне там какую-то брошюрку подарил тогда, значит, о канонизации новомучеников. Я владыку обнял, я тоже плакал у него, владыки Николая, да, плакал. Значит, он говорит, да не плачь, все нормально, все хорошо, так все должно было быть. Была написана первая икона. Это вообще была первая икона нижегородского новомученика написана. Ее писал Таня Черепанова, значит, да, написала эту икону, вот, да. И вдруг вот в 2003 году Сергей Малиновский, да, мне говорит, слушай, говорит, вот в Москве будет такое крупное мероприятие, вот, да, вот есть такое, говорит, решение, хотят тебя пригласить в Москву с иконой отца Алексея. Я говорю, ну, как-то неудобно, как-то я поеду в Москву. Я даже не знал, что там будет толком, какое мероприятие. Ну, какое-то там небольшое мероприятие, да. Значит, да, и вот мы с дочерью взяли икону и поехали в Москву. Приезжаем мы в Москву, приходим на улицу Якиманку, и там я пришел в ужас, потому что там стояло огромное количество людей, которые держали фотографии священников, диаконов, там, значит, причетников, пономарей, соломщиков, мирян убиенных, да, там были хоругви, значит, были еще какие-то там транспаранты, вот, да, значит, да, я говорю, а что, а мне, говорит, Александр Николаевич, а вот отец Алексей поведет это шествие на Красную площадь. Я говорю, а как он поведет? Ну, как поведет? Вот у меня газета, да, здесь вот на, мы идем, я держу в руках эту икону отца Алексея, рядом дочь.
1: А за вами весь вот это...
0: А за нами шло 12,5 тысяч человек. И над головами, вот мы сейчас говорим, 9 мая идет у нас, да, знаменитый, вот идут с фотографии родственников своих, да, участников Великой Отечественной войны. Вот там примерно аналогичное. Вот это, когда это еще колыхалось все, такое ощущение, что отец Алексей идет впереди, да, а за ним идут вот эти убитые христиане. Я шел, у меня, наверное, слезы капали, я всю икону, наверное, заплакал, пока шел несколько раз. Люди нам на колени вставали там, да. Но это охранялась улица с двух сторон, да, понятно. Молились, пели, значит, какие-то там молитвы, да. А я шел, у меня на икону только скоп-кап-кап-кап периодически, да. Дочка шла, она прям вот, она замерла, она... Но отец Алексей, это чудо.
1: А у вас есть стихи, посвященные Алексею Порфирьеву?
0: Нет.
1: Вы же пишете стихи. А почему вы не написали, Александр Николаевич?
0: Потому что очень сложно святому писать стихи. У меня есть одно стихотворение, называется «Русский святой», да? Но это другое стихотворение. Там собирательный образ русского святого. А написать об отце Алексея очень сложно. Я уже много раз, вот даже мне жена говорила, значит, да, ну, мама до этого говорила, жизнеописание его было написано неоднократно, издавалось, значит, да, вот это все. Но это никак не получается, вы понимаете, да. Это же святой. Я не знаю, как можно писать стихи святым. Я этого не понимаю. Я понимаю молитву, но я молитвы не умею писать.
1: Наша следующая глава – «Милосердие».
2: «Милосердие». «Милосердие».
1: Отец Алексей был миссионер и богослов, главным оружием которого было слово. Вам, как я понимаю, досталось только таланта от вашего родственника. Вы тоже признанный серафимовский учитель, поэт, писатель, педагог. Вот, наверное, с чувством и благодарности, и гордости, да, вы несете свой вот этот талант. И сейчас воспламеняете сердца и студентов, и воспитанников, и ближайших родственников, и подвигаете всех нас, да, помнить свое родство и кланяться нашей истории.
0: Очень сложный вы передо мной вопрос поставили. Конечно, я ощущаю присутствие отца Алексея, как все родственники, мы ощущаем его в жизни. Ну, понятно, что мы молимся, да. Я, наверное, все-таки не очень достоин отца Алексея, да, пока. Мне очень трудно сказать, что я вот иду по его стопам. Я пытаюсь, наверное, только это еще делать, да. Мы живем же, живем, всю жизнь учимся. Но для меня отец Алексей, конечно, это пример. Это пример милосердия. Вот это человек, который умел прощать. Ведь простить своим палачам. Мы помним, царская семья простила своим палачам. Это молиться за тех, кто гонит, за тех, кто унижает, за тех, кто убивает.
1: А вы как думаете, когда вот он понимал, что вот будет такая трагедия, он внутренне ведь был готов, что он понимал, что его расстреляют, и расстреляют вместе вот и с Нидгардом, и Князевым. Как вы думаете, он был готов к смерти? Боялся ли он ее в тот
0: Я
1: момент?
0: Я думаю, что он уже был готов задолго до ареста. Ведь мы знаем, что он молился как раз вот за тех, кто унижает, как говорил мой дед, за тех, кто злой. Да? Вот. Он действительно за них молился. Да, а как по-другому жить? Как по-другому жить, значит, да. Мне кажется, он ощущал, что вот этот конец, он будет. Но надо к этому концу идти. Значит, надо к нему идти так, как это должен был сделать пастырь, как это должен был сделать христианин. Мне кажется, что и он, и владыка, и Алексей Борисович Нидгард, они были готовы к этому. Они прекрасно понимали, что ну, не будет другого исхода, что будет мученический венец. Но к нему надо быть действительно готовым. И надо его принять так, как его принимали первые христиане. Но, как мы вначале говорили, не было уныния, а была деятельная жизнь. До конца вести деятельную жизнь, доказывая всем своим поведением, своей жизнью, что он живет как христианин, который готов за Христа пострадать.
1: А вот правда, что ведь предлагали отцу Алексею поставить подпись против владыки, против епископа Балахнинского. Если бы он, ну, поставил бы подпись против него, возможно, его судьба могла бы иначе сложиться. Его бы, может быть, и не расстреляли, как вы думаете?
0: Да, ведь там ведь вопрос вот в чем был. Когда святейший патриарх Тихон прислал вот это знаменитое письмо там и так далее, да, вопрос ведь вставал о том, как это письмо должно быть оценено духовенством. Это очень интересовало власти, как они отреагируют на это письмо. Если они там лягут под власть, это одно. А если они отреагируют, как это патриарх говорит святейший, это будет другое. Да, и когда они увидели то, что слова патриарха были восприняты так, как и должны были воспринять христиане, значит, это, естественно, должно было уже определить судьбу и отца Алексея, в том числе. Это и определило судьбу. Ведь и случайно на допросах интересовало. А вы в каких там отношениях с святейшим патриархом? Отец Алексей ответил, я с ним встречался несколько раз, но встречался только тогда, когда это было необходимо по церковным делам, да? А их очень интересовало там очень много. И показать на владыку Евгения. А, он владыка Евгений там. Значит, да. А он нет.
1: Вы ведь интересовались вот этими всеми архивными документами, следственными делами, или все-таки сейчас документы некие так и остались засекречены, и доступа к ним нет?
0: Потом, когда все дела были переданы в Центральный архив Нижегородской области, то очень многие родственники, они интересовались, и они получали даже возможность ознакомиться с некоторыми документами. Не со всеми документами, потому что любое дело, оно состояло из двух частей. Вот эта вот часть как бы официальная, да, там, и расстреляли. А вторая часть – это дело следственное, да.
1: С фамилиями конкретными, кто вел, да?
0: Да. А вот там уже было очень много интересного, значит, да. Вот в свое время я написал такое стихотворение «Стукачи». Вот оно у меня, правда, не публиковалось никогда. Отец Тихон, правда, прочитал, сказал, очень сильное стихотворение, говорит, ну, оно правдивое, да. Вот эта вторая часть, это там, где как раз и будут стукачи,
1: и
0: да.
1: И она засекречена.
0: Стукачи, доносчики и так далее. Вот эта часть, она до сих пор, ее не афишируют и не публикуют. Наверное, публиковать никогда не будут. Вот, поэтому мы никогда не узнаем, да.
1: Александр Николаевич, ну, в общем, я понимаю, что вот дело вашей жизни, да, которое вы с мамой начали, там, в 70-е годы, восстановить имя вашего родственника, да, в общем-то, собственно, дело и сделано. Он прославлен, он святой. Теперь, вот видите, и служба, богослужение будет Алексея Порфирьева, и иконы пишутся, и почитают его. Что еще недоделано, что хотелось бы относительно вашего родственника сделать? Может быть, книгу издать, фильм снять, или, может быть, храм в честь него построить? Вот какая мечта есть у вас, которая бы очень хотелось, чтобы осуществилась?
0: Ну, насчет храма я не замахиваюсь, это дело правящего архиерея. Да, вот. все-таки вот хотя бы в каком-то храме был, может быть, предел хотя бы, да. Вот, хотя отец Тихон поминает, да, всегда вот там у себя в монастыре. Но хотелось, может, был бы предел. Конечно, храм бы хотелось, да. Вот, ну, вы сами понимаете.
1: Но
0: да.
1: У нас же есть вот храм Нидгарта.
0: Да, ну, храм есть такой, да.
1: Да, Нидгарта.
0: Я даже был
1: в храме, да.
0: Ну, конечно, хотелось бы, да, вы понимаете, да. Ну, я здесь не могу ничего в этом плане сказать. Это не в моей власти и не в моей силе. А вот хотя бы предел очень бы хотелось, да, хотя бы в каком-то храме был. В отношении фильма. Вот тот фильм, который был снят «Страдания ради ваших», мне бы очень хотелось, чтобы его вернули на экраны. Хотя он был и снят, наверное, в 2000, может быть, первом году начали снимать, во втором, в третьем. Ну, где-то на третьем году он был снят, скорее всего, да. Фильм был потрясающий, двухсерийный. Вот многие, кто смотрели, потом мне просто люди звонили и говорили: «Саша, мы смотрели, мы плакали». Да, фильм очень тяжелый, конечно, потрясающий. Там моя мама очень много говорит, я там говорю. За этот фильм нам досталось. А тут Тихону не досталось, да, он все-таки человек церковный, его не тронули, побоялись. А мне-то досталось, мне прямо звонили по телефону, мне говорили, что я негодяй, подлец, сволочь, мерзавец, что я должен встать на колени, ползти до Москвы и у Мавзолея просить прощения у великого Ленина за этот фильм. Даже вот так это было.
1: Ну, вы рассказывали там про отца Алексея.
0: Да.
1: Вы просто вот и рассказывали то же самое, что рассказывали сегодня в нашей программе.
0: Да, но в этом фильме...
1: Но это было время другое, когда, видите, какая реакция.
0: Да, но в этом фильме я говорил о том, что отец Алексей пострадал от кого?
1: Ну, понятно, от советской власти.
0: Власть безбожная какая была?
1: Конечно. Да.
0: Которая потом вдруг начала ни с того ни с сего, значит, да, вопить на всех углах о том, что Христос был первый коммунист, значит, да, да. И оказалось, что лидер коммунистической партии чуть не с детства, значит, в Бога верил, значит, как ему там тяжело жилось, оказывается, бедному, наверное, да? Да, все это скрывает. Вот. Ну, я высказал все, что я думаю по поводу коммунизма. Я сказал, что коммунизм — это антирелигия. Вот.
1: Но
0: все средства массовой
1: говорили,
0: информации разнесли это по всей нашей стране, мои слова. И за это мне тоже попало.
1: Ну, да.
0: Да, они говорили: зачем ты говоришь такие вещи? Как ты можешь? Ленин — великий человек. А я говорил: а телеграмму вам напомнить? Как можно расстрелять больше попов? А вам напомнить еще другие телеграммы, да? А напомнить еще что-то, да? Вот их это очень не смущало. Они говорили: а что там? Вот, там. Времена меняются. Времена-то меняются, конечно, да. А как владыка Николай говорил, надо не только, чтобы времена менялись, надо, чтобы мы изменились. И вот тогда изменится очень многое.
1: Александр Николаевич Лушин, герой программы «Верую сегодня». Мы сегодня вспоминаем родственника Александра Николаевича, священномученика Алексея Порфирьева. В этом году ему исполняется 170 лет. И наша следующая глава – «Любовь».
2: Любовь.
1: Александр Николаевич, вот когда есть глубокая вера, чувствуете, что вообще нет страха в душе, да, и умирать не страшно. Вот видите, как с верой легко принял мученическую кончину ваш родственник. Да, и какая-то светлая сейчас грусть светлая вокруг его имени. Да, страшно. Да, можно было бы еще пожить, хотя времена были, конечно, такие темные в тот момент. Но все равно, когда ты веришь, тебе легко.
0: Когда мы начали вот это, вот 90-е годы, когда начались еще, стала издаваться газета тогда «Православное слово», она издавалась при соборе Александра Невского. Вы мне задали вопрос, стихи. А я написал рассказ, он назывался «Ночь красного Ирода». То есть все-таки у меня есть рассказ, посвященный отцу Алексею. И в этом рассказе как раз вот я пытался отразить именно вот этот очень серьезный момент. Ведь он так любил людей. Это такая всеобъемлющая любовь. Значит, да. Вот. И мне вот все время казалось, ну, как-то странно, да. Ведь у вас есть люди, которых можно не любить, да. И вдруг оказалось, что совершенно по-другому можно жить. Моя жена как-то однажды сказала такие слова. Она говорит: у Саши нет врагов. Это про меня она сказала, да. У меня действительно никогда в жизни у меня не было врагов, да. Я ни с кем в жизни конфликтовал вот так вот, значит, сильно, да. Несмотря на то, что шел таким вот путем, да. Вот идешь, тебе кажется, сейчас вот раз, и поставят на то место и скажут: ты больше не вякай. Оказывается, нет. Оказывается, никто меня не трогал, я шел своим путем, да, терпеливо, но с любовью шел к людям. Я один только случай расскажу, но связь с владыкой Николаем, чтобы меня поняли теперь. Однажды я к владыке пришел и говорю: вот, владыка, вот вы мне каждый раз с праздниками, с Пасхой и с Рождеством присылаете открытки, написанные там вашей рукой, вашим размашистым почерком. Да, а вот у вас такая стопа, Валентина Михайловна, лежит там, бланки, да, как просто там клише там, да, и так далее, да, все там. И это, Владыка так сел, откинулся в кресло и на меня посмотрел очень долгим взглядом. Потом мне говорит: а ты что, хочешь, чтобы я тебе на бланке, что ли, присылал поздравления?
1: Казенное письмо.
0: Я говорю: ну, я вот, владыка, так. И он мне, знаете, какие сказал? Он сказал: а вот ты представь, вот я беру ручку, я пишу: дорогой Александр Николаевич, я вижу тебя. Дальше я пишу: со домашними, я вижу все твое семейство. А так, говорит, эта бумажка есть, бумажка, говорит.
1: Понятно, вот. К чему
0: и
1: вы
0: вот
1: это
0: я
1: говорили.
0: Вот, я тогда понял, что такое любовь, что такое любить человека, да. То есть он писал с любовью, да. И я понял, что надо относиться ко всему с колоссальнейшей любовью. Я понял, что надо всех любить. Вот это очень трудно любить, да. Да, очень трудно любить. Я прямо скажу, любовь – это тяжелые качества, тяжелые чувства. Оно радостное, светлое, но оно очень тяжелое иногда бывает подчас. А любить-то надо, оказывается.
1: Александр Николаевич, а вот если бы не встреча с митрополитом Николаем, вот не такие теплые взаимоотношения, да, на протяжении долгих лет, если бы вы не знали, что вы родственник священномученика, скорее всего, по-другому сложилась бы ваша жизнь и отношение к ней. Другим бы вы были человеком? Вот как вы думаете?
0: Это вопрос, на который мне, наверное, очень трудно будет найти какой-то ответ точный. Ведь вот было время другое совсем еще, можно скажем, да, когда мы получили возможность открыто говорить наших родственников, которые были, я даже не говорю, были убиты, они были убиты. Вот. Но владыка Николай в моей жизни сыграл огромную роль. Я даже иногда вот думаю, наверное, тем, кем я стал сегодня, да, может быть, даже в чем-то я благодарен владыке Николаю. Нет больше той любви, чем отдать жизнь своей за други своя. А разве не за эту любовь отдал жизнь отец Алексей? Это не обязательно оружие в руках иметь. А разве не за это другие новомученики свою жизнь отдали? Положили свою жизнь за други своя? Кровь мучеников, она не подлежит забвению. И вот любовь, она до этим двигает. И вот я делаю все, чтобы кровь мучеников, она не была забыта.
1: За что вам, Александр Николаевич, низкий поклон. Вот огромное спасибо вам. Это для нас большой пример, для следующих поколений, что мы в эту жизнь приходим не просто так землю топтать. Ведь каждый действительно должен что-то после себя оставить. Немножечко вот того тепла. Спасибо за жизнь сказать тем, кто жили до нас. Вспомнить, сохранить, рассказать, приумножить. Благодарю вас, Александр Николаевич, за эти воспоминания, за эту и семейную историю, и вообще историю родного края, и вообще историю российской земли. Вечная память священномученику Алексею Порфирьеву. Вам мира и многое лето. И я напомню, что сегодня наш рассказчик был потрясающий, блестящий, добрый профессор Нижегородской академии МВД Российской Федерации, обладатель почетного звания «Серафимовский учитель» Александр Николаевич Лушин. И мы сегодня вспоминали его родственника, которым он является правнучатым племянником, Алексея Порфирьева. В этом году ему 1 октября исполнилось 170 лет. Спасибо вам большое, Александр Николаевич.
0: Всего доброго.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Мили Балакирев. Вальс номер 3 для фортепиано ре мажор. Вальс экспромт.

Теща Глинки весьма благоволила к музыкальным увлечениям Михаила Ивановича и даже называла его «мой маленький Моцарт». Услышав это обращение, кто-то из друзей спросил композитора: «Она так любит Моцарта?» «Что ты?» – замахал руками Глинка. «Она его знать не знает». Но как-то прослышав, что Моцарт благодаря музыке страшно разбогател, надеется, что эта участь постигнет и ее.

Дождь нудный утомляет слух, льет равнодушно и бессменно. Бредет среди полей пастух в плаще из полиэтилена. Юрий Адрианов.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий сегодня также принял участие в голосовании. В Храме Христа Спасителя в Москве состоится фестиваль «Твои таланты так нужны планете». Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 18 сентября, в первый день выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, а также региональных и муниципальных выборов, Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл принял участие в голосовании в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке. Российским законодательством предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью. Представители избирательной комиссии вручили представителю Русской Православной Церкви два избирательных бюллетеня. Один для голосования по федеральному списку партии, второй для голосования за кандидата в Госдуму по одномандатному округу. Святейший Владыка заполнил бюллетени и опустил их в переносную урну для голосования. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий сегодня также принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и депутатов Законодательного собрания Нижегородской области. Глава Нижегородской митрополии проголосовал на избирательном участке, который расположен в здании школы номер 30 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Общаясь с журналистами, Владыка Георгий отметил, что важно проявлять активную жизненную позицию и сделать свой выбор среди партий и кандидатов, которые определены в бюллетене. Напомним, что выборы депутатов в текущем году проходят в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве 21 октября состоится 7-й международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете». На фестивале вместе со звездами российского театра и кино выступят дети с инвалидностью и ребята из детских домов России и Беларуси. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на деятельность патриаршей гуманитарной миссии для помощи мирным жителям Донбасса. Отметим, что благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете» проводится с 2023 года. За все время в фестивале приняли участие более 5000 детей. Сегодня, в день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Его высокопресвященству служили председатель синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, викарий Святейшего Патриарха Московского и вся Руси, митрополит Каширский Феогност и клирики Нижегородской епархии. На богослужении присутствовали заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Клочай и другие высокие гости. Богослужебное песнопение исполнил выездной архиерейский хор под управлением протодиакона Антония Молева. По сугубой их тени была вознесена молитва о Святой Руси. Затем митрополит Феогност поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и обратился к собравшимся со свидетельским словом. После богослужения митрополит Георгий поздравил Сергея Обозова с 66-летием. Глава Нижегородской митрополии поблагодарил Сергея Обозова за соработничество и подарил ему резное деревянное панно с изображением преподобного Сергия Радонежского. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоялся запуск новой речной переправы по маршруту Чкаловская лестница-Стрелка. Регулярное сообщение 17 сентября открыло новое современное электросудно «Нино». Оно построено в Санкт-Петербурге и названо в честь официального талисмана региона «Олененка-Нино». Судно рассчитано на 80 пассажиров. На борту предусмотрены закрытые и открытые палубы, современный салон и сплит-системы, обеспечивающие комфорт пассажиров

в любую погоду. Бесшумный электрический ход без вибрации позволяет наслаждаться поездкой и панорамами. Новое судно будет выполнять ежедневные рейсы с 11:55 до 9 часов вечера каждые 30 минут. Время пути составляет около 15 минут. В первый рейс на судне отправились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев. Как отметил министр, развитие речного пассажирского флота и открытие новых туристических направлений в Нижегородской области соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 52%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Нас ни с кем не спутать, нас ничем не испугать. Мы можем все, но ничего не можем без Бога. Мы многое знаем, но знаем ли мы себя? Программа «Я русский» — это путешествие по миру русского счастья. Язык, культура, история, нравы, традиции, привычки. Что делает нас счастливыми и что делает нас русскими? Найдем ответ вместе в программе «Я русский». Программа путешествия по миру русского счастья.
1: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Березы».
0: Автор.
1: Слова Михаил Андреев, музыка Игорь Матвиенко.
2: Группа «Любэ» подарила множество душевных хитов сердцам простых постсоветских меломанов, умело лавируя на стыке жанров шансона, фолка, военной песни и легкого рока. Условно, репертуар Николая Расторгуева можно разделить на три больших категории – военно-патриотические баллады, залихватские напевы и, по-доброму, «сельская» в кавычках лирика, отдающая этническими мотивами. Хит «Березы» смело можно назвать «жемчужиной» последней, наиболее народной категории. «Береза» впервые прозвучала на одном из самых коммерчески успешных альбомов группы «Давай за», который увидел свет в 2002-м. Текст для будущего шлягера написал томский поэт, член Союза писателей России Михаил Андреев. Песня «Березы» стала одновременно заглавным и последним треком альбома. Звучание пластинки закрыла его бонус-версия, записанная при участии симфонического оркестра. Популярность песни выросла в разы, когда в эфире Первого канала стартовал показ телесериала «Участок» с Сергеем Безруковым в главной роли. Знаменитый актер не только удачно воплотил на экране образ бравого старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова, но и спел «Березы» дуэтом с Расторгуевым. Официальный клип с этой версией песни за 12 лет набрал на YouTube-канале «Любэ» более 23 миллионов просмотров. Под роликом до сих пор каждый день появляются новые теплые комментарии.
1: Исполняет Сергей Безруков и группа «Любэ».
3: Отчего так в России березы шумят?
4: Отчего белоствольные все понимают?
3: У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают.
4: Я пойду по дороге, простору я рад.
3: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
4: Отчего так печальные листья летят
3: под рубахою дым.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Малая Родина.
1: Таншаевский район Нижегородской области. Это самый северный и самый удаленный от Нижнего Новгорода район, до областного центра около 300 километров. Территория района покрыта сетью мелких рек и болот. Самая большая река – Пижма, текущая в северо-восточном направлении. Значительны по длине правые притоки Пижмы – Ошма, Унжа и левый приток Курнуш. Древнейшими жителями Таншаевского района были марийцы. В результате войн между Москвой и Казанью, а также черемисских войн, в 15-16 веках на современной территории Таншаевского района крупные марийские поселения были разгромлены и заброшены. Во второй половине 17 века начинается новое заселение этого края. Не ранее 1665 года появились деревни Ашкаты, Аркеева, Шугарнур, Ирга, Ашары, Таншайкова, Алганур, Ошма, Рамачи. В сохранившихся официальных документах за 1719 год мы уже встречаем Армачинскую или же Рамачинскую волость Яранского уезда. Рамачинский – конец волости Ашлы Яранского уезда. Так полностью именовалась эта местность до XVIII века. На территории волости русских поселений еще не было. Проживали только марийцы, общим количеством около 400 человек. Центром марийских поселений до начала XIX века являлась деревня Рамачи. В 1780 году было создано Вятское наместничество, которое получило от Казанской губернии ряд уездов, земли нынешнего Таншаевского района. В целях увеличения доходов в казну от природных богатств новых уездов, главным образом лесов, наместничество приступило к активному заселению ветчанами этих территорий. Недостатка в будущих переселенцах не было. При переезде крестьяне получали статус государственных. А такие крестьяне обладали наибольшими правами по сравнению с другими категориями. Местные леса и свободные земли позволяли развивать различные промыслы и заниматься сельским хозяйством. Русское население селилось в марийских деревнях и на новых, еще не обжитых местах. Местность вокруг деревни Таншайково русские переселенцы стали называть Таншаево. Постепенно происходило обрусение местного населения. В 1795 году Армачинская волость из Яранского уезда была передана в Ветлужский уезд Костромской губернии. В то же время в связи с постройкой церкви в официальных документах появляется село Таншаево. В 20-30-х годах XIX века центр волости из Рамачей начал постепенно перемещаться в Таншаево. До 1830 года территория волости делилась на три казенные вотчины – Письменерскую, Ашарскую, Рамачинскую. Затем Рамачинская и Ашарская вотчины были ликвидированы, вместо них образована Таншаевская. С 1 января 1841 года Таншаевская и Письменерская вотчины были объединены в государственную Таншаевскую волость с центром в селе Таншаево. В конце 19-го, начало 20 веков Таншаево наряду с селами Троицкое, Вохма, Печенкино и Шангское городище становится одним из административных центров Ветлужского уезда. Хорошие урожаи, развитые промыслы, удобное транспортное расположение, дорога Ветлуга-Яранск делали Таншаево торговым центром восточной части уезда. Медицинское обслуживание населения и состояние школьного дела в Таншаевской волости в середине XIX века было одно из лучших в Ветлужском уезде. Спуском в строй железной дороги Нижний Новгород-Котельнич и изменением в 20-е годы XX века социально-экономических условий Таншаево становится районным центром. Интересно, что в списках 1870 года имелись четыре населения с названием Таншаево. Таншаево Евстругово, село Таншаево, Таншаево Пижма или Второе Таншаево, Таншаево Третье. При строительстве железной дороги с 1912 года возникло еще одно, пятое селение с этим названием – станция Таншаево. Старое селение Таншаево сейчас является районным центром Таншаевского района. А в списках Горьковской области на 1 января 1966 года имеется уже только одно селение, носящее это название – районный центр Нижегородской области. Жители земель, на которых расположен нынешний Таншаевский район, занимались разными видами промыслов. С давних пор в Ветлужском уезде рубили и сплавляли по рекам сосну, ель, пихту. Особенно активно лесоповалом стали заниматься в 70-е годы XIX века. Массовое строительство и развивающаяся промышленность требовали все больше и больше строевого леса и топлива. Во второй половине XIX века в Ветлужском уезде большое распространение получили дегтярные и смолокуренные заводы, которые десятками строились в здешних лесах. В 80-е годы XIX века в Ветлужском уезде был развит и приносил стабильный заработок крестьянам токарный промысел. Промыслы, связанные с переработкой сельхозпродукции, в крае были слабо развиты. Население деревни Ложкино изготовляло мыло, в Якроусье делали масло. Занимались также валяльно-катальным промыслом. Существенный доход во все времена крестьянам приносило пчеловодство. Предметы повседневного быта, посуду, одежду, обувь, кирпич для построек и металлопродукцию таншаевским крестьянам давало занятие гончарным, портняжным, сапожным, кирпичным и кузнечным промыслами. Итак, мы перевернули еще одну страничку непростой и интересной истории нашего края. Нам есть чем гордиться. –

За рекой кукушка песни поет, словно за собою в детство зовет, там, не зная вовсе лишних тревог.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История борьбы с неприятными запахами началась довольно давно. Люди начали использовать ароматы еще в древние времена. Слово «парфюмерия» произошло от латинского слова «fumum», которое обозначает «дым». Таким образом, древние люди создавали благовония, сжигая листья, дерево, различные пряности. Они искали то, что при сгорании выделяло приятный запах. История создания духов начинается в Древнем Египте, около 5000 лет назад. Есть свидетельства, что именно тогда стали использовать парфюм. Однако знаменитую розовую воду придумали арабы. Около 1300 лет назад они научились получать ее из лепестков роз. Тогда розовую воду широко применяли как лекарственное средство. Также они получали и розовое масло, но оно было слишком дорогим для повсеместного использования. Как же они извлекали аромат из растений? Эфирные масла люди получали путем анфлеража. Это способ получения эфирных масел путем экстракции твердым жиром. Его наносят тонким слоем на основу. Поверх жира помещают сырье, например, лепестки цветов. Это очень сложный и трудоемкий процесс, поэтому в наши дни он не применяется.
2: Интересный факт. Самый первый патент на духи был выдан Генрихом VI. Изначально духами проводили обработку кожаных перчаток, чтобы избежать неприятного запаха, и лишь потом его стали использовать для людей. Кстати, парфюм лучше наносить не на влажную кожу после ванной, а на сухую кожу.
1: Для изготовления духов в наши дни используют различные цветы, древесину, а также корни растений. Стоимость духов зависит от количества ингредиентов. Кроме того, в магазинах продаются ненатуральные духи, созданные с помощью химии, поэтому они и стоят гораздо дешевле. Отмечу, что каждый аромат раскрывается в 3 этапа. На верхнем этапе духи ложатся на кожу, но не впитываются. На втором происходит химический контакт духов с кожей, и примерно через 10 минут пробуждается нижняя базовая нота. Это запах, который держит на себе всю ароматную композицию. Он и является основным запахом. Поэтому, когда вы будете выбирать себе парфюм, подождите хотя бы некоторое время, чтобы аромат полностью раскрылся.
3: Вы слушаете «Радиообраз». «Радиообраз». Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 16 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 16 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

Прокол в биографии. Уже несколько дней пытаюсь вспомнить строчку. Стихов ли, песни ли, афоризмы ли, читанного в толстом сборнике. Строчку, высвечивающую суть моей героини. Что-то такое про русскую женщину, но не про горящую избу, не про коня, на скаку, это вестимо, это на поверхности. Нет, что-то другое, менее известное и более глубокое. Кажется, не обойтись без этой строчки-подпорки в моих заметках. Лучше не скажешь, а не припоминается. И, отчаявшись, остался я один на один со своей знакомой в брянской деревне с удивительно русским названием «Синезерки». Поднялась на крылечко, тихонько стукнула в окошко и на традиционное «Кто там?» ответила, как есть. Из Москвы. Корреспондент. Хозяйка отворила, провела в горницу, указала на табуретку, села напротив и заплакала. Потом спохватилась, утерла слезы кончиком платка, бросилась хлопотать насчет чая. «Антонина Павловна, не беспокойтесь. Расскажите лучше, как живется здесь?» Опять заплакала. Так и пробиралась к разговору через слезы свои с нескольких попыток. Я ее не торопила и все пыталась разобраться в одной мучившей меня проблеме. Правы ли мы, журналисты, считая законом своим делом заглядывать в душу человеческую и сидеть, пережидая эти слезы, держа наготове блокнот и ручку в твердой уверенности, что нет другого выхода, работа, мол, такая, судьба такая, кто рассудит? Пытались люди, почтенные и разумные, объясняли, что работу надо выполнять достойно, а раз достойно, значит, на совесть. А раз на совесть, то главное — разговорить человека. Но я вижу, как конфузливо заслоняется от меня руками Антонина Павловна, стыдясь слез, и заталкиваю подальше в сумку блокнот и ручку, постыдно торопясь, дабы не успела она рассмотреть орудие моего производства. «Можно ночевать у вас останусь?» — спрашиваю. «Только, пожалуйста, никаких хлопот, я и на полу могу». «Не позволю на полу», — отчеканила она твердым голосом. Решительно отодвинула табуретку, подставила мне чашку с глубоким блюдцем. Жест этот красноречивее всяких слов. «Хватит прохлаждаться», — говорил он. «Посидела, поревела, за дело пора. А дел в доме. Печка не топлена, скотина не кормлена, корова не доена, беда. Коров у Тарасенковой две, Марта и Белянка, два теленка. Есть поросенок, куры, гуси, огород за домом. В сотках я ничего не понимаю, но пышный по весне ковер из зелени всех оттенков, окаймленный густым кустарником, может выткать только пятижильный человек, чей будильник не прозевал ни единого рассвета. Знаю, Антонина Павловна Тарасенкова, бывшая вздымщица, собирательница сосновой смолы живицы, леспромхоза, полный кавалер орденов трудовой славы. Из тех кавалеров, которых мы теперь не то что стыдимся, нет, но для удобства и маленькой хитрости слегка иронизируем над ними. Было время такое, выдумывали себе героев, вождей, кавалеров. Дутыми оказались многие, но такое ж было время, теперь-то поумнели. Вот и она, Тарасенкова, кавалер того времени. Три ордена один за другим сложила и завязала в старый линялый платок вместе с фотокарточками, обязательными к случаю. Ушла Антонина Павловна доить корову, а мне из подола фартука вывалила на стол альбомы. Любуйся. Вот кремлевские снимки. Строгие с обязательными галстуками костюмы. Одинаковые лица с пристегнутыми торжественными улыбками. И она с мучительно напряженным взглядом. Вязаная кофточка, зачесанные назад волосы, прямая, застывшая перед объективом по долгу своему, как все, так и я, только бы уж поскорее. Я перебрала их целую пачку старых, застойных времен карточек. Среди галстуков, костюмов, благополучия пышнотелых мужчин, чубатых и лысых, усатых и белозубых, она — маленькая беззащитная птичка, нечаянно попавшая на пир сильных мира сего, и мучительно пережидающая праздник. Простенькая открыточка попала среди карточек. Детский старательный почерк вывел слова насчет счастья и здоровья. «Бабуля, желаем тебе...» Бабулина счастье известное. Были бы внуки сыты, обихожены да здоровы.
Но была ли счастлива тогда, когда, терпеливо переждав щелканье фотокамер, возвращалась в набитой электричке в Синезерке, стянувшими жилы от московских гостинцев сумками, и оставалась одна за этим вот самым столом, клала на ладонь тяжелый орден и долго рассматривала его, как заморскую диковину. Она снимала вязаную купленную на выход кофточку, вешала на плечики в шкаф, доила коров, запирала на засов дверь и ложилась спать, потому что вставать завтра до рассвета и идти в лес на подсочку. Сосны в лесу только для нас одинаковые, а у подсочницы, вздымщицы, все одно, они как люди. У одной ветви густые, у другой пореже. Одна верхушка богата, другая стволом красавцем. Надо помнить каждую сосну, а их на участке 10-12 тысяч. По шажку от сосны к сосне, и вот тебе 20 километров каждый день из месяца в месяц с 1950 года. Сколько живица собрано за это время? Сколько километров по кочкам да по болотам пройдено? Сколько раз секатор ее врезался в гладкую плоть ствола, чтобы отобрать у дерева душистую влагу? Это я рассуждаю. А ей рассуждать было некогда. Раз-два. Секатор взвивается вверх, замирает на минуту. Три шага в сторону, опять мелькнул секатор. Еще пара шагов, поворот влево, вон к той сосне, еще раз-два. Опять несколько шагов вперед, опять поворот, теперь вправо. Ее танец легок, не от того, что прост. Легкость эта натанцованная. Танцевала этот танец годами, выверяла каждое движение. Теперь ночью разбуди, пойдет кружить между соснами. Хоть глаза завяжи, не перепутай. А шрам на руке? Видно, все-таки дала осечку память. Не послушался секатор, сорвался? Ни при чем тут секатор. Топор пошел в ход. И махал им в пьяном угаре в безумной злобе человек, ставший отцом детям ее, и потому терпеливо ею сносимый. Как детям без отца? Извечное оправдание русских женщин, зажимающих сердце свое в кулак, чтобы не чувствовать стыда и боли. И она долго жила с зажатым сердцем, с внутренним надрывом, рыданием ради крошечных дочек, дабы не остались однокрылыми. «Какой-никакой отец», — повторяла соседкам, — «до поры повторяла». Она ушла из дома ночью, наскоро перемотав истекающую кровью руку и ополоснув холодной водой свежие синяки. Перину, подушки, одеяло — все, что нажила каторжным трудом своим, оставила. Главное ее богатство держалось за юбку и размазывало по грязным щекам слезы. «Нет, еще стулья взяла». Почему-то стулья. Леспромхоз дал казенную площадь. Полдома, продуваемого ветрами, и кусок земли под огород. Плакал, прощения просил. Жалобил, что дети, мол, дети. Не пустила на порог. Одна растила детей. От денег его отказалась. Потому что была сильная да выносливая. Да потому что в двух лицах смеется она. И за мать, и за отца. Куда было деваться? Дятел я. Мне так и говорил муж мой. Ты тонь дятел, а я ворон. Дятел долбит каждый день, а ворон готовенько ищет. Нашел? Да где найдешь? Сейчас уж старый. Иногда встречу, жаловаться начинает, денег, говорит, нет. Я ему и советую. Подавай на алименты. Буду тебе платить. Жалко его, так всю жизнь и прокуролесил. Жалко. Она подпирает щеку, разрисованной шрамами рукой, и опять, гляди, вот-вот заплачет. И, видимо, помогая себе справиться с нелегкими воспоминаниями, предлагает. «Хочешь, веселенькое расскажу?» «А веселенькое — это встреча с волком». Вышел он из-за ближайшей сосны, большой, лохматый. Она, знай себе, секатором машет. Оглянулся ненароком. Стоит. Достал из кармана связку ключей, давая ими звенеть перед волчьей мордой, отпугивать. А ведь испугался. «Бочком-бочком и пропал в лесу», — смеется Антонина Павловна, прикрыв рот краешком платка, будто смущается. «Извини, мол, но испугала я волка». Пытаюсь представить ее в лесу одну одинешеньку среди сосен под небеса, волков, медведей, под дождями, грозами. Маленькую женщину, прыгающую от сосны к сосне, с одной думой в голове, как там ее дети. Вернувшись, чуть не с разбега кидалась топить печку, стряпать ужин, кормить скотину, полоть огород и, правда, видать, пятижильная. 20 лет была первая в леспромхозе. Мужиков по нормам обходила. И какой-то корысти ради?
Сидеть в президиумах ей, как перед объективом, в тягость. А если слова какие где сказать, так уж совсем мука. Почему в первой рвалась? Разводит руками, будто извиняясь за свой промах. Да выскакивала как-то. Скорее всего, потому выскакивала, что не умеет она работать в полсилы. Это ей еще труднее, чем накручивать по 20 километров вокруг сосен. Впряглась мужское ремесло из-за детей, из-за них бежала от дома каждое утро через поле, мимо речки, к лесу. Рекорды свои ставила, чтобы выжить и детей поднять. Одна ли такая Тарасенкова? Много таких пятижильных рекордсменок, угробивших свое здоровье на трудовых вахтах застойной поры. Маются теперь по домам престарелых, по больницам, стонут по ночам в одиноких своих домишках. У Тарасенковой хоть дети есть. То сами приедут, то внуков на каникулы подбросят. А без них она бы пропала, потому что никогда серьезно к себе, как к орденоносцу, кавалеру, вот слово-то потешное, не относилась. Ну, нужны там кому-то ее рекорды, наверное, растормошат, фотографируют, в Москву посылают. Кавалер трех орденов трудовой славы живет себе потихонечку в Синезерках. Туго завязаны в старую косынку все ордена и куча грамот. Все они грамоты, золотом по глянцевой бумаге, за большие заслуги. Все одинаковые и безлики. И опять про время торопливо подвертывается на язык. Время-то какое было время! Мелькало, как в гигантском телевизоре, определив себе вправду то, о чем договорились. Только вот когда договаривались-то? Тарасенкова рядом не было. Месила она в это время резиновыми ботами грязь среди сосен. А заботы возникали. Даже в голову не приходило воспользоваться статусом кавалера. Не знала даже, что можно воспользоваться. И про то, что кавалеры без очереди обслуживаются, вряд ли знала. И про депутатские залы в аэропортах, и про бронь на поезда, и про вагоны СВ, и про спецраспределители. Та самая казенная площадь по сей день ее. Полдома за стеной опустели и продувают Тарасенкову, и сырость мучает, и крыша ремонта просит. Раздобыла ей как-то давно в то самое еще застойное время соседка памятку персональных пенсионеров союзного значения. Тарасенкова под нее подпадала. Там и про дополнительную площадь аж до 20 квадратных метров было. Как раз бы те полдома да утеплить, да порядок навести. Ходили, спрашиваю, добивались, да не собралась как-то. Почему? Плачу. Вот так. Всю жизнь, работая, не разгибая спины, поверяя слезы свои и сетования лесной чащи, она совершенно не освоила необходимую современную науку вертеться. Кто не искусен в ней, тому не сладки наши будни и праздники. До секретарш, бывало, доходила, но перед их незамутненным взором робела, проклинала свое намерение и торопилась обратно, глотая на лестнице горькие слезы. Ни медведей, ни волков, ни топора зверевшего пьяницы не испугалась. А пошла из ремонта холодильник брать. Глаза разбежались. Не найдет никак свой среди десятка похожих. Приемщица в крик. Совсем бабка ослепла. Свой холодильник не помнишь. Растерялась еще больше. Слезу сглотнула и ушла. И по сию пору не вернулась. Воздали мы с лихвой тому времени. Изобличили дутых героев, отточили иронию свою на президиумских биографиях. Но очень уж согрешили. Под одну гребенку постригли тех самых людей, которые, смущаясь и мучаясь, принимали высокие награды и искренне удивляясь в душе, что не нашлось более достойных. Они прятали награды подальше и продолжали делать свое дело по совести, как и прежде. А попрекнет кто? Обидит похоть и словом грубым отметит, так и вовсе сожмутся в комок и годами залечивают свою рану. И рубцы от нее, как от топора, навечно. Одно хорошо. Прошла мода на пионерские сборы с приглашением героев труда и просьбой рассказать, как добились. Заплакала бы Антонина Павловна. И все равно ничего бы не рассказала.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: На пути к цели. Жил-был царь, у которого не было наследника, и он решил кого-нибудь усыновить. Он приказал своему советнику открыть ворота и пустить во дворец всех, кто захочет стать наследником престола. И при этом распорядился приготовить пир, бассейн с благовониями, пригласить во дворец артистов и музыкантов. Царю хотелось, чтобы каждый приходил к нему свежим, отдохнувшим и хорошо накормленным. Тогда ему будет легче выбрать себе сына. Ворота открылись, и во дворец пришли многие, кто жил в этом городе. Люди принимали ванны и плескались в бассейне, кто-то припрятывал в кармане пузырьки с благовониями, чтобы унести домой. Когда пришло время обедать, горожане стали паковать еду в коробки, чтобы было чем поужинать дома. Затем наступило время музыки и танцев, которые продолжались до самой ночи. Пришла ночь, и царь сказал: «Что случилось? Почему ко мне никто не явился?» Советник ответил: «Ваше Величество, мы сами ничего не можем понять. Мы открыли ворота и дали людям все, что было велено. Но в конце концов все разошлись по домам и унесли с собой то, что набрали во дворце». Что же случилось? А случилось то, что часто бывает со всеми нами. На пути к цели сама цель оказалась забытой.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Церковное слово. Искренний
1: ближний друг. Пример из книги пророка Иеремии.
0: «Сего ради, так оглаголит Господи, се аздам на люди сия болезни, и изнемогут отцы и сынови вкупе, сосед и искренний его погибнут. Посему так говорит Господь, вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут».
1: Итак, искренний означает ближний, друг.

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
2: Родные места.
3: Читаем классику.
4: Антон Павлович Чехов, один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антон Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
5: Слушайте радио «Образ». Вы все на 95,8 FM.

0: Высокие слова.
1: Михаил Песин. Нижегородский поэт, прозаик, журналист, бард, художник. Закончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. После много и плодотворно работал в журналистике. Еще в школьные годы увлекся авторской песней. С тех пор постоянный участник российских и региональных бардовских фестивалей. Но главной любовью всегда была и остается литература, прежде всего поэзия. Сегодня Михаил Песин – автор множества поэтических сборников. По словам Вероники Долиной, в его стихах ощущение воздуха, внутренней свободы и неравнодушия. А еще поэт Михаил Песин очень любит свой родной город. Любит людей, любит жизнь.

шуршание листвы, слетающей с дерев, шуршание мыши в травах пожелтелых, неугомонный стрекот оголтелых кузнечиков, присевших на пригрев. Сентябрьский полдень полон тишиной и буйством красок без границ и рамок. Гигантскими вратами в мир иной полуразрушенный Пашковский замок. Какая жизнь царила в сих местах? Какие среди пышных интерьеров сияли дамы? Что за кавалеры меж делом пунш пивали под веста? Парил камином мраморный портал, мерцали свечи в бронзовом шандале. И вот уже в высокой светлой зале, как водится мазуркой, начат бал. Серебряный, благословенный век. Пашковы знамениты и радушны, и челядь их покуда простодушна, и парк при замке полон праздных нег. Броди неспешно вдоль аллейных лип, крутой тропой стремглав спускайся к пьяне, кокетливо меж листьев глянет лик стоящего средь парка изваяния, знакомый дятел выстучит привет, в опавших листьях вздернет нос ежиха, покуда ни намеков, ни примет, сигналящих о приближении лиха. Еще полвека беззаботных снов, еще трем поколениям Пашковых блаженствовать в альковах васильковых, с высоких эркеров взирать на ширь лугов, слать по грибы в леса крестьянских баб, чтоб после слать соленья за границу, вершить балы, картинами гордиться. Еще полвека до того, как раб, науськанный, обманутый и злой, опившийся иллюзией свободы, псевдохозяином войдет под эти своды и между кирпичами и золой, как вензель ржавой проволоки моток, провалы окон, головешки балок, лишь на стене живой свидетель балов изысканной лепнины завиток. Еще прочны углы толстенных стен, еще милы орнаменты фасада, но варварской, не выдержав осады, крошится замок, тлену сдавшись в плен. Брожу окрест обугленных руин, потомок разрушителей, зевака. Читаю наизусть из Пастернака, все тонет в фарисействе, я один. Всевидящий, прости меня, прости. Не я виновен в том, но все же в своей стране я прожил непрохожим, а жизнь прожить не поле.

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей передаче о русском языке мы говорим о рекламе. Я понимаю, что всем она нам очень надоела, но мы поговорим о рекламе как о речевом жанре. Это жанр особый. Он выполняет такую чисто прагматическую, коммерческую функцию. Но у него, как у любого другого речевого жанра, есть свои законы, есть свои языковые особенности. И вот об этих особенностях мне и хотелось бы сегодня поговорить с вами. Но, во-первых, что отличает язык рекламы? Можно обратить внимание на то, что очень часто основой рекламного текста, рекламного слогана является повелительное наклонение, являются формы глагола повелительного наклонения. Нас призывает реклама. Например, выбирайте, участвуйте, покупайте, заходите и так далее. Это все понятно, это все естественно, да, это наиболее действенные глагольные формы. Но вот на что я хотел бы обратить внимание. Не знаю, может быть, вы тоже на это обратили внимание. В последнее время нередко эти формы повелительного наклонения используются не в вежливой форме множественного числа, а в форме единственного числа. Ну, допустим, открываю интернет и читаю. «Узнай, на сколько лет ты выглядишь и получи такой-то приз. Вырежи 10 наклеек и пошли их по такому-то адресу». Я считаю, что эти формы, формы единственного числа, звучат невежливо, неэтично, искусственно, поскольку получается, что такое искусственное омоложение аудитории. То есть рекламодатель рассчитывает только на молодую аудиторию как интересную с точки зрения общества потребления. Еще что любит язык рекламы? Оценочные прилагательные, оценочные слова. Здесь рекламу можно сравнить с ненасытным драконом, который постоянно поглощает эти прилагательные в поисках наиболее выразительного слова, которое передавало бы высшую степень проявления положительного признака. Можно услышать и правильное пиво, настоящий вкус, эксклюзивные окна, элитарные двери, стильный кофе, премиум керамика, VIP обои. В качестве такой приманки используется и слово «камильфо», «палантин камильфо», «офисная мебель камильфо», «шоколад камильфо». Используется слово, неожиданно для меня, например, это я услышала, «революционный», «революционный цвет твоих волос» или «роскошный цвет волос с нон-стоп блеском». Доходит до смешного, например, в рекламном слогане «целеустремленные сапоги» или «бесцеремонный виски по честной цене», «элитные товары, доступные всем» и так далее. То есть здесь иногда составителю рекламного текста не хватает вкуса, не хватает такта для того, чтобы выразить положительную оценку товару, который предлагается в слогане. Для языка рекламы характерны также и положительные, утвердительные предложения, то есть отрицания в рекламе не приветствуются. Надо сказать, что и в бытовом общении, в деловом общении лучше отказаться от отрицательных форм, поскольку отрицание на каком-то подсознательном уровне вызывает у человека реакцию отказа, отторжения, неприятия. Реклама такого типа «учеба или работа? Не выбирай, учись дистанционно». Мне кажется, не совсем корректно, не совсем удачно, поскольку главным словом здесь оказывается отрицательные формы глагола «не выбирай». Все мы хорошо знаем, что нас как раз привлекает ситуация выбора. То есть отрицание здесь использовано неправомерно. Еще одно требование к языку рекламы – не использовать формы превосходной степени имен прилагательных. Неэтично, когда в рекламе звучит «самый лучший», «самый новый», «самый надежный», «самый комфортабельный» и так далее. Есть у рекламы и свои излюбленные приемы, которые можно назвать общим словом «языковая игра». А языковая игра в самом широком смысле – это то, чего нет в повседневной речи, это то, что выполняет не только функцию обозначения чего-либо, но и эстетическую функцию. То есть, когда нам нравится сама речевая организация текста. Это в самом широком смысле. Реклама очень часто ради этой языковой игры использует графические средства. Так появляются слова «матрешки» или слова-вкладыши. Эти слова, благодаря графической игре, прочитываются дважды. Вот, например, слоган «пора обладать». И в глаголе «обладать» кусочек, который звучит «лада», выделен графически прописными буквами и записан латиницей. То есть реклама предлагает нам обладать конкретной маркой автомобиля, а именно «лада». Вот такие слова называются словами-вкладышами или словами-матрешками. Эта языковая игра сейчас очень распространена. Очень часто игра строится на использовании омонимичных слов, то есть слов, которые совпадают в звучании, в написании, но имеют совершенно разные значения. Вот, допустим, мне кажется удачным такой слоган «Весь фокус в качестве». И «фокус», записано это слово с большой буквы, в кавычках, это название фирмы. «Весь фокус в качестве». Обыгрывается и устойчивое словосочетание «весь фокус» и название фирмы. Или «связь без брака» – это реклама мобильной связи. Иногда уместно используется рифма. Вот знаменитая реклама «Ваша киска купила бы вискас». С рифмой, конечно, нужно быть поосторожнее, потому что иногда она воспринимается как раз неуместной. Допустим, если это деловое объявление, я не думаю, что рифма будет здесь кстати. Ну, допустим, предлагаются курсы «Финансы и кредит», «Бухучет» и «Аудит». Вот эта шуточная игровая форма для такого делового объявления, мне кажется, здесь неуместно. Что лингвисты не приемлют в рекламе, и мне кажется, что потенциальные покупатели тоже. Во-первых, это грубые ошибки, орфографические ошибки. И здесь уже не до игры с графикой. Допустим, если слоган строительной компании звучит так: «Весь спектр красок», то я думаю, что этот слоган скорее оттолкнет покупателей, чем привлечет. Не прощаются и ошибки, связанные с употреблением грубой сниженной лексики. В одном из универмагов столичных звучал такой слоган по радио: «Те, кто не в Прада, тот лох». Это, конечно, неэтично, непристойно, невежливо, и такая реклама скорее отталкивает, чем привлекает. Поэтому составителям рекламных текстов нужно быть предельно осторожным в выборе лексики и ни в коем случае не использовать лексику сниженную, очень осторожно лексику разговорную и не играть с орфографией. Вот такую рекламу я сделала рекламе.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариной.

0: спешите видеть.
1: Здравствуйте, в студии Виктор Петров. В программе «Спешите видеть» мы рассказываем о том, какие события ожидают нижегородцев в ближайшие выходные, какие мероприятия можно посетить и что интересного увидеть. В Нижнем Новгороде на базе музея детства Максима Горького «Домик Каширина» открылся детский культурно-просветительский центр. Он создан при поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Семья». Центр получил название «Промастерство». Здесь дети смогут познакомиться с широким спектром направлений изобразительного искусства, включая живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное творчество. Занятия будут проходить в музейной среде, в окружении подлинных экспонатов и с использованием богатой коллекции, тесно связанной с автобиографической повестью Максима Горького «Детство». Также новый центр будет работать и с самыми маленькими посетителями. Современное оборудование дает возможность осваивать цвета, формы, изучать буквы и цифры, учиться рисовать. Важно отметить, что в центре предусмотрена работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут проводиться тактильные и музыкальные занятия. Нижегородцев приглашают на джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Отметим, что данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и является четырехкратным победителем грантового конкурса фонда. 18, 19 и 20 сентября на центральной площади парка «Швейцария» состоится выступление солистов, групп, коллективов и оркестров. Зрители получат возможность услышать выступления ведущих джазовых музыкантов и коллективов России, Беларуси и Китая. 18 сентября в пятницу программа начнется в 5 часов вечера и завершится в 22 часа. В этот день с джазовыми программами выступят 6 оркестров войск Национальной гвардии из Перми, Чебоксар, Кирова, Дзержинска, Богородска, Нижнего Новгорода и джазовый оркестр Нижегородского музыкального училища имени Балакирева. 19 сентября в субботу концертная программа продлится с 15 часов до 9 часов вечера. Откроет ее джаз-фолк-дуэт Сергея Старостина и Владимира Волкова с программой архаичных традиционных песен и инструментальных наигрышей, исполняемых в открытой импровизационной форме. Затем состоится выступление диксиленда «Волжский бриз» из Самары и других коллективов. Завершит второй день фестиваля выступление народного артиста России Данила Крамера в составе трио с программой, посвященной 120-летию Александра Сфасмана. 20 сентября, в воскресенье, программа будет проходить на центральной площади парка Швейцария с 15 часов до 9 часов вечера. И первым выступит джазовый оркестр из Семенова, фанфары Хохломской столицы. А завершат фестиваль мегазвезды российского джаза. Заслуженная артистка России Мариам Мирабова с джазовым филармоническим оркестром Республики Татарстан и бессменный флагман фестиваля народный артист России Игорь Бутман с московским джазовым оркестром. Малахитовая библиотека имени Бажова открылась в Ленинском районе Нижнего Новгорода после модернизации по модельному стандарту. В интерьерах библиотеки появились отсылки к сборнику «Малахитовая шкатулка» и «Уральскому колориту», что делает это место по-настоящему теплым и узнаваемым. В результате капитального ремонта расширено пространство для мероприятий, оборудованы творческой студией для групповых индивидуальных занятий, детский зал, зона коворкинга и пространство со свободным доступом к книгам. Также библиотеку оснастили современными компьютерами, интерактивными панелями, VR-очками и музыкальной техникой. Книжный фонд учреждения обновлен на 20%. Для посетителей уже подготовили программу мероприятий. В библиотеке планируют проводить концерты для детей и взрослых, в том числе с участием артистов Нижегородской филармонии, а также образовательные и патриотические мероприятия. Новое пространство рассчитано на посетителей разных возрастов. Выставка «Я тут живу» нижегородских художников и реставраторов открылась в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Она начала работу в выставочном зале Центра деловой и правовой информации, расположенного на проспекте Кирова. В экспозиции представлены более 70 работ, посвященных 95-летнему юбилею Автозаводского района. Они выполнены в разных жанрах и техниках – от классической графики и живописи до современных керамических панно и арт-объектов. Как отмечают организаторы, выставка «Я тут живу» – это не просто художественный проект, а признание в любви родному автозаводу. Все работы объединены общей темой. Они отсылают к знаковым для каждого автозаводца местам. На полотнах оживают улицы, исторические здания, парковые аллеи и характерные промышленные пейзажи. Выставка продлится до 4 октября этого года. Вход свободный.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас прогуляться по Большой Покровской улице. Здание Нижегородского театра кукол появилось благодаря объединению двух соседних строений. Это дома 39А и 39Б. В 1912 году выдающийся архитектор Федор Шехтель построил в Москве кинотеатр «Художественный» и одновременно спроектировал для нижегородского купца Фролова доходный дом, где разместился городской концертный зал и синематограф. Ныне это дом номер 39Б. С 1918 по 1920 годы здесь находились Советский клуб и Клуб моряков. В 1937 году открылась Горьковская филармония. А в 1978 году была проведена капитальная реконструкция этого здания и соседнего с ним особняка купца Рукавишникова под кукольный театр. Вход в театр выполнен в виде стилизованного портала сцены, на которой разыгрывают представления зазывалы «Шарманщик», «Петрушечник» и их помощники, выкованные из меди. С другой стороны улицы, рядом с бронзовой фигурой трактирщика, мы видим памятник архитектуры эпохи позднего модерна. Это торговый флигель, который принадлежал купчихе Каменевой. Здание было построено в 1914-1915 годах. На фасаде поселились крылатые чудовища, а под крышей небольшие грифоны с распростертыми крыльями. Именно эти странные существа сделали дом достопримечательностью улицы. Соседний дом, также в начале 20 века принадлежавший Каменевой, сохранил свой облик с 1820-х годов. Он является редким образцом городской дворянской усадьбы пушкинской эпохи. Дом номер 52 на Большой Покровской – это еще один шедевр Левкова, творца нижегородского модерна. Дом был построен в 1904-1905 годах. В 1999 году здание было реконструировано в стиле неомодерн. Выполнены пристрой и мансардный этаж. Вплотную к нему примкнул современный торговый центр в стиле хай-тек. Напротив стоит бывший доходный дом печально известного ростовщика Колчина, банкротившего и скупавшего за бесценок целые пароходные компании. Дом был построен в 1916 году. Имея миллионное состояние, хозяин дома жил здесь в бедной обстановке. Сдавал первый этаж в аренду под магазины. В 1999 году в ходе реставрационных работ были восстановлены элементы, предусмотренные первоначальным проектом дома. Балкон на третьем этаже, створки ворот, парапетные решетки, надстроен мансардный этаж. На фасаде появились черепичная кровля и керамическая плитка. На углу Большой и Малой Покровской улиц стоит дом, отмеченный мемориальной доской. Он принадлежал семье Александра Дмитриевича Улыбышева. Семья Улыбышевых приобрела собственную усадьбу в 1848 году, переехав из дома Добролюбовых. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Художественный фильм режиссера Георгия Победоносцева «Ох уж это Настя» был снят на киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в 1971 году. В прокат картина вышла в мае следующего года. По тем временам это была вполне новаторская лента. В ней применялись комбинированные съемки с мультипликационными вставками. Ирина Волкова, сыгравшая главную роль отчаянной фантазерки-школьницы Насти, вспоминала: «Изображать, что ты гладишь пантеру, и руками попадать по ее контуру было сложно. Меня ставили на подиум, за которым находился большой инфракрасный экран. Я делала вид, будто ласкаю животное или лечу на вертолете, которых потом подрисовывали». Фильм понравился зрителям, а особенно песни из него «Лесной олень». Музыку написал Евгений Крылатов, стихи Юрий Энтин, а исполнила звезда 60-х годов Аида Ведищева. Фильм был удостоен премии ЦК комсомола «Алая гвоздика» как лучший в году для детей и юношества, а через год, в 73-м, на Всесоюзном кинофестивале удостоился приза и премии за лучший фильм для детей и юношества. Ирина Волкова, несмотря на свалившуюся на нее после выхода картины славу, актрисой не стала. Она снялась еще в одном фильме, а потом закончила институт стали и сплавов и работала по специальности, далекой от кино.
4: Марьяна Борисовна Сашу в школу пригласила. Он придет, она ее спросит: «Расскажите, пожалуйста, как вы гонялись за летающей тарелкой?» А он уже не знает, все над ним будут смеяться, а легко громче всех. А если Светка узнает, представляешь? Надо что-то прятать.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое прозвание Журавлев восходит к прозвищу Журавль. Птичьи имена были не редкостью в русских деревнях. Обычно журавлем называли длинноногого человека. Кроме того, прозвище «журавль» давали человеку умному и смышленому. Не случайно в сказках журавль мог наказать даже хитрую лису. Птица-журавль символизировала также божественную силу и праведную жизнь, потому фамилию Журавлев мог получить и будущий священник семинарии. В старинных документах Журавлевы упоминаются с 17 века. Иван Григорьев – сын Журавлев, Тавренский пономарь, Петуня Журавлев – подьячий.
0: Фамильная ценность.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше приготовление к гостеванию в зажиточном состоятельном доме Нижнего Новгорода XVII века. Может быть, я многих и огорчу или огорошу тем, что я сейчас скажу, но в то время мужчины и женщины вместе в гости не ходили и вместе их не принимали. Мы, конечно, с вами найдем выход из этого положения, мы же, в общем-то, виртуально туда собираемся. Вообще, даже некоторые исследователи считают на основании письменных источников, что гостевание вообще распространялось только на мужчин. Но в XVII веке известно и случаи, когда в гости ходили и женщины. Но, еще раз повторю, раздельно. Отдельно, как мы сейчас сказали, девичники, отдельно мальчишники. Только либо в очень узком кругу близких, соседей или родственников, возможно, было смешанное гостеванием, или, да, наверное, и все. Но это не значит, что женщины с мужчинами не могли прийти вместе. Просто если такое даже и предположить, нужно иметь в виду, что тогда будет уже у нас не одна горница, а две горницы. В одной горнице будут общаться мужчины, а в другой будут общаться женщины. Лучше всего нам себе представить такое гостевое поведение уже по салонам XIX века. Там другой интерьер, другие одежды, другие манеры, другие занятия, но, в принципе, то же самое. После общего застолья, но здесь оно не было общим, там расходились. Женщины судачили, если это можно сказать, или сплетничали к светскому обществу. Мужчины уходили играть в карты. Все было отдельно и по-разному. Сейчас, конечно, вот эта часть традиции до нашего времени не дожила. И я думаю, те, кто меня сейчас слушает, могут даже озадачиться вопросом, вообще, как это такое может быть? И чего же будут делать отдельно вместе пришедшие там брат и сестра, муж и жена? Что же они будут делать отдельно? Какие темы они будут вести? Как они за столом порознь в разных комнатах будут сидеть? Тут чего-то не хватает. Но тогда было именно так. То есть, по сути дела, в рамках гостевания устраивалось как бы два различных приема. Мужчины пировали отдельно, женщины отдельно. В частности, одно из описаний торжественного обеда в богатом доме содержит следующее. Боярыни также обедают и пьют меж себя, а мужеского полу у них не бывает никогда. Мужеским полом, кроме свадеб, не обедают никогда, разве которые гости бывают самые сродственные, а чужих людей не бывает, и тогда обедают вместе. Так что незнакомые, представить себе такую картину, знакомьтесь, пожалуйста, значит, имя Рек, а это его супруга. Нет, уж для XVII века это не подходило. Боярыня сама по себе, боярин сам по себе. Чем там занимались женщины на своей женской части такого гостевания, чаще всего мы не знаем, хотя, правда, в сатирической литературе с большой долей сарказма описывается то, как без надзору своих благоверных боярыни иногда достаточно фривольно могли себя вести меж собой, допускать себя. То есть нечинно, я бы сказала. Хотя про чин мы тоже скажем. Тут тоже было очень много сложностей на наш сегодняшний день. Ну, все прекрасно, наверное, не могу сказать, что помнят, потому что это было очень давно, но знают, что вот эта вот манера гостевать раздельно, она очень резко была прервана, по-другому не скажешь, Петром Первым. И даже вспоминая наше представление об этой эпохе через исторические фильмы, вспомним ассамблеи и то, что при этом происходило. Кто это с удовольствием и с радостью принимал? Скорее всего, молодежь, настроенная жить по-новому, и сколько это вызывало нареканий среди людей, которые жили вот традиционно и размеренно. Пришли гости. Дальше начинается самое сложное. Это рассесться за столом. И вот здесь я хочу предупредить вас еще об одном. В русском средневековом обществе очень важно было, какое место даже не сам человек, а тот род, которому он принадлежит, занимает в обществе. И от этого зависело, где он может сидеть. Ближе к хозяину, дальше хозяина, с левой стороны, с правой стороны. Но если принимали, скажем, одного гостя, то его всегда сажали на почетное место, в красный угол, под образа, рядом с хозяином. А вот когда, как в нашем случае, мы же собираемся приходить в количестве, вот здесь возникала проблема. Если было гостей несколько, от хозяина требовалось немало искусства и знания, не только обычаев, но и ранга, и древности рода, знатности каждого из приглашенных, чтобы их не просто рассадить по отношению к себе, а чтобы их рассадить так, чтобы между ними не возникало никаких трений. Поскольку, скажу так, да, в средневековом обществе все знали субординацию, и нарушить ее даже, казалось бы, в чем, во время гостевания сесть не на тот стул, это было не просто позором. Это значило уронить честь своего рода, которое впоследствии могло сказаться не только на том, кто не на тот стул сел, а на представителях всего рода. В каком смысле? Все это уже такое унижение, после которого очень трудно оправиться роду целиком, не получить соответствующего назначения, не иметь от вышестоящих чинов или власти соответствующих милостей и так далее. И это потерять свое родовое лицо. Причем интересно, что это касалось не только мужчин и женщин. Вот когда собиралась и женская часть общества, там тоже могли возникнуть сложности из-за того, кому, рядом с кем или, как говорилось, под кем сидеть. И за столом все места имели тоже свою иерархию. Человек низшего ранга никогда не мог сесть на именно слева или справа на определенный стул, а человек более высокого ранга тоже знал, он не мог сесть на то место, которое ему не просто ему и его роду не соответствует занимаемому месту. Если кто-то, кого он считает ниже его достоинством и знатностью рода, садится на место более значимое, это могло привести к скандалам, к перепалкам. Давайте на этом мы с вами сегодня закончим. Готовьтесь, соблюдая и приличие, и вместе с тем свое достоинство, рассесться за столом, когда мы окажемся в гостях.

0: альбом.
1: Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Веру», в студии ее ведущая Ирина Вдовина. Такая вот ирония судьбы. Правнучатый племянник нижегородского новомученика Алексея Порфирьева, которого расстреляли за веру Христову в 1918 году в подвале на Воробьевке, появился на свет в пролетарский праздник 1 мая. И что еще интересно, наш герой выбрал дело жизни юриспруденцию. Служил и по сей день преподает в Академии МВД России. Он полковник полиции в отставке, профессор Нижегородской академии МВД Российской Федерации, обладатель почетного звания «Серафимовский учитель» Александр Николаевич Лушин. Сегодня в программе «Верую» мы будем говорить больше про родственника Александра Николаевича, священномученике Алексея Порфирьева, которому 1 октября 2025 года исполняется 170 лет. Итак, программа «Верую» и наша первая глава «Служение».
1: Служение.
2: Добрый день, дорогой Александр Николаевич.
3: Добрый день.
2: Когда вы узнали, что в вашем роду есть святой?
3: Когда я учился, наверное, в 5-м или в 6-м классе обычной средней школы. До этого я не знал этого совершенно. Знал то, что в семье были священнослужители. И застал, кстати, одного из священнослужителей, протоиерея Николая Соколовского, которому в детстве ездил в раннем в село, в котором он служил. Но там тоже не говорили никогда вот о том, что в семье были священники, которые приняли мученическую кончину за веру Христову. Вот когда уже я был в 5-м или 6-м классе, я был у своей двоюродной бабушки, это младшая сестра моего деда, Александра Петровна Богословской, да, и там увидел в комнате портрет, который был без рамы, он висел так вот в темноте рядом с иконами. Я спросил тогда, спрашивал, кто это такой? Ну, мне вот говорили, что это вот почему-то вот у меня в память врезал дядя Лёша, деда Лёша. Ну, для кого-то он был там дядя, да, для кого-то был деда, вот. Вот. Ну, и вот я спрашивал, а почему вот портрет его такой висит, а почему тут рядом с иконами висит? Ну, мне как-то так что-то отвечали, меня это удовлетворяло. А уже когда я учился в старших классах, то тогда я уже к окончанию школы твердо знал, что это за человек. Я знал, что это священник Алексей Александрович Порфирьев, да, который был, значит, да, репрессирован и был предан мученической казни в 1918 году. Ну, я могу сказать честно, на меня тогда это, может быть, особого впечатления не производило. Потому что я был молодой человек, ну, как и все такие молодые люди, там, в 17-18 потом лет, да, вот. Но когда я уже учился в институте, то вот на втором курсе, когда я учился, моя мама, а это было у старшей маминой сестры дома, собрались все родственники. Я сейчас повод точно не помню, какой был, но моя мама вдруг сказала, она говорит, Сима, а ты расскажи про дедушку Алексея. Ну, я так сижу, слушаю тоже. И узнаю историю о том, как вот моя тетка Серафима Александровна, она во время войны попала под бомбежку, попала там в завал, сверху станок попал, там еще что-то попало сверху, да. У нее было 3 дочери, Вера, Надежда, Любовь, и она уже вот практически прощалась с жизнью, молилась и переживала, что дети останутся сиротами, муж погиб на фронте уже, вот. И, в общем, она обращалась ко всем, наверное, вот, кто бы мог ей помочь, и вспомнила, вот, дедушку Алексея, она, значит, обратилась к нему, и вдруг она вот услышала его голос, да, который сказал, я сейчас станок приподнимется, а ты кричи, и тебя спасут. Она почувствовала, что станок приподнялся, она стала кричать, услышала, ой, тут живой человек есть. Ее вытащили, но, правда, казалось, живот разорванный, были кишки прямо наружу, она их в фартук собрала и потеряла сознание. Но об этом никогда никому не говорила.

0: говорили. Я это сам впервые услышал, когда я уже был взрослым человеком. Кстати, я уже был женат, у меня уже был ребенок, да. Вот я впервые об этом услышал дома у своей тетки, когда мама сказала: «Сима, ты расскажи вот эту историю». Вот это было для меня, конечно, потрясение.
1: Я думаю, что сегодня у нас будет много таких необыкновенных историй, связанных с именем вашего родственника, святого новомученика Алексея Порфирьева. Вот мне, знаете что, всегда интересовал вопрос, я вас знаю уже давно, но мне всегда вопрос. Вот зная эту трагедию, да, вашей семьи, священник, который принял мученическую смерть. Узнаете вы об этом, учась в 5 классе, то есть, ну, можно сказать, еще мальчишкой маленьким, а потом в сознательном возрасте все равно идете работать, служить в милицию. Вот здесь у меня прямо вот какая-то несвязка. Вот, скажем, вот какой-то парадокс. Почему вы выбрали путь в милиции, зная, что вот так поступили с вашим родственником?
0: Дело в том, что милиция и другая служба, которую не к ночи будет помянуто в нашей программе, это абсолютно разные организации и разные структуры. Дело в том, что мой дед по папиной линии, он был тоже сотрудником милиции, он был участковый Ждановского района города Горького. Ждановский район – это ныне Нижегородский район. И жил он, кстати, около роддома, значит, да, Нижегородского первого. Папа у меня после того, как вернулся с фронта, участник войны, трижды раненый, он тоже получил приглашение на службу в органы внутренних дел. То есть таким образом начинает складываться династия. Вот. Да еще и бабушка сообщила мне, что ее дядя, значит, да, родной Иван Владимирович Вейсов, в Нижегородской полиции в середине 19 века занимал достаточно большую должность. То есть вот это все как-то вот совместилось. Но у меня не было даже мысли идти на службу в органы внутренних дел. Я с детства мечтал быть школьным учителем. Эта мечта у меня реализовалась, я работал в школе, да, мне очень нравилось, дети меня любили, мы писали школьные спектакли, ставили эти сами школьные спектакли. Более того, значит, я тут начал заниматься краеведением очень активно, сотрудничал со всеми тремя газетами, которые были в то время у нас, это «Горьковский рабочий», «Горьковская правда» и «Ленинская смена». Писал на краеведческие темы. И вдруг мне звонит Феликс Алексеевич Матвеев и говорит мне: «Слушай, говорит, выручи меня». Я говорю: «А что такое?» «Я ухожу в отпуск, надо написать 2 статьи про органы внутренних дел. Один очерк, а вторая, значит, статья большая, развернутая, подвальная, большая». Я говорю: «Феликс, ну я же никогда не писал на эти темы, да, вот. Ну как я буду писать? Ну чего? Ну ты давай, ты меня выручишь по-товарищески». Ну, я взял и написал, одну большую статью написал про Петра Федоровича Цурпиту, это был старшина милиции, который был награжден медалью за задержание особо опасных преступников. А вторую статью написал о государственной автомобильной инспекции, огромную подвальную статью. И спустя какое-то время вдруг ко мне пожаловали друзья моего папы, а это были очень известные люди в органах внутренних дел, могу назвать, например, Зосим Иванович Клочихин, легенда нашей советской милиции. Вот, ну, могу долго перечислять. Это были полковники, значит, уважаемые люди пришли и говорят: «Саша, надо династию продолжить». Я немножко посомневался и продолжил.
1: Понятно, почему вы тогда выбрали этот путь. И тем не менее, миссия, я так поняла, у вас уже сформировалась, да, ради чего, собственно, вы и пошли в эти органы служить, чтобы, видимо, восстановить тоже историческую правду. Вот смотрите, несмотря на то, что в вашем роду, как вы говорите, было много священников, к вере вы пришли не сразу. «В войне с грехом плохой я воин». Вот когда произошел тот самый переломный момент, и вы стали верить в Бога?
0: Вот какая очень странная история. Дело в том, что лет, наверное, до 6 я ходил в Троицкую церковь с бабушками, и было несколько бабушек. Это моя родная бабушка, потом тетка моей бабушки, двоюродные мои сестры. Меня туда брали, я в храм ходил. Ну, правда, потом, вот где-то уже мне когда лет 6, наверное, было 7, это на последний, может быть, год, наверное, когда я ходил там вот так вот в храм, потому что там запрещали. Там в храме служил такой священник, отец Георгий Молев. Он был очень такой, к нам очень хорошо, к детям относился. Вот, но как-то вот тогда почему-то вот нам уже говорили, что в храм мы не должны заходить, значит, да, потому что могут быть какие-то там неприятности, что ли, да, у родителей. Ну, мы же дети были, мы же этого не понимали, да, все равно. Вот, это очень сейчас вот трудно это, об этом говорить. Когда вот я уже был студентом, у меня ну, такая группа была, ну, ребят таких вот, с которыми я дружил, ну, ребята были, конечно, атеисты, да, по большому счету, скажем, да, атеисты. Вот, и мне как-то было иногда как-то вот даже затруднительно бывало в этих компаниях по одной простой причине. Я ведь носил крестик 23-25 лет в этот период времени. Вдруг я, вот у меня какой-то вот такой переворот начинает происходить в душе. Вот, и я начинаю пересматривать, может быть, даже свою жизнь начинаю где-то пересматривать. Это было очень сложно. И только где-то в 30 лет, я вернулся в церковь.
1: Но это правда, что владыка Николай Кутепов этому поспособствовал?
0: Да.
1: Да.
0: Да, да, да, во многом. Я подходил к владыке, с ним разговаривал, что-то мы там говорили, пока однажды он меня не пригласил к себе. И я все ему рассказал, все, что я думаю. Вот. И главное, я ему сказал еще: владык, вы знаете, у меня папа вот умер, а папа был участник войны, трижды раненый, да, его звали Николай, как и вас, говорю, вы знаете, вот папу я очень любил, с ним сейчас советовался. Вот. А вот иногда нужен какой-то совет. А можно я у вас буду спрашивать совета? Владыка Николай мне сказал: не можно, а нужно. И вот он меня очень часто поправлял, значит, ну, в моих мыслях, да.
1: Вот эту программу сегодня «Веруй», да, мы посвящаем вашему родственнику, священномученику Алексею Порфирьеву, которого стреляли вместе с епископом Балахнинским Лаврентием Князевым, предводителем нижегородского дворянства Алексеем Нидгартом. И вот благодаря браку с Ольгой Михайловной Костровой, внучкой священника Нижегородской Николаевской Верхнепосадской церкви Добролюбова, да, и племянницей литератора и философа Добролюбова, Порфирьев вошел в родственные дружеские отношения со многими нижегородскими семействами. Вот расскажите поподробнее о ваших знаменитых родственниках. Вот сейчас мы уже слышали фамилию нашего земляка Добролюбова, да, Костровы, Соколовские. Вот расскажите вот об этом семействе вокруг имени Алексея Порфирьева.
0: Надо сказать то, что когда отец Алексей женился, да, и впоследствии, когда он сам становится настоятелем уже этой Никольской церкви, Николаевской церкви, это действительно ведь дом Добролюбовых. Если внимательно изучать биографию Добролюбовых, то можно увидеть, что там очень интересный круг. Ведь юный Добролюбов, например, ходил в дом Улыбышева, например, да, Александра Дмитриевича, как и юный Балакирев, да. Вот. И круг людей – это была нижегородская интеллигенция, нижегородская элита того времени. И отец Алексей, он был человек, ну, так мы скажем, стремящийся к знаниям, да, к большому кругу знаний. Его интересовало очень многое. Вот. И, естественно, попав вот в этот круг, да, он со временем становится в этом кругу, ну, своим человеком, как мы скажем. Да. Вот. И он с кем только не встречался. Да, это, в основном это были люди, которые, ну, работали потом в Нижегородской губернской ученой-архивной комиссии. А это была вся нижегородская элита там. Отец Алексей, когда у них появляется свой дом, да, на Провианской, вот, когда там уже, значит, дети будут бегать в этом доме, да, они жили очень таким интересным образом жизни. Там жила, во-первых, теща, это Антонина Александровна Добролюбова, значит, да, там жила Ольга Михайловна, само собой называется, как супруга отца Алексея. Вот там жил отец Алексей, да, но управляла этим домом дама, которую звали Домна. Она была домоуправительницей. Так вот, по воспоминаниям Александра Петровны Богословской, отец Алексей, когда приходил домой, да, это там он был великий человек, но когда он приходил домой, он полностью, значит, подчинялся этой Домне. Он очень любил своих родственников. Да. Вот моя бабушка рассказывала такую вещь. Ну, я деда не застал, конечно, это понятно, да. Он был расстрелян в 37-м году. Мне очень бы хотелось дедушку иметь, да. У меня ни одного дедушки не было. Один в 44-м году погиб, другой в 37-м, да. Вот. Очень... А у меня их не было. Поэтому я отца Николая Соколовского очень, конечно, любил, да. Ну, вот, есть у меня там батюшка с такой огромной бородой, да. И вот всегда хотелось вот это понять такое. Так это очень было важно. Дедушек нету, да. Вот. А хотелось их иметь. Вот. И вот мне интересно было все это узнать, как это в доме было, значит, какая атмосфера была. И вот она рассказывала, говорит, вот ты представляешь, она, говорит, Александр Петрович, это мой дедушка, да, он когда поступил учиться в духовную семинарию, он же крестник отца Алексея, да, он так боялся ходить на учебу, потому что отец Алексей, значит, да, требовал с тех, кто учился, родственники, значит, да, больше, чем с других учащихся. Но когда приходили домой, они были любимые племянники, там племянницы были, из епархиального училища приходили девочки, из семинарии приходили мальчики, да, они были любимые родственники. А там, да.
1: Александр Николаевич, а вот мне интересно, вы, значит, отцу Алексею Порфирию приходитесь правнучатый племянник, да, и вы свою жизнь, вот как мы сейчас находимся с вами в главе служения, да, посвятили как бы вот восстановлению этой исторической правды. Во-первых, вы много, я так понимаю, сделали для того, чтобы отца Алексея канонизировали, да, то есть провели огромную архивную работу, доказали то, что вот эти все сопротивления прошли, что не хотят канонизировать там священство. Ну, вот, но мы еще об этом поговорим. Но почему вот вы именно этим занимались? Неужели ближе родственников, вы же говорите, что у отца Алексея была семья, были дети, а занимаетесь и несете миссию вот эту сохранения исторической памяти именно вы?
0: Дело в том, что если взять по прямой линии отца Алексея, ветвь Порфирьев по мужской линии пресеклась. Николай Алексеевич умер в 1941 году в блокаду Ленинграда. Он был крупный ученый, лингвист, археограф, знал 9 иностранных языков, кстати, да. Вот. Юрий Алексеевич, младший брат, который был известный художник, который был известный музыкант, он стоял, кстати, у истоков нашей филармонии, да. Вот. Он в 1944 году ушел из жизни. Оставалась Татьяна Алексеевна, дочка, да, но она вела очень замкнутый образ жизни. Ну, во-первых, она была тоже репрессирована в 20-е годы, да, потом она вернулась в родной город, да, вот она вела очень замкнутый образ жизни. А дальше остальные-то, женщины-то, они же бабушки, старушки.
1: То есть, получается, что вы взяли на себя эту миссию,
0: а сестры двоюродные были далеки.
1: Угу.
0: И вот тогда моя мама, моя бабушка, потом Александра Петровна Богословская, кстати, ее муж-то тоже был расстрелян в 1937 году. Младшая сестра моего деда, где висел портрет отца Алексея, который мы передали в епархиальный музей не так давно. Вот. И они мне сказали: Саша, говорит, ну, значит, да, надо заняться тебе вот этим вот делом семейным.
1: То есть это было когда примерно? Вы уже сколько лет занимаетесь вот это восстановление исторической
0: правды? Я могу сказать, я начал заниматься в 70, получается... Не соврать бы сейчас. 78 или 79-й.
1: В 78-м году, да. Достаточно уже много лет потрудились.
0: Да. Вот в 78-м или 79-м году я стал собирать все, что было можно. Фотографии, какие-то письма, какие-то открытки там.
1: Ну, вы вот получили доступ к архивам, где...
0: Нет, нет. Это рано. Личные вещи какие-то. Я стал это все собирать. Несколько картонных коробок у меня больших, значит, до сих пор они... Ну, сейчас много я отдаю, возвращаю, да, церкви. Вот. Я все это собирал, старался описать. И вот так, наверное, это все у нас шло до перестройки. Потому что до перестройки, до 85-го года, об этом говорить, ну, практически было невозможно, наверное, нигде. Хотя я уже не скрывал и открыто говорил, значит, о том, что вот церковь наша понесла такие страшные утраты в годы лихолетия. А когда пришла перестройка, и когда вот, значит, началась такая реабилитация политических деятелей, партийных руководителей, там, советских руководителей, да, моя мама, она сказала: Саша, вот мы тут собрались все, женщины, и решили, что мы с тобой должны вернуть память наших родственников. И в первую очередь отца Алексея мы должны вернуть память. И вот тогда мы с ней начали эту, ну, скажем, борьбу, так мы скажем, да, за возвращение его имени. А поскольку все документы в то время хранились в Комитете государственной безопасности на улице, тогда еще она называлась Воробьева, да, вот, то мы обратились туда с разрешением, чтобы нам дали ознакомиться с делами, ну, не только отца Алексея, но еще и с делом деда, значит, моего, да, племянника отца Алексея, его крестника. Вот, нам отказывали очень долго, значит, даже посылали очень странные ответы иногда нам порой, значит, в которых доказывали, что вообще мы не родственники отцу Алексею каким-то образом, вот. В конечном итоге, значит, мы одолели своими, своими письмами, да. Вот, нам позвонил великолепный человек, подполковник КГБ, значит, да. Мы с ним потом общались, да, и он сказал: Александр Николаевич, ну, мы разрешаем вашей маме ознакомиться с этими делами. Я говорю: а мне? Только вашей маме. Я говорю: но мама-то у меня сердечница, это раз, во-первых, да. А если с мамой будет плохо, я вам перезвоню. Он перезвонил, сказал: я договорился, вам тоже разрешат ознакомиться с делом. И вот мы пришли в комитет государственной безопасности. Нас посадили в отдельную комнатку. Нам принесли два дела. Взяли с нас подписку, что мы никогда не будем разглашать то, что мы там прочитаем.
1: То есть переписывать нельзя было?
0: Нет, нельзя было.
1: Только можно было почитать и все?
0: Да, но я переписал все, что надо. Да.
1: Понятно.
0: Когда мы читали, с мамой два раза было плохо с сердцем. Ну, во-первых, мама узнала о том, что ее родного отца расстреляли в 37-м году, а не сам он умер в лагере в 39-м.
1: То есть это для нее было открытие именно в тот момент, когда она
0: сидела
1: на
0: Воробьевке? Конечно, потому что мы все считали, что дед мой умер в 39-м году в лагере. У нас была справка, что он умер от гнойного плеврита. А оказалось, что он был расстрелян в октябре 37-го года. То есть два года скрывали правду. Хотя мама писала и бабушка писали. Они писали там и Маленкову, и Хрущеву, и кому только они не писали там письма. Ну ладно, это вот... То есть мы вот прочитали это дело. Дело было очень маленькое. Там несколько страничек. Скупое у отца Алексея дело. Я потом по делу написано. «Разстрелять» большими буквами было написано.
1: «Разстрелять»,
0: да, было написано. Да. И мы прочитали когда... И вот после этого я написал статью под названием «Так убивали церковь».
1: Дорогие друзья, сегодня герой программы «Веруем» полковник полиции в отставке, профессор Нижегородской академии МВД Российской Федерации, обладатель почетного звания «Серафимовский учитель», правнучатый племянник нижегородского новомученика Алексея Порфирьева Александр Николаевич Лушин. И наша следующая глава «Уныние».
2: «Уныние».
1: «Уныние, говорил преподобный Серафим Саровский, хуже греха. Уныние, по его словам, является источником множества искушений, смущений, ярости, хулы и жалоб на судьбу». Вот когда вы стали узнавать все больше и больше про своего родственника Алексея Порфирьева, как вы думаете, впадал он в уныние тогда, когда он был еще, ну, таким очень уважаемым, известным человеком, настоятелем центральных храмов Нижнего Новгорода? Вот как вы думаете, знакомо ему было уныние? И что его могло подвигнуть к унынию?
0: Наверное, здесь тогда надо говорить уже о последних страницах его жизни, о последних эпизодах его жизни. Это когда к власти приходит безбожная власть. И вот, кажется, здесь могли опуститься руки у священника, да. А ведь у некоторых опустились руки, а кто-то пошел на соглашательство, пошел с безбожной властью, и живая церковь появилась, и появились, значит, самые различные, так мы скажем, да, ужасающие эксперименты, да, над церковью. Вот. И оказалось, что у него не было уныния. И когда пошли первые аресты священнослужителей, именно он пошел к органам советской власти, стал заступаться за тех, кого арестовали, просил их отпустить. Причем встречали его очень агрессивно. Вот по рассказам мы знаем даже, что один раз даже его за бороду там таскали, когда он пришел туда. Плевали ему в лицо один раз даже, когда он пришел туда. И тем не менее он продолжал ходить. Он не впал ни в какое уныние. И даже когда украли печать церковную, его печать украли, а он был председатель духовных съездов церковных, он был... Был председатель самых различных обществ, значит, да, церковных, да. Когда украли эту печать, значит, да, то, кажется, вот здесь как не впасть в уныние, печать куда используют? Нет. Кстати, что любопытно, когда украли печать, духовенство ему адрес составило. Значит, в этом адресе выразили ему благодарность за то, что он не сломался и продолжает борьбу, и что даже печать украли для того, чтобы ввести его, значит, да, в это уныние, а он ему не поддался. Кстати, недавно эта печать... вынырнула, теперь он, ее обладатель, нашей епархии, этого отца Тихона, эту печать можно увидеть.
1: В музее, да, в епархиальном музее? Да. Как здорово. Да как ее нашли-то?
0: Это отец Тихон пусть расскажет. Да?
1: Ой, как вот. Интересно.
0: Это интересная будет уже история. Он не впал в уныние. Вы знаете, есть последняя фотография его прижизненная. Последняя фотография. Незадолго до трагедии.
1: Трагедии этой.
0: Вот кажется, лицо человека. Там уже видно постаревшее лицо, осунувшееся, да. Но там глаза. Надо посмотреть на глаза этого человека, человек, который уверен в том, что он идет абсолютно так, как это должно идти. С Христом идет.
1: Алексей Порфирьев, он был на духовной ниве известным миссионером, да? На ниве духовного просвещения. Способствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. И тому, я так понимаю, сохранились множественные свидетельства.
0: Да.
1: За отличную службу он был поставлен на должность настоятеля в Михайло-Архангельский собор в Нижегородском Кремле. Да. То есть он был очень известнейший человек, а мы так мало действительно об этом знаем. И хочется, чтобы сегодня вы нам поподробнее о нем рассказали. Вот в 1913 году вся Россия торжественно отмечала 300-летие царствующего дома Романовых. В мае в Нижний Новгород прибыл государь-император Николай II. Отец Алексей присутствовал на торжественном обеде, данном в честь его императорского величества. Более того, он был удостоен личной беседы с государем-императором и получил в дар от государя два отреза дорогой парчи для пошива церковного облачения. Известно ли вам, Александр Николаевич, о судьбе этого облачения?
0: О судьбе облачения мне, конечно, ничего не известно. А вот у Александры Петровны, да, Богословской, у нее хранился вот остатки от пошива этого облачения, были остатки. Да, и она эти остаточки сохранила. Вот в настоящее время я иногда раздаю эти остаточки, значит, да, передаю. Вот передал Мажаров Майдан недавно на родину отца Алексея, значит, да, с его фотографией. В храме есть Михаила Архангела кусочек этой парчи. У отца Тихона там есть кусочек этой парчи в монастыре. Да, это, конечно, вот сохранился этот кусочек, да. Слава Богу, да, что Александра Петровна, она вообще хранила все, что было связано с памятью отца Алексея, да. Вот удивительная женщина, она хранила прям, ну, все. Вот даже была, даже хранилась эта ручка, я помню, вот металлическая, железная, которую он писал. Ну, я сейчас не знаю, где эта ручка, конечно, но я ее помню, эта ручка была. Она там вставлялась куда-то внутрь, потом вынималась, перо одевалось и писалось, да. Вот. Она все хранила, вот все, что можно было от отца. Четки его сохранила. Четки я передал в наш храм, значит, да, отцу Виктору. Вот. Она хранила все вещи. Вот знаете, как это вот, наверное, это было важно. Что касается служения отца Алексея, то вот, знаете, надо с чего начинать, наверное. Надо начинать с того, во-первых, что он был прекрасный педагог. Он 16 лет прослужил в духовной семинарии. Есть о нем воспоминания, написанные его бывшими учениками семинарскими. Ну, правда, написано там не без некоторого юмора, написано, что он был очень строгий преподаватель, да, но он обладал огромным количеством самых различных знаний. И когда кто-то из семинаристов, значит, приходил с невыученными уроками, да, они делали такой шаг хитрый. Значит, когда отец Алексей собирался опрашивать и поднимал, значит, да, глаза, задавали вопрос. Из любимейших вопросов отца Алексея, как тематику. Отец Алексей внезапно воспламенялся, и до конца, значит, занятия он погружал их в мир вот этой вот истории.
1: Какие остроумные семинаристы были,
0: истории, да,
1: да.
0: Для них это была большая радость. Потом, в 1893 году, 95-й год, он становится настоятелем вот этого собора в Кремле Михаила Архангела. Он же был в плохом состоянии. Есть целое дело, у меня копия дела этого хранится. Он возбудил огромное дело по реставрации этого собора. Собор был отреставрирован, и благодаря трудам отца Алексея он сегодня такой, какой он есть. Вот мы сейчас его видим. Это были его труды. Он становится настоятелем кафедрального собора в Кремле и всех соборов Нижегородского Кремля. И одновременно благочинным всех домовых церквей Нижнего Новгорода. Вот представьте себе, 1896 год. Всероссийская?
1: А мы сейчас об этом поговорим. Вы смотрите, а на многих дореволюционных фотографиях известного нашего нижегородского фотографа Дмитриева отца Алексея можно видеть и рядом и с губернатором, архиереем, губернским предводителем дворянства, другими значимыми лицами. Вот как связи с высокими чинами влияли и на деятельность, и на характер отца Алексея?
0: Надо разделить. Необыкновенно скромный человек в быту. Я уже говорил об этом, да. Кстати, значит, Александра Петровна говорила, что он очень, вот даже, ну, пища там взыскать, да, он не какие-то деликатесы, да, он очень питался, значит, да, очень скромно, да, и так далее, вообще вот скромно они очень жили. И в то же время мы действительно видим его, вот сколько есть огромных мероприятий, которые проводились на чуть не всероссийском уровне. День памяти Минина и Пожарского, день памяти основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича. Везде во всех комиссиях мы видим вторая фигура там после, значит, губернатора, или третья после еще представителя дворянства, везде Алексей Порфирьев как представитель, значит, да, нижегородского духовенства. И вот огромное количество всяких обществ, благотворительных, там, церковных и даже светских, и везде мы встречаем 3-4 фигуры, да, это первые знаковые фигуры, еще архиерей, да, конечно, да, вот мы встречаем отца Алексея. Наверное, это не карьера была все-таки, я так думаю, он не карьерный был человек в этом плане, да, но он был человек деятельный, и вот то, что он был человек деятельный, и выдвинуло его, наверное, как раз вот в этот ряд. И все, что он делал именно не для того, чтобы себя там прославить, да, а для того, чтобы наш родной город Нижний Новгород, наша Нижегородская губерния, значит, да, были прославлены вот этими большими, огромными делами. Вот это, наверное, его высочайший, наверное, патриотизм, высочайший его гуманизм, любовь, наверное, к народу, да. Ведь не случайно у него была идея, которая не реализовалась, создать первую церковную в стране газету, народную газету церковную. Но пришли к власти большевики.
1: И я так понимаю, что причины ареста

последней из циклических симфоний Гектора Берлиоза «Траурно-триумфальная». Это программная симфония, но она не имеет литературного источника и связана с конкретными событиями, но не в личной жизни композитора, а в истории Франции. Берлиоз никогда не оставался равнодушным к общественным бурям, которые бушевали в Европе в XIX веке. Одно из его сочинений носит название «Греческая революция». Он же обработал Марсельезу, указав среди исполнителей всех, у кого есть сердце и кровь. В 1840 году отмечалось десятилетие июльской революции 1830 года. В Париже были задуманы большие празднества. Прах погибших в три славных дня предполагалось перенести на площадь Бастилии и захоронить у подножья установленной здесь колонны. Церемониал был разработан во всех деталях. Вначале траурная месса, которой предшествуют артиллерийские залпы. Затем кортеж в сопровождении отрядов Национальной гвардии направляется по набережным и бульварам к площади Бастилии. Там происходит открытие колонны, благословение могил и погребение. Оно сопровождается исполнением религиозной симфонии, которую завершают вновь артиллерийские залпы. Заказ на сочинение симфонии и руководство ее исполнением на празднестве получил Гектор Берлиоз, за три года до этого создавший «Реквием» в память жертв июльских событий. К этому времени Берлиоз, автор трех симфоний и «Траурно-триумфальная», завершила десятилетний симфонический период его творчества. В отличие от других симфоний Берлиоза, «Траурно-триумфальная» не имеет сюжетной программы. Композитор ограничился общим названием и заголовками каждой части, указывающими скорее на жанр, чем на конкретное содержание. Исполнение состоялось на улицах Парижа 28 июля 1840 года под управлением Берлиоза. В костюме национального гвардейца, с саблей в руке, он дирижировал огромным военным оркестром. Настоящий успех «Траурно-триумфальная симфония» имела в концертном исполнении 7 августа того же года, когда молодые слушатели от восторга ломали стулья, а живший тогда в Париже Вагнер писал: «Когда я слушал его траурную симфонию, я ясно ощутил, что она во всей своей глубине должна быть понятна каждому уличному мальчишке в рабочей блузе и красном колпаке. С радостью могу я здесь высказать мое глубочайшее убеждение в том, что июльская симфония будет жить и вдохновлять людей до тех пор, пока существует французская нация».

Еще в 1828 году Гектор Берлиоз познакомился с Фаустом Гёте в переводе Жерара де Нерваля. По воспоминаниям композитора, это произведение потрясло его до глубины души. «Чудесная книга очаровала меня с первого раза, и я не расставался с ней. Я читал ее, не переставая, за столом, в театре, на улице, повсюду». В 1829 году Берлиоз создал 8 сцен из «Фауста» и задумал симфонию «Фауст». Симфония так и не была написана, но в августе 45-го родился замысел другого крупного произведения, сочетающего черты оратории и оперы с большими балетными эпизодами – «Осуждение Фауста». Впоследствии Берлиоз определил свое сочинение как «драматическая легенда». Работа неоднократно прерывалась из-за гастрольных поездок Берлиоза в Германию и Австрию и была завершена 19 октября 1846 года с посвящением другу и пропагандисту его творчества Ференцу Листу. Премьера 6 декабря того же года в Театре комической оперы в Париже под управлением автора закончилась полным провалом. Возможно, из-за половинчатого статуса произведения между оперой и кантатой. «Осуждение Фауста» – вершина творчества Берлиоза, венчающая центральный новаторский период его деятельности, открывающийся фантастической симфонией. Это грандиозное произведение занимает такое же положение в наследии композитора, как вдохновившая его трагедия «Фауст» в творчестве Гёте. Это грандиозное творение и теперь звучит нечасто, когда как три оркестровых эпизода, не связанных между собой и заимствованных из разных частей «Осуждения Фауста», приобрели популярность на концертной эстраде. Один из них – «Венгерский марш», первоначально не относившийся к «Фаусту», позднее завершил его первую часть. Действие этой части у Берлиоза, в отличие от Гёте, происходит в Венгрии. Композитор сделал на партитуре следующее примечание. Тема этого марша знаменита в Венгрии под именем «Ракоцци». Она очень древняя и принадлежит неизвестному автору. Это боевой напев венгров. Впервые венгерский марш прозвучал под управлением автора в Национальном театре в Пеште 6 марта 1846 года и имел потрясающий успех. Крики и неслыханный топот потрясли весь зал. Затаенная ярость всех этих кипящих душ взорвалась с таким грохотом, что я задрожал от страха, вспоминал Берлиоз. Казалось, что мои волосы встали дыбом. Буря в оркестре оказалась бессильной побороть извержение этого вулкана, которое не могли удержать никакие силы.

Кировский Арзамасский Георгий сегодня также принял участие в голосовании. Глава Нижегородской митрополии совершил божественную литургию в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде. Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 18 сентября, в первый день выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, а также региональных и муниципальных выборов, Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл принял участие в голосовании в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке. Российским законодательством предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью. Представители избирательной комиссии вручили предстоятелю Русской Православной Церкви два избирательных бюллетеня. Один для голосования по федеральному списку партии, второй для голосования за кандидата в Госдуму по одномандатному округу. Святейший Владыка заполнил бюллетени и опустил их в переносную урну для голосования. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий сегодня также принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и депутатов Законодательного собрания Нижегородской области. Глава Нижегородской митрополии проголосовал на избирательном участке, который расположен в здании школы номер 30 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Общаясь с журналистами, Владыка Георгий отметил, что важно проявлять активную жизненную позицию и сделать свой выбор среди партий и кандидатов, которые определены в бюллетене. Напомним, что выборы депутатов в текущем году проходят в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Сегодня в день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Его высокопреосвященству служили председатель синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, викарий Святейшего Патриарха Московского и вся Руси, митрополит Каширский Феогност и клирики Нижегородской епархии. На богослужении присутствовали заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Клочай и другие высокие гости. Богослужебные песнопения исполнил выездной архиерейский хор под управлением протодиакона Антония Молева. По сугубо их тени была вознесена молитва о Святой Руси. Затем митрополит Феогност поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и обратился к собравшимся со свидетельским словом. После богослужения митрополит Георгий поздравил Сергея Обозова с 66-летием. Глава Нижегородской митрополии поблагодарил Сергея Обозова за соработничество и подарил ему резное деревянное панно с изображением преподобного Сергия Радонежского. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоялся запуск новой речной переправы по маршруту Чкаловская лестница-Стрелка. Регулярное сообщение 17 сентября открыло новое современное электросудно «Нино». Оно построено в Санкт-Петербурге и названо в честь официального талисмана региона «Олененка-Нино». Судно рассчитано на 80 пассажиров. На борту предусмотрены закрытые и открытые палубы, современный салон и сплит-система, обеспечивающая комфорт пассажиров в любую погоду. Бесшумный электрический ход без вибрации позволяет наслаждаться поездкой и панорамами. Новое судно будет выполнять ежедневные рейсы с 11:55 до 9 часов вечера каждые 30 минут. Время пути составляет около 15 минут. В первый рейс на судне отправились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев. Как отметил министр, развитие речного пассажирского флота и открытие новых туристических направлений в Нижегородской области соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
2: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
1: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы. Поучение детям» Владимира Мономаха.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вторая часть – это, по сути дела, такая краткая автобиография. Может быть, самая первая автобиография в русской литературе, если брать за тысячелетнюю историю. «О се поведаю, дети мои, труды свои, как я трудился в разъездах и на охоте с 13 лет. Сначала к Ростову пошел, в землю Вятичей посадил мне отец, потом Курску, Смоленску и так далее, и так далее. Послал мне Святослав в Польшу, а потом в Чехию. 4 месяца, то, о чем я вам рассказывал в самом начале. И в том же году сын у меня родился старший, новгородский, имеется в виду Мстислав. А оттуда ходил я в Туров, на Весту Переяслав, опять Туров и так далее. Я не буду все это перечислять, но про Олега все-таки скажу. И снова я пришел из Смоленска к отцу в Чернигов. И отец пришел туда, из Владимира выведенный. А я позвал его к себе на обед с отцом в Чернигове, на Красном дворе, на Пасху. И дал отцу 300 гривен золота. Даже не серебра, а 300 гривен золота. Огромная сумма за Олега. Олег, правда, сбежал. Тут он говорит, и затем ходили в том же году с отцом Изяславом к Чернигову биться с Борисом. Мы победили Бориса и Олега. Опять пришли Переяслав, стали на Оброве, и так далее. Все это нахождение. Княжеская жизнь – это еще и ловы, и охоты. Поэтому здесь он рассказывает о том, как его и лось дважды рогами метал, и, разъезжая по равниле, ловил своими руками диких коней. 2 тура меня метали рогами вместе колем. Олег меня один бодал. А из 2 лосей один ногами дал, топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал. Медведь мне у колена потник укусил. Лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул. Лютый зверь – это рысь, которая накинулась на князя Владимира. И я вам уже рассказывал, как Владимир Мономах уступил сначала Киев, потом Чернигов, и он тоже рассказывает, как он уступает Олегу Чернигов. «И потом Олег на меня пришел со всей половецкой землей к Чернигову, и бились дружина моя с ним 8 дней за Малый Вал, и не дала им войти в острог. Пожалел я христианских душ и сел горящих, и монастырей, и сказал, пусть не похвалятся язычники, и отдал брату отца его стол, а сам пошел на стол своего отца в Переяславь. И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова и ехали сквозь полки половецкое, около 100 человек с детьми-женами. И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза и на горах. Бог и святой Борис не выдали меня им на поживу, и невредимы дошли бы до Переяслава». Мы видим, как не защищает князь Владимир Чернигов, мог бы, наверное, но отдает его Олегу Святославичу, по 2 причинам. Во-первых, это отчина действительно Олега Святославича. А во-вторых, не захотел погубить христианских душ. То есть поступает точно так же, как и Борис, который он вспоминает, это святой Борис, Борис и Глеб. Но что характерно, он поминает Бориса. Праздник новый в 1188 году, столетний юбилей принятия христианства Русью. Тогда должны были быть прославлены Борис и Глеб. Но церковь рухнула, и торжеств не было по перенесению. Как раз и достроили эту церковь, точнее, восстановили в 1113 году. Ту же церковь были перенесены мощи уже в 1115 году. А Борис, он покровитель как раз Всеволодычей Мономашичей. И его меч хранился как раз у потомков Мономаха, у Андрея Боголюбского. И что, характерно, что убийцы сначала украли этот меч, потому что полагали, что меч святого Бориса защитит Андрея Боголюбского. А украв меч, уже, и убивают саму князя Андрея Боголюбского. Чем заключается этот пассаж, вторая часть? «Не осуждайте, дети мои, или кто другой, кто прочтет. Не хвалю я себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость Его за то, что Он меня грешного и худого столько лет оберегал от тех смертных опасностей и неленивым меня дурного создал на всякие дела человеческие годным. Прочитав эту грамотку, постарайтесь на всякие добрые дела, славя Бога, со святыми Его подвигнуться. Смерти ведь, дети, не бойтесь, ни войны, ни зверя. Дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет. Ибо если я от войны или от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто из вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога повелено». То есть здесь, божественный промысел о человека. «Не спадет волос с головы человека, если Господь не попустит. Не бойтесь ни войны, ни зверя, но дело исполняйте мужское. А мужское дело – это защита Отечества прежде всего. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не могут вас отнять от нее. Но если и хорошее дело – остерегаться самому, то Божие сбережение лучше человеческого. И эта концовка, вот первой части, это переход вот к третьей части, к письму Мономаха Олегу Святославичу. Я уже говорил, мы знаем, кому он адресован, убийцу сына, ну, значит, Олегу Святославичу. Но что характерно, Владимир Мономах не упоминает имени Олега Святославича. Потому что мы вспоминаем, каким судом судите вы, таким и вас судить будут. Он его не осуждает. И что еще важно, это не око за око, зуб за зуб, как, собственно, было в ветхозаветную историю. Да, собственно, и мы видим и в русской истории. Это тоже такие примеры были, те же княжеские междоусобицы. Но вот Владимир Мономах проявляет удивительное смирение в этом письме. Это не письмо к убийце, врагу, и, так сказать, как вот писал Лихачев. Отнюдь нет. Это, в общем-то, обнажение собственной души. Да, оно понятно, кому адресовано. Но он не столько пишет Олегу, не обличает его, сколько говорит о своем собственном восприятии смысла человеческой жизни, человеческого бытия. Он многочестный, многострадальный и печальный я. Много боролся сердцем, и одолевшая душа сердца моему, все мы тленные сущи. Помышляю, как стать перед страшным судьей, каяния и смирения не имея между собою. То есть смотрите, о чем он говорит. Он говорит о том, как ему страшно предстать перед страшным судьей. То есть он, по сути дела, это пишет на страшный суд. Помните, мы с вами говорили, что русские летописи адресованы на страшный суд. А кто это мне подсказал? Как раз Владимир Мономах. И вы поймете, почему. Потому что он-то пишет свое вот это вот творение на страшный суд. Почему оно в единственном экземпляре дошло до нас, причем в летописи? А что если летопись? Паровозики разные. И вот этот вагончик один среди других вагончиков, которые везут эти паровозики, то есть книги совестные, да, везут на страшный суд. Вот и Владимир Мономах свой вагончик тоже сюда пристроил. А больше не нужно, что Господь это видит. Это не Булгаков сказал, что рукописи не горят. Это Владимир Мономах прекрасно знал, что рукописи не горят. Вот то, что начертано, это Господь прочтет, Господь узнает. И поэтому он, по сути дела, и свое покаяние и приводит здесь. Если кто-то и молвит, Бога люблю, а брата свою не люблю или ненавижу, да, ложь есть. И если не простите прегрешений брата, то и вам не простит Отец ваш Небесный. Пророк говорит, не соревнуйся лукавствующим, не завидуй творящим беззаконие, но лучше и прекраснее, чем жить братья вместе. Дьявол не хочет добра роду человеческому, пытается ссорить нас. Это я тебе написал, потому что понудил меня сын мой, крещенный тобою, что сидит близко от тебя. Прислал он ко мне мужа своего и грамоту, говоря в ней так. Договоримся и помиримся, а братцу моего Божий суд пришел, а мы не будем за него мстителями, но положимся на Бога, когда пристанут пред Богом, а русскую землю не погубим. Вот что здесь важно? Смотрите, даже инициатива исходит не от самого Владимира Мономаха, а от сына, которого он воспитал, то есть от того самого первенца Мстислава, который сидит в Новгороде. Но потом он, так сказать, ушел в Ростов, то есть вот рядом, почему он говорит, что вот рядом с тобой сидит. И этот Мстислав написал своему отцу, что, видите, Божий суд пришел. То есть не попустил бы Господь, Изяслав бы не погибнул. А раз Божий суд пришел, так, как говорил Владимир Мономах, ни отец, ни мать не может сохранить его. И мы не будем мстителями, да? Но положимся на Бога. Вот пусть грехи предстанут на страшном суде каждого. А вот русскую землю, православную землю, губить не будем. И я видел смирение сына моего, ужалился, и Бога, устрашившись, сказал. Он по молодости своей, по неразумению, так смиряется, на Бога возлагает. Я же человек грешный, все больше людей. То есть я должен тогда точно так же поступить. И, послушав сына его, написал тебе эту грамоту. Если не приемлешь его с добром, не с поруганием, то узнаю это из твоего ответа, из твоего писания. И эти вет словами я предупредил тебя, чего я ждал от тебя, смирением и покаянием желая от Бога отпущения прошлых своих грехов. Смотрите, Владимир Мономах говорит о себе, как о грешнике, и тем самым подвигая или призывая и Олега поступить точно так же. То есть покаявшись в своих грехах. Какой самый страшный грех? Ну, убийство сына Владимира Мономаха. Господь наш не человек, но Бог всей вселенной, что захочет, во мгновение ока все сотворит. И сам же претерпел хулу, и оплевание, и удары, и на смерть себя отдал, владея жизнью и смертью. А мы, что такое, люди грешные и худые, сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и чести, а завтра в гробу и забыты, и другие собрания нами, собранные нами, разделят. То есть Владимир Мономах в разные моменты своей жизни, потому что это письмо в 96-м году, вот то послание спустя 20 лет, но как он мыслит абсолютно одинаково. Это свидетельствует о том, что человек действительно находится все время в духовном таком состоянии, в духовном тонусе, если можно так сказать. И свою жизнь выверяет по этим духовным законам, по Священному Писанию. «Посмотри, брат, на отцов наших, что они скопили, или на что им одежды? Только есть у них, что сделали душе своей. С этими словами тебе, первому брат, надлежало послать ко мне и предупредить меня. Когда же убили дитя мое и твое перед тобой, следовало бы тебе, увидев кровь его и тело его, увянувшего подобно цветку, впервые распустившемуся, подобно агнцу заколотому, сказать, стой над ним, вдумавшись в помыслы души своей. Увы мне, что я сделал? И воспользовавшись нем неразумием, ради неправды света сего суетного нажил я себе грех, а отцу и матери его принес слезы». Видите, Владимир Мономах как бы ставит себя на место Олега. То есть показывает, как бы он бы поступил, если такое с ним совершилось. Но с ним такого не совершалось. Он предугадывал возможные последствия своих поступков. И поэтому не допускал греха. Это и есть, вот, собственно, духовное состояние, духовное борение. Всегда думать о последствиях того, что ты делаешь. Надо было сказать тебе словами Давида. «Знаю грех мой, всегда он передо мной. Не за пролитие крови, а свершив прелюбодеяние, помазанник Божий Давид посыпал голову свою, плакал горько. В тот же час отпустил ему согрешение его Бог. Бог будет тебе покаяться. А ко мне написать грамоту утешительную, да сноху мою послать ко мне, ибо нет в ней ни зла, ни добра, чтобы я, обняв ее, оплакал мужа ее, и ту свадьбу их, вместо песен, ибо не видел я их первой радости, ни венчания их за грехи мои». Но действительно, Владимир Мономах не присутствовал на венчании своего сына. Поэтому он просит, чтобы отправил сноху. Олег пустил сноху. «Ради Бога, пусти ее ко мне поскорее с первым послом, чтобы, поплакав с нею, поселил я у себя, и села бы она, как горлица на сухом дереве, горюя, а сам бы я утешился в Боге». Должен заметить, что древнерусские люди очень близки были к природе. И вот эти образы, которые возникают, вот горлица. Горлица – это дикий голубь. Серенький, в общем-то, невзрачный, такой колечком на горлышке. Отсюда и горлица. Мало того, что они откладывают всего лишь два яйца, всегда пара, но они преданы друг другу. То есть вот как лебеди. Они не вступают во второй брак. То есть вот и тут и вот горлица, которая оплакивает своего супруга. «Ведь тем путем шли и деды, и отцы наши. Суд от Бога пришел ему, а не от тебя». Тут, видите, опять он эту тему затрагивает. «На все воля Божья, во всем Божий промысл. Если бы тогда ты свою волю сотворил и Муром добыл, а Ростова бы не занимал и послал бы ко мне, то мы бы оба отсюда и уладились. Но сам рассуди, мне ли было достойно послать тебе или тебе ко мне? Если бы ты велел сыну моего сошлись с отцом, 10 раз бы я ему послал и сослался бы с тобой». Опять же таки, вот смотрите, поступки. Надо предугадывать, как развернется предпринятое то или иное действие. «Дивно ли, если муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших, но не следовало ему искать чужого». Он же Муром чужой хотел захватить. «И меня в позор и в печать не вводить». Посмотрите, вот старший сын, благоразумный сын, воспитывал отец одного и другого, но вот старший так проявляет милосердие, кротость, смирение, а вот следующий сын захотел чужого, поэтому погиб. «Подучили ведь его слуги, чтобы себе что-нибудь добыть, а для него добыли зла. И если начнешь каяться Богу и ко мне будешь доб сердцем, послав посла своего или епископа, то напиши грамоту с правдою, тогда и волость получишь добром. а наше сердце обрати к себе, и лучше будем, чем прежде. Не враг я тебе, не мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей у стародуба». Ну, он действительно там помиловал Олега Святославича. «Но не дай мне Бог видеть кровь ни от руки твоей, ни от повеления твоего, ни от какого-либо из братьев. Если же я лгу, то Бог мне судья и крест честной. Если же в том состоит мой грех, что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, то я в том каюсь. О том не раз братья свои говорил и еще им поведал, потому что я человек». В конечном итоге он уступил Чернигов, о чем я вам тоже говорил. «Не хочу я зла, но добро хочу, братья, и в русской земле. А что ты хочешь добиться насилием, то мы, заботясь о тебе, давали тебе в стародуме отчину твою. Бог свидетель, что мы с братом твоим рядились, если он не сможет рядиться без тебя. И мы не сделали ничего дурного, не сказали. Пересылайся с братом до тех пор, пока не уладимся. Если же кто из вас не хочет добра и мира христианам, пусть тому от Бога мира не видать душе своей на том свете». И вот концовка, и подсказка. Вот кому и зачем пишет Владимир Мономах. «Не понужете, молвию, не бедами, которые по Бозе, сам услышишь». То есть не от нужды я говорю, не от беды какой-нибудь посланной Бога. «Но душа моя лучше света всего этого». То есть душа моя дороже всего на свете. И дальше. «И на страшней пребе соперника обличайся и прочее». То есть и на страшном суде без обвинителей себя обличай и прочее. А вот это и есть как раз концовка, которая и дала мне подсказку. Потому что это тропа третьей кафизмы. «И на страшное судилище без оглагольников обличаюся. Книги бо совестные открываются, и дела сокровенные открываются. Подашь мне, Господи», и так далее, и так далее. То есть это тропа по третьей кафизмы в Псалтире. «И на страшном судилище без оглагольников обличаются, без свидетелей осуждаются, книги бо совестные разгибаются, дела сокровенные открываются. Прежде неже в оном всенародном позорище и маше испытати, я же мною соденное Божие, очисти мя и спаси мя». То есть это тот тропарь, который читается на первой неделе Великого Поста. И мы видим, что, по сути дела, вот этой вот концовкой Владимир Мономах и свидетельствует, что он пишет на страшный суд. Получается, что, с одной стороны, для поучения детям, а с другой стороны, это исповедь Владимира Мономаха перед Богом, что «Господи, вот суди меня по тем делам, которых я описал здесь. Это мое покаяние, это мое слово пред тобой». Получается так, что действительно человек, он был очень-очень духовным. И что жил по Писанию, потому как регламентирован по Священному Писанию, как святые отцы направляли, как следовать 19 заповедям и исполнять их. Мирил всех и милостыню неоскудевающую творил. Он жил как святой. И вот какая же была у меня радость, когда в одной из более поздних летописей, она уже составлена была в начале XIV века, читаю. Она возвращается к тем событиям, о которых мы говорили. «В лето 6634-го приставися благоверный и благородный князь христолюбивый, великий князь всей Руси Владимир Мономах, и же просвети русскую землю, аки солнца луча пущая, его же слух произыди по всем странам. Наипаче же бе страшен поганым, братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец за русскую землю. Сего представление бысть мая в 9 на 10 день, испратавши тело его, положившее у святой Софии, в отца Всеволода», то есть рядом с отцом Всеволодом, «певшие обычные песни над ним, святители же, жилящие плахуся по святом и добром князе, весь народ и все люди по нем плакахуся, яко уже дети по отцу или по матери. Плакуся по нем все люди». Трижды плакуся о нем. То есть получается так, что уже Владимир Всеволодович почитался как святой в конце XIII – начале XIV века, как местночтимый святой. Ну и вот со ссылкой на настольную книгу «Священнослужителя» дается перечень русских святых. Вот приложение к истории Русской Церкви Толстого. Владимир Мономах именно как местночтимый святой упоминается в Русской Православной Церкви. И у монаха Иакова тоже упоминается Владимир Мономах как святой. Посмотреть на другие синодики, которые были на Руси, они тоже свидетельствуют, что Владимир Мономах стали почитать как святого. Получается так, что у него действительно слово не расходилось с делом. Вот на этом, пожалуй, я завершу свой рассказ. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ко дню основания Дивеевской обители.
3: Наталья Аношко, город Нижний Новгород. Босой душой по канавке. Рассказ читает автор.
4: Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Читал Костя с экрана смартфона, медленно ступая по тропе канавки. Еще утром он предположить не мог, что окажется здесь, найдет в интернете слова молитвы и будет идти среди других паломников и прихожан монастыря, молитвенно обращаясь к Богородице. 13-летний Костя с рождения жил в селе Дивеево, но в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, известном далеко за пределами Нижегородской области, почти никогда не был, за исключением нескольких раз в детстве, когда приводила его сюда бабушка. Мама мальчика умерла давно, он остался с отцом вдвоем. После смерти жены отец Кости стал суровым и холодным. Сына воспитывал, как щенка. Покормить вовремя, одеть, узнать, какие оценки вышли за четверть. Не баловал, не обнимал, не разговаривал. Бабушка иногда забирала внука к себе, только от нее он видел ласку, заботу и любовь. Еще он смутно помнил, как мама качала его, маленького мальчика, на коленях, когда он тяжело болел, гладила по голове и что-то напевала. Бабушка Кости посещала церковь около дома. Внук послушно ходил с ней, но ему не нравилось рано подниматься и прилежно стоять длинную службу. В Дивеевский монастырь бабушка брала его несколько раз. Эти походы Костя не любил. Длинные очереди, толпы паломников утомляли его. Отца сын никогда не видел молящимся и тем более не замечал, чтобы он ходил в храм. В последние годы их отношения ухудшились, а сегодня утром они испортились, как казалось мальчику, окончательно. Оставшись без бабушкиного присмотра, Костик стремительно съехал в учебе. За плохие отметки отец его страшно бронил, а иногда мог отвесить подзатыльник, особенно если Костя оправдывался или позволял себе огрызаться. Но скандал сегодняшним утром разрушил остатки мира в их семье. У Кости гостил приятель. Они играли в смартфонах, когда пришел отец, которому только что позвонила учительница и сообщила, что по результатам учебы мальчика оставляют на осень. Если тот не хочет отчисления сына из школы, то стоит нанять репетитора по математике. Отец что-то буркнул в трубку, а потом, распахнув дверь в комнату, где сидели ребята, гаркнул. «Репетитора тебе? А он играет! Ему плевать на все! Лоботряс! Лентяй!» Он выхватил смартфон из рук Кости, швырнул его в кресло и отвесил сыну звонкую пощечину. Костя ошалело вскочил и схватился за горящую щеку. Друг поспешил к дверям, испугавшись семейной сцены. Не обращая внимания на гостя, отец толкнул сына в плечо. «Сиди и учи свою математику! Все лето будешь учить!» – прорычал он и с силой захлопнул дверь. Костя привык ко многому. Но снести оскорбительную пощечину в присутствии друга он не мог. Сунув телефон в карман и пролетев мимо разъяренного отца, мальчик выскочил из квартиры. «Куда?» – прокричал ему вслед отец, но в ответ услышал только громкий удар подъездной двери. Костя все утро бродил по улицам Дивеева. Куда идти – не знал, к друзьям не хотел, разговаривать ни с кем не мог. Болела щека, ныло плечо, но больше всего плакала душа от обиды и одиночества. И некому было ее пожалеть. «Больше никогда не вернусь домой. Раз я никому не нужен, буду один. Лучше одному, чем терпеть все это». С этими мыслями он остановился на площади. Перед ним величественно возвышалась башня с колоколами. Рядом с ней Костик показался сам себе маленьким и беззащитным. Он вспомнил, что когда-то давно, в детстве, стоял здесь рядом с бабушкой, и она рассказывала ему о том, что звон этих колоколов разносится далеко по земле. Костик стоял, задрав голову, щурясь от солнца, разглядывал иконы и барельефы, украшающие башню. В арку спешили люди. Из больших туристических автобусов выходили группы и направлялись в монастырь. В стороне, недалеко от входа, Костя заметил церковь с зелеными шатрами крыш и золотыми маковками. «Казанский собор», – прочитал он на табличке. Народу здесь было немного, и Костя решил войти. От расписных сводов закружилась голова. В нерешительности он стоял у стены, глядя на иконостас. Возле ковчега с мощами молилась монахиня. В храм с шумом зашла группа паломников. Пробираясь к выходу, Костя услышал фразу экскурсовода. С Казанского собора и началось Дивеево. Сложно представить, что долгие годы здесь был склад. Выйдя на улицу, Костя огляделся. В памяти прозвучал голос бабушки. «Когда совсем трудно и больно, надо в храм идти, к Богу. Наша Дивеево Богородица любит, а в монастырь придешь, обязательно ее встретишь, и легче сразу станет». Он вспомнил, что говорила она это после смерти его мамы. Голос ее дрожал, и слезы блестели на щеках. Костя прошел сквозь арку и оказался на территории монастыря. Какое величие вокруг! Он шел по цветущим аллеям, любовался розами и яблонями. Почему же они с отцом никогда здесь не бывали? Хотя что отец? Он и в церковь-то не ходит, размышлял Костик. Он вышел к стенам Троицкого собора нежно-зеленого цвета, увенчанного серебристыми куполами, которые, казалось, растворялись на фоне неба. Костя хотел зайти внутрь, но остановился, увидев длинную очередь. Он понял, что это паломники, желающие приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского. Маленьким он стоял в такой же очереди с бабушкой, очень устал и хотел домой. Решив, что попробует зайти в следующий раз, отправился дальше. Пройдя вперед, Костя замер перед белоснежным воздушным Преображенским собором, напоминавшим огромный пряничный череп. Расписные евангельскими сюжетами стены и своды внутри храма поразили Костю. От светлых тонов пространство казалось невесомым. В храме было много икон и ковчегов с мощами. Костя осторожно подходил и рассматривал их. Выйдя из храма, он оказался на узенькой аллее с черными перилами. По ней в одну сторону молча и неспешно шли прихожане. Кто-то молился, перебирая четки, кто-то читал что-то по бумажке или книжице. Костя тоже замедлил шаг. Он понял, что идет по канавке Богородицы. Когда-то давно он проходил по ней с бабушкой и уже совсем забыл об этом. Сейчас он чувствовал себя не в своей тарелке, потому что не знал, как себя вести, как молиться и долго ли идти по канавке. Но постепенно успокоился и стал наблюдать за молящимися. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего», — услышал он чей-то шепот и вспомнил, что молитву нужно прочитать 150 раз. Вернувшись на площадь, он присел рядом с фонтаном и открыл интернет. Нашел молитву. Костя был так увлечен, что не обратил внимания на сидящего рядом старика и вздрогнул, когда тот неожиданно заговорил с ним. «Молодец, что решил пройти по канавке с молитвой. Она простая, легко запомнится. Могу четки свои дать». Старик протянул Косте черные четки. Мальчик с удивлением взглянул на него и ответил. «Спасибо, не надо. Я на пальцах посчитаю». «Хорошо. Богородица же поди не проверяет, сколько раз ты помолился. Она сердце твое видит, боль твою». Костя внимательно смотрел на старика. Седые волосы до плеч, небольшая борода и светлые, грустные, усталые глаза. Он сидел, опустив подбородок на деревянную клюку и задумчиво глядел на фонтан. «По этой канавке сама Богородица проходит. Знаешь, наверное?» «Да», — ответил Костя. «Бабушка рассказывала. Все, кто здесь молится, встретить ее могут. И что канавка эта до небес. Никакое зло ее не преодолеет». Старик кивнул и, помолчав, спросил. «Давно за бабушку записочку подавал?» «Да и за матушку тоже». Костик даже вздрогнул от неожиданного вопроса, но, опустив глаза, ответил. «Вообще не подавал. Я как-то не думал об этом». Старик покивал в ответ. Костя неуверенно спросил, разглядывая темную одежду старика. «А вы монах?» «Нет». «Молитвенник. Отшельник, можно сказать. Живу далеко отсюда, в скиту. Раз в год сюда приезжаю помолиться. Место Богородицы близкое, сильное, и тебя не зря сюда ноги привели. Семена, посеянные в детстве, дают всходы, даже если их не поливают. Но если беда, вот тут они и начинают тянуться к свету». Помолчали, словно задумавшись. Потом Костя спросил. «А где можно подать записку об упокоении?» «Да в любом храме. И о здравии напиши, о своем и об отце». Костя бросил на старика быстрый взгляд и отвернулся. За отца он сейчас молиться не хотел. «Зря ты решил из дома уйти. Куда ты пойдешь?» — спросил старик. «Да хоть в монастырь этот!» — бросил Костя, уже не удивляясь тому, что старик знает о нем все. «Так он женский!» — улыбнулся тот. «Ты пойми, ты без отца, может, и проживешь, а он без тебя нет. Ты ему нужен?» «Оно и видно. Никогда я не был ему нужен. Ненавидит меня с детства!» «Это обида в тебе кричит. Он боль в себе носит. Смерть мамы твоей отпустить не может. Не справляется. Ругает себя, что отец плохой, что нет у него ни сил, ни времени на тебя. Боится, что ты не ту дорогу выберешь, по наклонной пойдешь. А как быть, не знает. Вот и злится. На себя злится, а на тебе вымещает. Нет у него опоры никакой, а без опоры сложно идти». «Нормально», — буркнул Костя. «Я его еще жалеть должен?» «Ненависть любовью исправляется. Помолись о нем. Иди по канавке и молись. Богородица услышит и поможет». У Кости в горле стоял ком. Он поднялся со скамьи, взглянул на старика и сказал тихо: «Спасибо». «Подожди», — старик удержал его за руку. «После в храм зайди. Поклонись мощам батюшки Серафима. А потом к иконе Богородицы подойди. Умиление называется. Ты ее сразу узнаешь. Господь все управит как надо. Ты доверься». «Там такая очередь», — вздохнул Костя. «Куда тебе спешить? Ты все равно решил из дома уйти», — усмехнулся старик. Костя снова присел рядом и быстро заговорил. «Вы знаете, я сейчас вспомнил, как бабушка мне говорила в детстве, что в этой очереди все стоят за помощью, реже с благодарностью. А чтобы помощь получить, ну хоть небольшое усилие надо приложить. Вот, говорила, ты хотя бы очередь сумей спокойно простоять. Малый, но подвиг». Глаза Кости блеснули поволокой слез. Старик улыбнулся и коснулся руки мальчика. «Права твоя бабушка. А пока стоишь в очереди, проси помощи и вразумления себе и отцу своему. Не забудь записочки подать. Ступай на канавку. Бог в помощь тебе». Костя кивнул, вытер слезы и пошел к канавке. Теперь он шел медленно, читая с экрана смартфона молитву и отсчитывая на пальцах десятки. Дойдя до белоснежного каменного распятия, остановился. Глядя на крест, вдруг с жаром стал молиться об отце. Просил все исправить, сделать отца добрее. Спрашивал, как ему простить отца. Пошел дальше. Он растворился в своих мыслях, молитве. Даже перестал замечать людей вокруг. Казалось, что он идет один. Только повторял и повторял: «Богородица, Дева, радуйся». И вдруг почувствовал сердцем сострадание к отцу. Он ведь тоже одинок. Так почему они не могут быть вместе? Стало жалко и себя, и отца, и маму, и бабушку. Слезы потекли по щекам. Он не смахивал их. Вместе с ними по капле из души выходила тяжесть. Костя остановился, пораженный огромным мозаичным изображением всех святых на стене Преображенского собора. Солнечные лучи играли в нимбах. Свет и тепло шло от этой гигантской иконы. Закончив путь по канавке, Костя поискал взглядом старика, но не нашел. И встал в очередь к мощам Серафима Саровского. Погрузившись в размышления и молитву, он не заметил, как оказался возле мощей. Перекрестился, приложился и отошел в сторону. Вдруг Костя увидел красивую икону Богородицы со скрещенными на груди руками и опущенным взглядом. Он сразу узнал ее. Умиление. На мгновение он замер перед образом. А потом припал к нему лбом и твердил только одно слово – «Помоги!». Стоя так, прижавшись к иконе, он почувствовал, что очень устал. У него не было сил твердить долгую молитву. Она сама все знает. Костя словно снова был маленьким мальчиком, уткнувшись лбом маме в грудь, когда она гладила его по голове. Показалось, как чья-то легкая рука легла ему на затылок. Из глаз снова потекли слезы, но теперь он чувствовал, что все будет хорошо. Будто кто-то повторял ему это, жалея его. Костя взглянул на икону. Сквозь пелену слез ему показалось, что Богородица на образе чем-то похожа на маму. Он отошел от иконы, другие прихожане не торопили его. Выйдя из храма, Костя сел на скамью, откинул голову на спинку и закрыл глаза. На душе стало легче. Вечер распустился на Дивеево, закатное солнце играло на куполах. К воротам монастыря подошел отец Кости. «Поздновато вы в храм. Служба закончилась, монастырь скоро закроется. — обратился к нему стоявший в арке седой старик с клюкой. «Я не на службу. Я одного человека ищу», — быстро ответил отец. «А можно было бы и на службу сходить?» — немного с укором сказал старик и добавил с улыбкой. «Иди, там он у храма сидит. В монастырь решил уйти». «Вы знаете, кого я ищу?» — удивился отец. «Он думает, что не нужен тебе, что ты ненавидишь его», — сказал старик, вглядываясь в глаза собеседника. «Это не так. Я просто воспитываю его в строгости», — оправдываясь, произнес отец. «Строгость надо разбавлять любовью, хоть иногда, а лучше наоборот». Отец молчал, опустив голову, а старик продолжал. «Вы нужны друг другу, ведь вы вдвоем на свете. Он ждет тебя». Отец взглянул на странного старика и молча кивнул. Он быстро шел по территории монастыря, вдруг увидел на скамейке сына, смотрящего в телефон с видом человека, которому некуда идти. Отец медленно приблизился и тихо сказал: «Кость, пойдем домой». Мальчик вздрогнул. «Как ты меня нашел?» «Соседка подсказала, видела тебя здесь». Отец опустился рядом, коснулся плеча сына. Ему было трудно говорить. «Кость, прости, пошли домой. Ну как мы друг без друга?» Костя заглянул в глаза отцу и увидел, что в них застыли слезы, а веки покраснели. Он понял, что горячая его молитва услышана, почувствовал это всем сердцем. Отец обнял его впервые за эти годы, а Костя сказал: «Пап, давай вместе пройдем по канавке, мы еще успеем до закрытия». Они шли молча. Молился ли отец, Костя не знал. Он думал, что первый раз он проходил канавку с болью в душе, второй раз – с молитвой и осознанием, а третий – с благодарностью. Отец и сын даже успели вместе подойти к иконе умиления и мощам преподобного Серафима Саровского, и оба замерли у иконы старца. Только сейчас они заметили, как похож их новый общий знакомый на святого. Они поспешили к воротам, чтобы поблагодарить старика, но там никого не было. Только нищенка, которая стояла здесь с утра, сказала: «Так это старец Григорий, он каждый год приезжает. Да, он похож на батюшку Серафима. Ушел уже давно на остановку». Костя с отцом шли рядом, плечом к плечу. «Смотрите, там ангел!» – раздался звонкий детский голос. Девочка в белой косынке показывала пальчиком на небо. Над куполами монастыря в лазурном синем небе возникло облако, по форме напоминавшее фигуру со склоненной головой и огромными крыльями за спиной. Он словно провожал уходивших прихожан и напоминал им, что здесь, в святом Дивеевском месте, они всегда найдут помощь. Надо только прийти сюда с открытым сердцем и пройти босой душой по святой канавке.

Савино-Сторожевский монастырь. Храм Вооруженных сил России. Савино-Сторожевский монастырь – древняя обитель, которая находится недалеко от Москвы, буквально в 50 километрах. В рамках паломнической поездки путешественникам предстоит преодолеть 500 километров. Это расстояние от Нижнего Новгорода до Звенигорода. Поездка двухдневная, поэтому первое, что предстоит, это заселение в гостиницу и обед. Ну а уже затем вы посетите обитель. Монастырь старинный, он основан еще в 1398 году под Звенигородом на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподавателя.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Серафим Саровский.
1: Главный дар святого – это всеобъемлющая любовь к ближним. «Радость моя, Христос воскресе!» С этими словами преподобный Серафим встречал каждого, кто приходил к нему. Себя же он называл «убогий Серафим». Саровский старец был основателем и постоянным покровителем Дивеевской женской обители. В Троицком соборе монастыря лежат его святые мощи. Дивеевские сестры бережно хранят личные вещи любимого батюшки Серафима. Среди них шапочка, большие плетеные лапти, деревянная табуретка, сделанная руками преподобного, чугунок, топор и многое другое. Всемирный светильник веры, дивный угодник Божий, покровитель и молитвенник земли русской. Таких эпитетов удостоился сын купца-подрядчика из Курска Прохор Мошнин. Он родился 1 августа 1759 года. С самого детства в его жизни происходили чудеса. Однажды по неосторожности Прохор упал с колокольни храма, но остался невредимым. Сейчас на родине Серафима Саровского, в городе Курске, установлен памятный знак на месте его чудесного спасения. В 19 лет Прохор ушел в Саровскую пустынь. Впоследствии здесь он был пострижен в монахи и получил имя Серафим, что означает «пламенный». В своих духовных подвигах он превзошел даже древних монахов-аскетов. Отец Серафим взял на себя испытание пустынным жительством. Он срубил небольшую келью в лесу и жил в ней 15 лет. Он страдал от холода, голода и даже комаров, поскольку не позволял себе отгонять их. Чтобы усложнить испытание, отец Серафим принимал различные послушания. Например, 3 года питался только травой и кореньями. 1000 дней и ночей провел в молитве в лесу, стоя на коленях на камне. Еще 3 года хранил полное молчание. После 15 лет пребывания в лесной келье преподобный возвратился в Саровскую обитель. Он не прервал молчание и к этому подвигу прибавил еще и затвор. Он никуда не выходил и никого у себя не принимал, постоянно молился. За свои подвиги преподобный Серафим получил дар исцелять душевные и телесные болезни. После выхода из затвора он стал принимать всех приходящих к нему за советом и утешением. Его посещали как простые, так и знатные люди. Был у преподобного старца и царь Александр I. Смерть застигла Серафима Саровского в молитве на коленях перед иконой Богоматери Умиления. Перед этой святыней преподобный Серафим молился всю свою жизнь. Церковь прославила Серафима Саровского в 1903 году по инициативе царя Николая I. Это произошло спустя 70 лет после его смерти.
0: Святые земли русской.

0: Летят, летят дождинки, не выйдешь из ворот. По вымокшей тропинке сырой туман ползет. У погрустневших сосен и огненных рябин идет и сеет осень душистые грибы. Иван Демьянов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 19 сентября, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 21 градус, ветер западный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха плюс 19 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Завтра, 19 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и...

Во веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сне не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера во хом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем те, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости.

вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, иже море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны, молитесь о них, помилуй, повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иде же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на всякий час,

прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 5 марта 2023 года.
2: Взирая на прошлое с высоты прожитых веков, мы понимаем, что войти в состояние тех людей, которые защищали христианские догматы, в том числе и иконопочитание, нам до конца просто невозможно. Ведь трудно представить, в каких враждебных условиях протекала история церкви в больший период первого тысячелетия. Но даже тогда, когда власть склонилась ко христианству и перестала открывать гонения против церкви, и тогда возникали соблазны, в том числе и у власти, поддержать те учения и тех учителей, которые таковыми не были для церкви и которые провозглашали опасные истины, претендуя на то, что эти истины должны стать догматами. Вот именно такая опасность нависла над всей православной церковью, когда возникла ересь иконоборчества. Поклонение иконам никогда не было поклонением материальному веществу, никогда не было идолопоклонством. А через поклонение икон людям открылся целый мир, совершенно удивительный мир, соприкосновение с невидимым. Церковь утвердила право и возможность создавать священные изображения, взирая на которые верующий человек мысленно

0: А может быть, в каком-то смысле она уже не была бы церковью, если бы не был утвержден важный догмат о почитании икон, священных изображений, поклоняясь которым мы возносим молитву первообразу Господу и Спасителю, Его Пречистой Матери и святым угодникам. По милости Божией, благодаря сохранению этого догмата, развилось такое очень важное, мощное явление в мировой культуре, как церковное искусство. Прекрасные иконы, которые стали шедеврами, прекрасные изображения иные, которые действительно тоже стали шедеврами. Все это обогатило культуру, изобразительное искусство, одухотворило настолько, что многие из произведений искусства, особенно иконописного, стали подлинными святынями, через которых благодать Божия приходит на поклоняющихся им людей.
1: Первосвятительское слово.

0: Слушающий уши да услышит.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем 8 главу Евангелия от Марка с 1 по 10 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики отвечали ему: „Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“ И спросил их: „Сколько у вас хлебов?“ Они сказали: „7". Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмафунские». Чудо при умножении хлебов, описываемое в этом отрывке, уже второе подобное событие, о котором повествует нам евангелист Марк. Однако в данном случае Иисус имеет дело не с единоверцами-иудеями, а с язычниками, которых тогдашние религиозные правила причисляли к нечистым народам. Евангелист отмечает: Иисус сжалился над этими людьми. Ему жаль их не меньше, чем его собственный народ. Апостол Марк также показывает: насыщение людей для Иисуса не есть что-то уникальное, единократное. Чудо повторяется. Забота о людях неотделима от сущности Спасителя мира. Безусловно, это событие подчеркивает важную мысль, которую доносит до читателей евангелист Марк. Миссия Христа, его учение, вера в него выйдут за пределы иудейской религии. Христианство станет поистине всемирной верой. Апостолы говорят учителю: невозможно накормить многотысячную толпу в пустыне. Он же отвечает на это вопросом: а что есть у вас, чем бы вы могли помочь людям? Этот вопрос и мы должны задавать сами себе, когда видим перед собой человека, нуждающегося в нашей помощи. Ведь чаще всего глубину нашей веры можно проверить не тем, как мы рассказываем о ней, а нашим отношением к нуждающимся. У Иоанна Богослова есть такие строки: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И это определение до сих пор остается самым простым способом проверить, насколько наша жизнь близка к евангельскому идеалу. Святитель Григорий Богослов пишет: «Любить человека значит воздавать честь Создателю, служить нищему значит воздавать честь обнищавшему ради нас». Посмотрим вокруг. Наверняка неподалеку от нас найдется человек, которому требуется помощь. Кому-то нужна пища, кому-то не во что одеться, а кому-то просто необходимо доброе слово и улыбка. Не та приклеенная улыбка, которую часто можно видеть на рекламных плакатах, а чистая, добрая, исходящая из глубины сердца желание поддержать человека словом или делом. Вся жизнь Иисуса Христа, описываемая в Евангелии, это история человеколюбия. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Человеколюбие укрепляет душу и делает ее непобедимой и неуловимой для дьявола». Господь победил дьявола и победил смерть. Так и мы, исполнив его заповеди, будем жить вечно. Это непростой путь отречения от своих страстей и желаний. И этот путь лежит через любовь к Богу и служение ближнему. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем.
3: песнопение всеночного бдения.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
1: Дело в том, что в первые века к епископскому служению призывались самые лучшие, самые достойные. Те, кто до призвания на епископскую кафедру, были вполне достойны святости. И поэтому вполне естественно, что если они благочестиво служили и благочестиво заканчивали свою жизнь, если они во время своего служения не растеряли тех благодатных даров, которые они получили еще до призвания, то естественно, что они в дальнейшем сподобляются прославлению в святости. Первоначально почитание епископов сосредотачивается в местных церквах. Каждая местная община чтила и праздновала память всех своих предстоятелей со времени ее основания. Ну, естественно, кроме откровенно заблудших, откровенно впадших в ересь или, возможно, как-то иначе оказавшихся недостойными. Имена епископа заносились в диптихи и регулярно вспоминались во время богослужения. Однако общественное почитание святителей возникает значительно позже. Например, нам достоверно известно, что почитание таких глубоко чтимых, уважаемых нами отцов церкви, как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский, относится лишь к началу X века. В разных поместных церквах принято особо почитать тех или иных святителей, даже иногда и не имеющих прямой связи с этой церковью. Здесь дело в промысле Божьем. Именно по промыслу Божию они являются молитвенными предстоятелями за эту паству. Так, например, в Элладской церкви особым почитанием пользуется Василий Великий. У нас же, я думаю, всем нам известно, что особым почитанием пользуется святитель Николай, архиепископ Мирликийский. Дело в том, что они, будучи весьма различны по своим человеческим качествам, по своим характерам, оставались именно в единстве. Василий Великий – это в первую очередь не только величайший богослов, но и величайший администратор. Он всецело заботился о благосостоянии, о единстве церкви. Иоанн Златоуст – это в первую очередь величайший проповедник, величайший ревнитель благочестия, который, услышав лишь о том, что где-то церковь заблуждается, о том, что где-то высказываются еретические суждения, готов был мчаться туда и всецело своими словами с церковного обвона проповедовать, обличать их лжеучение. Григорий Богослов является собой символ святителя-молитвенника, молчальника, которому проще было писать и учить в тиши келий, в тиши своих кабинетов. Но именно ему там были открыты Богом величайшие истины о сущности, о ипостаси, о божественном единстве. Казалось бы, это были совершенно разные люди. Даже взаимоотношения их были не всегда простыми. И вот когда решался вопрос о том, кого же из них почитать первым, кого вторым, кого третьим, было откровение о том, что их всех троих необходимо почитать именно в один день. Именно поэтому мы их почитаем как трех святителей. Также стоит назвать среди этих святителей и Афанасия Александрийского, стоит назвать Епифания Кипрского и многих-многих других. В честь святителей вынимается четвертая частица из девятичинной просфоры на Проскомидии. При этом священник поминает ижего святых отец наших, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия Кирилла Александрийских, Николая Мирликийского, Михаила Киевского, Петра Алексея Иону Филиппа Ермогена Московских, Никиту Новгородского, Леонтия Ростовского и всех святых святителей. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

и влечет к себе души наша, якода и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь

0: Русские святые.
1: Ярослав Мудрый. Князь Ярослав при крещении получил имя Георгий. За его благочестивую жизнь и ревность к просвещению народ даровал князю прозвище «Мудрый». Ярослав много потрудился для распространения грамотности на Руси. Так в Новгороде он устроил училище, в котором духовенство обучало детей чтению и письму. Археологи находят в Новгороде берестяные грамоты. Благодаря им мы знаем, что грамотность в этом русском городе была распространена чрезвычайно широко. Ярослав был сыном князя Владимира Красное Солнышко и полоцкой княжны Рогнеды. После смерти великого князя всея Руси между его сыновьями возникла вражда. Старший сын Владимира Святополк подослал убийц к своим братьям Борису и Глебу. Те не стали оказывать сопротивление и приняли мученический венец. Ярослав тогда княжил в Новгороде. Он был возмущен преступлением Святополка и вступил в борьбу со старшим братом. В 1016 году Ярослав разбил войско Святополка близ Любича и занял Киев. Святополк пытался вернуть себе киевское княжение дважды. Один раз он привел на Русь орды печенегов, второй – войско польского короля Болеслава I. В конце концов Ярослав разбил войско Святополка в битве на реке Альте. Победа была одержана в 1019 году. С этого времени Ярослав становится великим князем киевским. Время княжения Ярослава Мудрого – период высшего подъема Киевской Руси. По всей русской земле строились новые храмы. Греки учили русских православному церковному пению. Тогда же был составлен первый свод законов «Русская правда». Появилась кормчая – так назывался перевод Номоканона, византийского сборника церковных правил и императорских указов, касающихся церкви. Активно переводились на славянский язык и другие греческие книги. Именно при Ярославе Мудром в Киеве и Новгороде были построены соборы Святой Софии. Название для них было выбрано не случайно. Такое же имя носил главный храм мирового православия – собор Святой Софии в Константинополе. Ярослав скончался в Выжгороде в 1054 году. Он был похоронен в Софийском соборе в Киеве. Мощи благоверного князя и ныне хранятся там. С 2005 года имя Ярослава Владимировича было внесено в святцы Русской Православной Церкви. Интересно, что супруга Ярослава в крещении Ирина активно помогала мужу в делах государственного управления. После его смерти она приняла монашеский постриг с именем Анна. Церковное почитание Анны и ее сына Владимира было установлено в 1439 году.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня наш разговор о праведном Захарии, о пророке, об отце святого Иоанна Крестителя, муже праведной Елисаветы, родственнице Пресвятой Богородицы, о человеке, которого мы знаем, который часто упоминается в нашем богослужении, но который ускользает от нас в смысле его истории и жизни. Вот давайте восстановим этот пробел и узнаем, кем же он был и чем он запомнился в нашей истории и как он изображается на наших иконах. Захария был священником в Иерусалиме из Авиевой череды. То есть здесь нужно сделать комментарий или пояснение, что это такое. Дело в том, что годичный цикл богослужения в Иерусалимском храме делился на 24 части, то есть предположительно продолжительно в одну или две недели, в течение которой священники по жребию совершали положенные ритуалы в Иерусалимском храме. И вот он был одним из таких священников, совершавших такие ритуалы. Согласно Евангелию от Луки, во время совершения обряда воскурения Фимиама в Иерусалимском храме Захария сподобился явлению архангела Гавриила, который возвестил ему о рождении сына Иоанна Предтечи. Захария выразил большое сомнение в возможности рождения сына, так как и он, и жена его были уже в сильно преклонных летах. Для вразумления и в качестве подтверждения верности слов небесного вестника Захария стал глух и нем до рождения Иоанна Предтечи. В иконографии пророк Захарий изображается старцем с седыми, длинными, мягко вьющимися волосами, со слегка вьющейся средней длины бородой, сужающейся к низу. Его отличительной чертой является одежда первосвященника, которую изображали за достаточной степень достоверности. Одежда довершает тканный головной убор с золотым щитком с вырезанными на них словами «Святыня Яхве». В руках у него кадила и ладаница. В изображении Захария как пророка также сохраняются священнические одежды, но в руках у него уже, как и положено для любого пророка, свиток с текстом из Евангелия от Луки в росписи храма Успения на Волотовом поле близ Великого Новгорода, где приводится текст «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Наиболее ранние единоличные изображения выявлены в мозаике апсиды в Хорватии, относящейся к середине VI века. В росписи храмов изображение Захария всегда встречается в купольной росписи среды изображений других пророков и в алтарной зоне. У нас же в русских храмах Захарию часто изображали преимущественно на восточных столпах в храмах, где были колонны, или в склонах алтарных арок, как, например, в двух монастырях в Пскове. Иконы пророка Захарии также включались в IV пророческий ряд высоких русских иконостасов. Там изображался как пророк со свитком в руке. И как нам описывает один из авторов, облик Захарии был примерно таким – старец с длинной бородой в священнической одежде. Память святого пророка Захарии церковь празднует 18 сентября по новому стилю.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах-феоктист Игумнов. Сегодня за богослужением в православных храмах читается отрывок из Евангелия от Марка, 8 глава, с 1 по 10 стих. Это рассказ о чудесном насыщении 4000 человек. Перед началом чтения Евангелия в храме произносится слово «премудрость». Этот возглас побуждает нас искать в евангельских строках высшую мудрость. Недаром Священное Писание называют также Словом Божиим.
2: «В тые дни зело много народу сущу, и не имущим часа
3: я...» Те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские.
2: Ученики своими, приедя во страны Фалмануфанские.
1: Только что мы с вами слышали отрывок из Евангелия, который настолько прочно вошел в нашу культуру, что он известен всем, даже тем людям, которые никогда не читали Новый Завет. Смысл этого отрывка очевиден. Господь Иисус Христос, будучи Богом и Творцом, чудесным образом умножает 7 хлебов и небольшое количество рыбы так, что не только насыщается 4000 человек, но и остается внушительное количество хлеба – 7 корзин. Этим он показывает не только свое божество, но и свою заботу о всем человеке, и о душе, и о нашем теле. После этого Господь садится в лодку и уплывает. Апостол Марк подчеркивает, что Спаситель сел в лодку сразу же после насыщения народа, тотчас. Он не стал ждать какой-либо реакции собравшихся людей на явное чудо и ведет себя так, как будто ничего особенного не произошло. Мы с вами вряд ли когда-либо сможем преодолевать законы физики с такой же непосредственностью и без дополнительных материальных затрат увеличивать количество продуктов в собственном холодильнике. Не сможем мы без вложений и кормить голодных. Но мы можем не обращать никакого внимания на сделанные нами добрые дела. Любой человек, который всю свою трудовую биографию проводит в уютном кресле симпатичного офиса, в определенный момент понимает, что без физической нагрузки ему не обойтись. Без нее годам к 40 существенно снижается качество жизни, и офисный сотрудник покупает абонемент в спортзал или же покупает беговые кроссовки и идет в ближайший парк. И, конечно же, наш современник не выйдет на тренировку, если заранее не установит какое-нибудь спортивное приложение на свой телефон. Спортивное приложение будет ему подсказывать программу тренировок и фиксировать достижения. Оно же предложит делиться достижениями с друзьями в социальных сетях. Но кому придет в голову поделиться своим достижением в первый тренировочный день, в который удалось проковылять кое-как 3 километра и совершенно выбиться из сил? Или во второй, когда те же 3 километра удалось преодолеть на минутку быстрее? Или даже в третий, в который был совершен подвиг – 3,5 километра? А кому придет в голову делиться и хвастаться в третий день своим результатом, достигнутым в самом начале? Очевидно, что никому. Человек, который регулярно тренируется и делает успехи, никогда не станет вспоминать о своих прошлых достижениях и хвалиться ими. Он всегда устремлен вперед. Точно такому же отношению к деланию добра учит нас сегодня Спаситель своим примером. Накормив голодных, он тут же встал и пошел дальше, никак не вспоминая о только что совершенном небывалом чуде. Конечно, спортивная аналогия может быть не самая удачная, но ей пользовался и святитель Феофан Затворник, говоря, что как богатырь поднимает большие тяжести, не замечая того, а малосильный и малую тяжесть подняв, не может этого забыть, так сильной добротой всякое добро делает без напряжения, только бы случай. А скудной добротой без напряжения не может обойтись. Оно и памятно ему, и он все на него посматривает, все озирается. Подлинное христианство немыслимо без силы. Не мышечной, конечно же, а силу духа, которая дает возможность совершенно не обращать внимания на уже сделанное и всегда устремляться вперед.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и...

Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом.

я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог.

щедрый, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животни и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, богоглаголих же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожрете мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя, Бог, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюсь детворю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреши их во днешний день, и от всякого лукастия противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим.
Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь, уничтожи вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Иоасаф II.
1: В 1667 году новым патриархом был избран архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Иоасаф. Будущий первосвятитель принял монашеский постриг в Новоторжском во имя святых князей Бориса и Глеба монастыре. В 1654 году Иоасаф стал архимандритом Владимирского в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыря, а в 1656 году архимандритом Троицы Сергиева монастыря. Еще в период войны с Польшей в сентябре 1661 года царь Алексей Михайлович обратился к архимандриту Троицы Сергиевой Лавры Иоасафу и инокам его славной обители с просьбой «С великим молением сотворите пост 3 дни». Когда московская рать одержала победу, царь в особом послании писал архимандриту Иоасафу, что победа русским была дарована от Бога, вашего ради святого и целомудренного поста, предстательством великого и славного, предивного и скорого помощника Сергия Чудотворца на самый праздник его святой. Иоасаф принимал участие в Большом Московском соборе 1666-1667 годов, низложившим патриарха Никона. Собор избрал 12 кандидатов на патриарший престол, из которых не без ведома царя были оставлены трое. Из этих кандидатов Алексей Михайлович указал на Иоасафа. 10 февраля 1667 года патриарх Александрийский Паисий и патриарх Антиохийский Макарий возвели его в патриарший сан. Будучи уже в преклонных летах, патриарх Иоасаф явил себя деятельным и мудрым первоиерархом. Патриаршество Иоасафа II, продолжавшееся 5 лет, было ознаменовано крупными событиями в жизни русской церкви и важными церковными реформами. Основная часть грамоты распоряжений Иоасафа II связана с проведением в жизнь решений Большого Московского собора и неотделимо от определений собора, печатавшихся в качестве приложений в московских изданиях служебника 1667-1668 годов. Ряд грамот Иоасаф подписал вместе с Александрийским и Антиохийским патриархами, находившимися в Москве до сентября 1668 года. В своей деятельности патриарх Иоасаф II стремился реализовать постановление собора 1667 года, утвердившие церковные реформы патриарха Никона. Он вел довольно энергичную борьбу с последователями старого обряда, с инерцией устоявшихся привычек. Кроме того, собор утвердил печатанную книгу Симеона Полоцкого «Жезл правления», направленную против упорствующих раскольников. Патриарх Иоасаф II активно поддерживал культурно-просветительскую деятельность, заботясь о чистоте православной веры. Он продолжил начатое патриархом Никоном исправление и издание богослужебных книг, были напечатаны «Большой и Малый катехизисы», «Цветная триоть», «Постная триоть». Патриаршество Иоасафа II были возобновлены проповеди в церквах. Он же разослал по всем епархиям наставление об иконном изображении, в результате чего приостановилось вторжение в русскую иконопись с западной манеры письма и был узаконен древний русский стиль иконописи по старинным подлинникам. Большее значение стало уделяться повышению качества работы иконописцев. Контроль над иконописанием был особенно необходим для борьбы с противниками богослужебной реформы. Изменения коснулись и вопроса канонизации святых. Большой Московский собор повелел совершать канонизацию святых только по разрешению архиерейского собора при наличии достоверных свидетельств, и в патриаршество Иоасафа II стало нормой строгое отношение к освидетельствованию мощей и чудес. Патриарх Иоасаф II способствовал развитию миссионерской деятельности русской церкви. При нем трудами русских подвижников-миссионеров были просвещены многие народности на северо-восточных окраинах России. Особую заботу патриарх Иоасаф II проявлял о распространении православия в Сибири, открывая новые епархии, помогая денежными пожертвованиями, отправляя богослужебные книги. Его трудами на Амуре, недалеко от границы с Китаем, был основан Спасский монастырь. Глубокий молитвенник и просветитель народа Божия, патриарх Иоасаф II мирно почил 17 февраля 1672 года и был погребен в Успенском соборе Московского Кремля у западной стены возле раки святителя Гермогена.
0: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Учение о прилоге в романе «Анна Каренина» Льва Толстого. Семейная тема.
2: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем разговор о творчестве Льва Николаевича Толстого. И в центре сегодняшней нашей беседы будет роман Толстого «Анна Каренина». Толстой как-то заметил, что в романе «Война и мир» он любит идею народную, а в «Анне Карениной» он любит мысль семейную или идею семейную. Вот мы и попытаемся с вами разобраться в этом романе и ответить на вопросы, которые, собственно, задает Толстой, или, может быть, попытаться поразмышлять вместе с ним о состоянии русского общества 70-х годов XIX века. Поскольку роман писался с 1873 по 76 год, то мы можем сказать, что Толстой пытается ответить на те вопросы, которые были актуальны для его времени. И прежде всего, естественно, вопрос стоял о семейной жизни, о семье. Конечно же, здесь подход совершенно иной, не тот, который мы рассматривали, скажем, в древнерусской словесности, в «Домострое» или в «Повести о Петре и Февронии», когда рассматривали семью как малую церковь. Если судить по роману Толстого из сознания русских людей, или же ушло это из сознания высшего общества, то есть из общества аристократов. Роман называется «Анна Каренина». Роман состоит из 8 частей, всего здесь 238 глав. Сюжету «Каренина Вронский» посвящено 103 главы, а сюжету «Кити Левин» 117 глав. 18 глав соединяют обе сюжетные линии. Простая арифметика заставляет задуматься, а кто же все-таки центральная фигура в этом романе, который назван «Анна Каренина». Это действительно Анна? Или же, если вот судить по количеству глав сюжета Кити Левин, то, может быть, Левин является основной фигурой в этой романе? Здесь еще на что я бы хотел обратить ваше внимание. Сюжет романа строится так, что мы видим, как не параллельно, а, может быть, вот навстречу друг другу развиваются две сюжетные линии. То есть одна сюжетная линия – это Каренина-Вронский, и другая сюжетная линия – это Кити Левин. Причем немаловажно, на что обратив внимание в самом начале, мы видим, как семья Карениных разваливается, и в то же время мы видим, как созидается семья Левина. Толстой здесь пытается показать и разрушение семейных устоев, которые были в русском обществе, и, естественно, созидание семьи. На чем основывается одно и другое? Вот это мы должны с вами рассмотреть. Конечно же, проблема эмансипации женщины для русского общества 60-70-х годов была весьма-весьма актуальна. Мы, опять же таки, видим тот вопрос злополучный о свободе воли, о свободе выбора человека, о свободе поведения. Насколько человек свободен в своих поступках и, естественно, в своем отношение к морали. Тот же злополучный вопрос, который был у Достоевского. Можно переступить или нельзя переступить законы нравственности? Это с одной стороны. С другой стороны, можно ли переступить для достижения счастья своего и устои не просто общества, а и религиозные устои? Почему, это забегая вперед, я говорю, почему Алексей Александрович Каренин не отпускает жену, не дает ей развода? Потому что он, в общем-то, узы брака церковные не хочет разрушить. Есть нечто, что заставляет героев задуматься, ну, во всяком случае, Каренина, и не допустить хотя бы формального развала семьи. Так вот, законы нравственные, законы общества, законы церковные, насколько они сильны? Или сколь действительно они могут как-то формировать эту семью. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что в многих произведениях этого периода Обломов Гончарова и увидим роль Ольги Ильинской в «воспитании», в кавычках, Илья Ильича Обломова. Или мы возьмем романы Чернышевского и увидим призыв, в общем-то, к разрушению семейных устоев и новую определенную мораль, которую диктует общество. Ну и, наконец, та проблема, которая ставит перед собой Толстой. Роль женщины в обществе. Сколь она активна и что дозволено женщинам в обществе, а что не дозволено. Это одна из важных, конечно, тем, которую затрагивает Толстой. Но еще, что для меня немаловажно, если вот посмотреть на это произведение с христианской точки зрения, как некоторые законы нравственности здесь отражены Толстым. Ну и в частности, теория прилога, о которой мы с вами уже много раз говорили, как она здесь работает. То есть можно ли проследить на примере Анны Карениной закон, по которым совершается грех. Работает ли теория прилога или нет? Я не могу с определенной достоверностью ответить, знал ли Толстой теорию прилога, то есть считал ли он святых отцов. Но, может быть, это как раз и есть та самая художественная правда, о которой мы с вами можем говорить, которая действительно находит выражение в творчестве. И в данном случае не столь важно, знает ли Толстой теорию прилога, а важно то, что он сумел распознать этот грех и его показать, стадии развития самого греха. Вот, пожалуй, я с этого начну, потому что это весьма-весьма важное для понимания поступка Анны Карениной учение и, соответственно, уже пример. Так вот, я бы хотел вам напомнить теорию прилога. Мы с вами знаем, что это учение было еще Василием Великим разработано. Я буду опираться в данном случае на Нила Сорского и употреблять те термины, которые употреблял именно Нил Сорских. Мы с вами помним, с чего начинается роман. Я пока не беру эпиграф «Мне отмщение и аз воздам». Явно, что эпиграф взят из Библии. Причем Толстой не указывает, откуда именно, потому что это есть и в Ветхом Завете это выражение, и дважды его апостол Павел употребляет. Так что в данном случае важно, что Толстой берет его из Библии, но явно, что он берет, ну, как бы, так сказать, эту проблему в целом. То есть есть некий грех, и воздаяние за этот грех сам Господь дает человеку. Кто является орудием возмездия? Вот тут тоже тот вопрос, который Толстой, по-видимому, пытается решить. И в данном случае, если мы говорим о теории прилога и о грехе Анны Карениной, то мы увидим, что орудием возмездия является общество, которое не прощает Анне вызов, брошенный ею обществу. Вопрос не в том, что никто не грешит, а вопрос в том, что грешить можно и может, даже и нужно. Почему? Потому что здесь показывается человек со всеми его страстями. Если мы посмотрим вот начало романа, мы видим там две сюжетные линии. Одна связана с Анной. Анна едет в Москву для того, чтобы как-то помочь выйти из довольно-таки пикантного и, может, и сложного положения своему брату Стиву Облонскому, увлеченному, так сказать, к измене жене. Но ведь покаяние или раскаяние у Стива мы не наблюдаем. Он даже оправдывает свои поступки. И во многом говорит, как человек гедонист, вообще в этом романе гедонистов очень много, но практически подавляющее большинство героев гедонисты, они все устремлены к чувственному наслаждению и оправдывают это чувственное наслаждение. Потому что для них счастье здесь, вот в этой земной жизни, они слишком земные. Они, если и задумываются о Боге, или употребляют, как Анна Каренина, «Боже мой» выражение, но это то, что называется поминание Бога в суе, потому что она ни разу серьезно не задумывалась о Боге и о возможном наказании за ее поступки. Потому что для нее в определенной степени даже авторитетом не является и высший свет. Почему? Потому что она знает, что все грешат, многие поступают, во всяком случае, так, как поступает она, но многие скрывают. А почему она должна скрывать об этом? Собственно, наказание общества за то, что она не скрывает свои поступки, она не скрывает свои чувства. И общество этого ей не прощает. Как, собственно, и многие герои, с которыми сталкивается Анна, не поощряют ни ее чувства, ни, самое главное, ее такое вот открытое поведение. Так вот, я начну с самого, так сказать, вот начала, с развития прилога. Мы знакомимся с Анной, когда она едет из Петербурга в Москву на помощь своему брату, если можно так выразиться. И в поезде она знакомится с матерью Вронского, которая всю дорогу рассказывает о своем сыне. Она влюблена, естественно, в свою сына. Это смысл ее существования, ее гордость и так далее, и так далее. И Анна знакомится уже заочно с Вронским. И вот когда она уже встречается с Вронским на вокзале, то здесь происходит то, что может только заметить очень острый ум художника. Происходит на мгновение вспышка в глазах, искры загорелись в глазах у женщины, способной на, ну, какие-то такие неординарные поступки. Во всяком случае, это ее такая естественная реакция на Вронского. Хотя, повторяю, мысли о каком-то, так сказать, вот кокетстве там, или адюльтере у Анны нет и быть не может. Повторяю, она едет спасать семью своего брата. Кажется даже, что она весьма благополучна. Я повторяю, кажется, что она благополучно даже счастлива в своей семье. У нее муж Алексей Александрович Каренин, такой уважаемый в обществе человек, занимающий высокий государственный пост. У нее есть любимый Сережа. Она богата, вращается в высшем свете. Ну, кажется, все у нее есть. Здесь, конечно же, не может быть речи пока о том, что возникает, вспыхивает какое-то чувство у Анны и Вронского. Но, тем не менее, цитирую Толстого, Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее в лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшей ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. То есть вот какой-то такой вот странный свет, который заметил тоже наблюдательный Вронский. Что это такое? Ну вот если вам всю дорогу говорят о каком-то молодом человеке, то вы попытаетесь его оценить. А действительно ли он настолько хорош, как о нем говорили? Собственно, это оценки женщины, мужчины, которому, так сказать, видит перед собой. Да, что-то, так сказать, вот совпадает, может, что-то не совпадает, но вот этот удивительный блеск в глазах, избыток чего-то, что переполняли ее. Я сейчас хочу перенестись на одно мгновение в другую сюжетную линию и сопоставить ощущение Вронского, замеченный блеск, и ощущение Левина, когда он столкнулся с Анной. Он прошел то, что называется «на краю пропасти», который мог бы сорваться, потому что он чувствовал, что некая сила уже начала увлекать его. Оказывается, это вот та сила, которая заложена именно в Анне. Что это, порок или что это? Толстой ее не называет, но вот мужчины оба, и Вронский, и Левин, почувствовал некую влекущую к Анне силу. И если Левин устоял, то у Вронского немножко по-другому будет развиваться взаимоотношения с Анной. Итак, как мы с вами знаем, вот первая стадия – это прилог. То есть она увидела, но в принципе мысль эта ее не захватила. Почему? Потому что она с другой целью приезжает в Москву. Однако вторая стадия – это сочетание. Это когда мысль собственная, мы с вами знаем, сочетается с чужой мыслью и укореняется. То есть с ней начинается собеседование. Ее лучшая подруга – это Кити Щербацкая, которая увлечена Вронским, и, естественно, она много говорит с Анной о Вронском. Это, как бы, так сказать, естественно для влюбленной девушки. И получается так, что разговоры Кити провоцируют и саму Анну задуматься или думать о Вронском, то есть и вспоминать их встречу, и затем уже наблюдать за ним на балах, и все больше и больше думать о нем. Получается вот то самое сочетание, когда, собственно, мы сочетаемся с чужой. То есть в данном случае с Кити. И Кити вдруг уже начинает замечать реакцию Анны на Вронского. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство, знала его признаки, видела в их Анне, видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, отчетливую грацию, верность и легкость движений. У Достоевского там «Преступление и наказание» показано, что это сочетание мысли Раскольникова с мыслью студента, оно было, как бы, так сказать, одномоментным и мгновенным. Оно просто усилило мысль Раскольникова, и все. Толстой подходит к этому совершенно по-другому. То есть он показывает, как вот эта вот стадия сочетания длительная имеет такую фазу. Потому что на этой стадии и Вронский определенным образом себя ведет. Он, например, когда прощается с Анной после бала, неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это. Видите, он вот видит реакцию Анны. Или, скажем, после встречи с Вронским на станции в пути из Москвы, она не спала всю ночь, но в том напряжении, в тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. То есть, смотрите, ее мысли уже постоянно обращаются к Вронскому. Более того, если Анна ожидала вечером встретить Вронского где-то на балу, или на приеме, и не встречалась с ним, не видела его, то это вызывало в ней смятение чувств и раздражение, и крайнее неудовольствие, и так далее, и так далее, то совершенно очевидно, что реакция была такая негативная. Она переживала, что встреча не состоялась. Конечно же, тому способствует и поведение Вронского. Вронский был везде, где только мог встречать Анну и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, когда она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она впервые увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы улыбку, и она не могла затушить этой радости. Первое время Анна искренне верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать ее. Но скоро, по возвращении своем из Москвы, приехал на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она, повладевшая ее грустью, ясно поняла, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни. Что происходит? Происходит, мы уже видим, третья стадия – сложение. То есть уже полностью сложилось отношение Анны к Вронскому. Она уже грустит, переживает, что не встретилась с ним. Мы с вами говорили, что это вот высшая точка в развитии греха или вот теории прилога. Да, если происходит покаяние, то человек может вернуться в исходную точку. Если покаяния нет, метаноии, перемены ума, перемены сознания, то дальше он уже находится в плену своего чувства, своего страсти. Здесь возникает сразу вопрос. Что это? Что мы с вами наблюдаем? Это любовь или это страсть? Русская литература постоянно задает этот вопрос. Что такое страсть? Страсть – чувство, в котором человек, когда ему предается, больше любит себя, чем другого. Любовь – себя забвение. Есть ли здесь забвение Вронским себя или Анны? Наоборот, на первое место выходит я. Почему? Потому что и Анну, и Вронского влекут наслаждение, счастье наслаждения, чувственного наслаждения. И счастье именно в чувственном наслаждении. Значит, можно ли это назвать чувство любовью? Или это типичная страсть? Конечно же, это второе, типичная страсть. И мы видим, как Толстой показывает зарождение этой страсти. Но, казалось бы, вот здесь, на этой стадии, если нет покаяния, то муж, законный муж, то есть Каренин, может остановить Анну. Однако должно быть желание Анны самой. Если этого желания нет, то остановить развитие прилога, то есть развитие греха, практически невозможно. Вот после одной из встреч с Вронским она подала ему руку и быстрым упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете. Ее взгляд при прикосновении руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой, счастливым сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более чем два последних месяца. И небольшая, казалось бы, такая вот деталь, но свидетельствует о многом. Давайте не забудем, что теперь у Вронского стоит цель, самое главное, цель его жизни, цель существования – добиться расположения Анны, то есть завоевать ее. Он уже не думает о карьере, он уже не думает о положении в обществе, хотя прекрасно понимает, что общество, в своем мнении, не будет его осуждать. Скорее будет осуждать Анну, но не его. Почему? Потому что мужчины могут себе позволить увлечение. Это психология или философия мужчин, во всяком случае тех, которые показывает Толстой в этом романе. Может быть, за некоторым исключением, Левин, но философия общества такова, что мужчины могут позволить себе все. Женщина, она в обществе, дескать, должна придерживаться каких-то определенных устоев. Хотя, понятно, она не придерживается, но хотя бы, видимо, придерживается этих устоев. А Анна пренебрегла и этим. Так вот, Анна шла после этой встречи, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был невеселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. То есть уже понятно, что чувство ее захватило. И уже погасить этот пожар практически невозможно. Помните, Алексей Александрович попытался поговорить с своей супругой, когда она вернулась уже под утро, довольно-таки поздно. И вот эта вот игра понятий, когда он сказал: «Анна, я должен с вами поговорить», она говорит: «Поздно, уже поздно». То есть можно это расценить как поздное время суток, но она-то вкладывает совершенно другой смысл, потому что она уже находится в плену своей страсти. Она долго лежала неподвижно, с открытыми глазами, блеск которой, ей казалось, она сама в темноте видела. Видите, начинается с маленького блеска, который произошел вот при первой встрече, вот как-то озарились глаза, глаза зеркала души. Толстой это прекрасно знает. И теперь смотрите, как этот блеск все больше и больше разгорается и превращается в огонь в ночи. Или пожар в ночи. Погасить его невозможно. И, наконец, уже, собственно, страсть. То, что почти целый год для Вронского состояло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежнее желание, то, что для Анны было невозможно, ужасною, тем более обворожительной мечтой счастья, это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над ней и умолял успокоиться, сам не зная в чем и чем. Она чувствовала себя столь преступной и виноватой, что ей оставалось только унижаться и просить прощения. А в жизни теперь, кроме него, у него ничего не было и никого не было. Так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этой страшной ценой стыда. Стыд перед духовной наготою своей давил ее и сообщался ему. Вот, собственно, произошло грехопадение. То, что по-древнерусски называется страсть или грех. То есть не было возврата назад, и происходит грех. Мы видим, как Толстой показал 5 стадий развития этого греха и грехопадения. Но на этом останавливаться нельзя. Это очень важный момент. Это не есть окончательное падение, потому что окончание падения будет дальше, потому что сейчас мы видим ее преступление перед мужем, законным мужем, Богом данным и повенчанным. Но преступление перед человеком или перед супругом, законным супругом, влечет за собой еще большее преступление, преступление перед Богом, то есть грех самоубийства. Вот нераскаянный грех, он влечет за собой еще больше грех. Вот русская литература особо обращает на это внимание. Нераскаянный грех Бориса Годунова, чему приводит к гибели его детей. Нераскаянный грех Екатерины в «Грозе» Островского влечет еще больше грех самоубийства. У Анны Карениной нераскаянный грех влечет за собой самоубийство. Понимаете, вот русская литература исследует духовное и душевное состояние общества. Они все душевные. Духовное состояние, конечно, в заброшенном состоянии.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: Ко дню основания Дивеевской обители.
2: Наталья Аношко, город Нижний Новгород. Босой душой по канавке. Рассказ читает автор.
3: Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Читал Костя с экрана смартфона, медленно ступая по тропе канавки. Еще утром он предположить не мог, что окажется здесь, найдет в интернете слова молитвы и будет идти среди других паломников и прихожан монастыря, молитвенно обращаясь к Богородице. 13-летний Костя с рождения жил в селе Дивеево, но в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, известном далеко за пределами Нижегородской области, почти никогда не был, за исключением нескольких раз в детстве, когда приводила его сюда бабушка. Мама мальчика умерла давно, он остался с отцом вдвоем. После смерти жены отец Кости стал суровым и холодным. Сына воспитывал как щенка. Покормить вовремя, одеть, узнать, какие оценки вышли за четверть. Не баловал, не обнимал, не разговаривал. Бабушка иногда забирала внука к себе, только от нее он видел ласку, заботу и любовь. Еще он смутно помнил, как мама качала его, маленького мальчика, на коленях, когда он тяжело болел, гладила по голове и что-то напевала. Бабушка Кости посещала церковь около дома. Внук послушно ходил с ней, но ему не нравилось рано подниматься и прилежно стоять длинную службу. В Дивеевский монастырь бабушка брала его несколько раз. Эти походы Костя не любил. Длинные очереди, толпы паломников утомляли его. Отца сын никогда не видел молящимся и тем более не замечал, чтобы он ходил в храм. В последние годы их отношения ухудшились, а сегодня утром они испортились, как казалось мальчику, окончательно. Оставшись без бабушкиного присмотра, Костик стремительно съехал в учебе. За плохие отметки отец его страшно бронил, а иногда мог отвесить подзатыльник, особенно если Костя оправдывался или позволял себе огрызаться. Но скандал сегодняшним утром разрушил остатки мира в их семье. У Кости гостил приятель. Они играли в смартфонах, когда пришел отец, которому только что позвонила учительница и сообщила, что по результатам учебы мальчика оставляют на осень. Если тот не хочет отчисления сына из школы, то стоит нанять репетитора по математике. Отец что-то буркнул в трубку, а потом, распахнув дверь в комнату, где сидели ребята, гаркнул: «Репетитора тебе? А он играет. Ему плевать на все. Лоботряс, лентяй!» Он выхватил смартфон из рук Кости, швырнул его в кресло и отвесил сыну звонкую пощечину. Костя ошалело вскочил и схватился за горящую щеку. Друг поспешил к дверям, испугавшись семейной сцены. Не обращая внимания на гостя, отец толкнул сына в плечо. «Сиди и учи свою математику! Все лето будешь учить!» – прорычал он и с силой захлопнул дверь. Костя привык ко многому, но снести оскорбительную пощечину в присутствии друга он не мог. Сунув телефон в карман и пролетев мимо разъяренного отца, мальчик выскочил из квартиры. «Куда?» – прокричал ему вслед отец, но в ответ услышал только громкий удар подъездной двери. Костя все утро бродил по улицам Дивеева. Куда идти, не знал, к друзьям не хотел, разговаривать ни с кем не мог. Болела щека, ныло плечо, но больше всего плакала душа от обиды и одиночества. И некому было ее пожалеть. «Больше никогда не вернусь домой. Раз я никому не нужен, буду один. Лучше одному, чем терпеть все это». С этими мыслями он остановился на площади. Перед ним величественно возвышалась башня с колоколами. Рядом с ней Костик показался сам себе маленьким и беззащитным. Он вспомнил, что когда-то давно, в детстве, стоял здесь рядом с бабушкой, и она рассказывала ему о том, что звон этих колоколов разносится далеко по земле. Костик стоял, задрав голову, щурясь от солнца, разглядывал иконы и барельефы, украшающие башню. В арку спешили люди. Из больших туристических автобусов выходили группы и направлялись в монастырь. В стороне, недалеко от входа, Костя заметил церковь с зелеными шатрами крыш и золотыми маковками. «Казанский собор», – прочитал он на табличке. Народу здесь было немного, и Костя решил войти. От расписных сводов закружилась голова.

Савино-Сторожевский монастырь. Храм Вооруженных сил России. Савино-Сторожевский монастырь – древняя обитель, которая находится недалеко от Москвы, буквально в 50 километрах. В рамках паломнической поездки путешественникам предстоит преодолеть 500 километров. Это расстояние от Нижнего Новгорода до Звенигорода. Поездка двухдневная, поэтому первое, что предстоит, это заселение в гостиницу и обед. Ну а уже затем вы посетите обитель. Монастырь старинный, он основан еще в 1398 году под Звенигородом на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. По просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына великого московского князя Дмитрия Донского. Монастырь этот был военным форпостом Московского княжества на Западе. И там, конечно, есть на что посмотреть. Ведь это целый комплекс. Например, там находится дворец Алексея Михайловича, царицыны палаты, казначейский корпус, красивейшие стены и башни, знаменитая звонница, братские корпуса и несколько церквей. Приехав туда, паломники попадают на вечернее богослужение в одном из храмов монастыря. Это собор Рождества Божией Матери, Преображенская, Троицкая церкви. Кстати, храмы эти расписывали иконописцы оружейной палаты Московского Кремля. Монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется он не синоду, а непосредственно патриарху. Ну а после богослужения паломники обычно посещают святой источник святого преподобного Саввы Сторожевского. Затем ужин и ночлег. А вот на следующее утро продолжение поездки. Выезд на Кубинку. Это город в Одинцовском городском округе Московской области. Там находится еще одно святое место, ради которого паломники преодолевают такой путь. И поверьте, оно того стоит. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. Главная святыня храма – икона «Спас нерукотворный». Икона написана по старинным технологиям на деревянных досках из орудейного лафета восьмифутовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дня Невы. Там можно принять участие в экскурсии по храмовому комплексу. Также посмотреть музейный комплекс. Отдельно хочется рассказать про экспозицию этого музейного комплекса. Называется она «Дорога памяти. 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых

0: шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны. И вот, помолившись в храме вооруженных сил, паломники отправляются обратно в Нижний Новгород. Собираясь в эту паломническую поездку, стоит взять с собой емкость под святую воду, сестрам рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Милий Балакирев. Вальс номер один для фортепиано соль мажор, бравурный.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Музыкальные

Теща Глинки весьма благоволила к музыкальному влечению Михаила Ивановича и даже называла его «мой маленький Моцарт». Услышав это обращение, кто-то из друзей спросил композитора: «Она так любит Моцарта?» «Что ты?» – замахал руками Глинка. «Она его знать не знает». Но как-то прослышав, что Моцарт благодаря музыке страшно разбогател, надеется, что эта участь постигнет

и в северо-восточном направлении. Значительны по длине правые притоки Пижмы – Ошма, Унжа и левый приток Курнуш. Древнейшими жителями Таншаевского района были марийцы. В результате войн между Москвой и Казанью, а также черемисских войн, в 15-16 веках на современной территории Таншаевского района крупные марийские поселения были разгромлены и заброшены. Во второй половине 17 века начинается новое заселение этого края. Не ранее 1665 года появились деревни Ашкаты, Аркеева, Шугарнур, Ирга, Ашары, Таншайкова, Алганур, Ошма, Рамачи. В сохранившихся официальных документах за 1719 год мы уже встречаем Армачинскую или же Рамачинскую волость Яранского уезда. Рамачинский – конец волости Ашлы Яранского уезда. Так полностью именовалась эта местность до XVIII века. На территории волости русских поселений еще не было. Проживали только марийцы, общим количеством около 400 человек. Центром марийских поселений до начала XIX века являлась деревня Рамачи. В 1780 году было создано Вятское наместничество, которое получило от Казанской губернии ряд уездов – земли нынешнего Таншаевского района. В целях увеличения доходов в казну от природных богатств новых уездов, главным образом лесов, наместничество приступило к активному заселению ветчанами этих территорий. Недостатка в будущих переселенцах не было. При переезде крестьяне получали статус государственных. А такие крестьяне обладали наибольшими правами по сравнению с другими категориями. Местные леса и свободные земли позволяли развивать различные промыслы и заниматься сельским хозяйством. Русское население селилось в марийских деревнях и на новых, еще не обжитых местах. Местность вокруг деревни Таншайково русские переселенцы стали называть Таншаево. Постепенно происходило обрусение местного населения. В 1795 году Армачинская волость из Яранского уезда была передана в Ветлужский уезд Костромской губернии. В то же время в связи с постройкой церкви в официальных документах появляется село Таншаево. В 20-30-х годах XIX века центр волости из Рамачей начал постепенно перемещаться в Таншаево. До 1830 года территория волости делилась на три казенные вотчины – Письменерскую, Ашарскую, Рамачинскую. Затем Рамачинская и Ашарская вотчины были ликвидированы, вместо них образована Таншаевская. С 1 января 1841 года Таншаевская и Письменерская вотчины были объединены в государственную Таншаевскую волость с центром в селе Таншаево. В конце 19-го – начало 20-го веков Таншаево наряду с селами Троицкое, Вохма, Печенкино и Шангское городище становится одним из административных центров Ветлужского уезда. Хорошие урожаи, развитые промыслы, удобное транспортное расположение, дорога Ветлуга-Яранск делали Таншаево торговым центром восточной части уезда. Медицинское обслуживание населения и состояние школьного дела в Таншаевской волости в середине XIX века было одно из лучших в Ветлужском уезде. Спуском в строй железной дороги Нижний Новгород-Котельнич и изменением в 20-е годы XX века социально-экономических условий Таншаево становится районным центром. Интересно, что в списках 1870 года имелись четыре населения с названием Таншаево. Таншаево Евстругово, село Таншаево, Таншаево Пижма или Второе Таншаево, Таншаево Третье. При строительстве железной дороги с 1912 года возникло еще одно, пятое селение с этим названием – станция Таншаево. Старое селение Таншаево сейчас является районным центром Таншаевского района. А в списках Горьковской области на 1 января 1966 года имеется уже только одно селение, носящее это название – районный центр Нижегородской области. Жители земель, на которых расположен нынешний Таншаевский район, занимались разными видами промыслов. С давних пор в Ветлужском уезде рубили и сплавляли по рекам сады.

сосну, ель, пихту. Особенно активно лесоповалом стали заниматься в 70-е годы XIX века. Массовое строительство и развивающаяся промышленность требовали все больше и больше строевого леса и топлива. Во второй половине XIX века в Ветлужском уезде большое распространение получили дегтярные и смолокуренные заводы, которые десятками строились в здешних лесах. В 80-е годы XIX века в Ветлужском уезде был развит и приносил стабильный заработок крестьянам токарный промысел. Промыслы, связанные с переработкой сельхозпродукции, в крае были слабо развиты. Население деревни Ложкино изготовляло мыло, в Якроуссии делали масло. Занимались также валяльно-катальным промыслом. Существенный доход во все времена крестьянам приносило пчеловодство. Предметы повседневного быта, посуду, одежду, обувь, кирпич для построек и металлопродукцию таншаевским крестьянам давало занятие гончарным, портняжным, сапожным, кирпичным и кузнечным промыслами. Итак, мы перевернули еще одну страничку непростой и интересной истории нашего края. Нам есть чем гордиться.

За рекой кукушка песни поет, словно за собою в детство зовет, там, не зная вовсе лишних тревог.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята.

0: В начале 30-х годов 20 века весьма популярным именем в Советском Союзе для мальчиков было «Лев». Так назвали первенца, родившегося в семье военнослужащего 4 декабря 1931 года. Отец его, Павел Барашков, был летчиком, а мама работала в авиамастерской. Парень все свое детство провел в Подмосковье, там находилась военная база, где проходил службу его отец.
1: Говорят, что будет сердце из нейлона, говорят, что две

обидел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит. А нейлоновое сердце не клокочет. А нейлоновое сердце не болит.

Лёва с детства хотел быть летчиком, сражаться с врагами и совершать подвиги. В 1941-м мальчик сбежал из дому и прибился к некой воинской части. Назвался сиротой, попросился в полк и почти уже стал сыном этого полка, когда его вдруг узнал сослуживец отца и беглеца вернули к матери.

Талант к пению обнаружился у Льва в раннем детстве. Он выступал в Доме офицеров и пел любимую песню «Случайный вальс». Но музыкального образования Лев так и не получил. И после окончания школы пошел учиться в пединститут. Юноша, кроме пения, увлекался футболом, играл в команде «Локомотив», но вообще молодой человек мечтал стать артистом. Записался в драм-кружок и, конечно, продолжал петь.

Льву очень повезло. Человеком, который понимал, что у парня есть талант, был Зиновий Карагоцкий, руководитель того самого драм-кружка, впоследствии известный театральный деятель. Когда его назначили главным режиссером драматического театра в Калининградской области, он пригласил туда и Барашкова.

спустится в срок. Лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется солнце.

вдали от России, где эти туманы родной стороны, и ветви берез, что над

Музыкальная энциклопедия. Лев Барашков.

Получив диплом преподавателя, Лев Павлович по специальности работать не пошел, в течение года выступал с концертами. А потом поступил в ГИТИС и после его окончания служил в Московском драмтеатре имени Пушкина.

Голос нежный, и в душе любовь моя, не гаснет луч надежды. Пусть рассвет начнется наш, песни друг о друге. Пусть растают, как мираж, острова разлуки.

Судьбоносной оказалась встреча начинающего певца с Александрой Пахмутовой. Она искала для своей новой песни «Главные ребята, сердцем не стареть» исполнителя. Ей предложили Льва Барашкова, но имя композитору было неизвестно. Поначалу она колебалась, и только когда по радио услышала, как поет Лев, согласилась отдать ему свое произведение. В 1963 году Лев Барашков исполнил эту песню и сразу прославился на всю страну.

0: Лев Павлович не только пел на сцене, но и пробовал свои силы в кинематографе. В 1959 году вышла его дебютная картина «Аннушка», а через год Барашкова пригласили сняться в комедии «Девичья весна». Эту картину и сейчас помнят и любят. В детстве Лев мечтал стать летчиком, и в картине «Им покоряется небо» артисту получилось сыграть летчика. И хотя роль была не главной, его героя зрители запомнили.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил,

а ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

0: мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Энциклопедия советской эстрады.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голос за.ру».

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Веер.
1: 200 лет тому назад, во времена Пушкина, обязательным дополнением туалета светской дамы был веер. Веер представлял собой изящную вещицу из дорогих материалов – слоновой кости, шелка, перламутра, редких пород дерева с росписью, вышивкой или инкрустацией. Но едва ли не главным назначением веера стал своеобразный язык, который служил способом общения между дамой и кавалером. Символическими были цвет веера и комбинации его различных положений. Мобильных телефонов еще не изобрели, и язык веера служил интимным шифром для влюбленных, предназначенным только для двоих. Скорее всего, поэтому на парадных портретах светские дамы редко изображены с веером. Дамские журналы тех лет писали, что в моде веера с перьями, с золотыми

блеском и красоте узора нет им равных. Сегодня нам трудно понять язык веера, появившийся во Франции в эпоху Людовиков, а потом перекочевавший вместе с веером и в Россию. Невзначай переложенный из одной руки в другую, веер мог решить судьбу возлюбленного, высказать приязнь, назначить свидание, причем с указанием точного времени и места. Культура того времени с ее румянами, белилами, мушками и другими модными штучками была вообще наполнена некими секретными кодами, поражала своей хрупкостью, эфемерностью, иллюзиями. И наукой обольщения светские красавицы блестящих салонов пушкинского Петербурга владели в совершенстве.

0: Когда б вы знали, из какого сора.
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы в третий раз с вами поговорим о заячьем тулупчике. Вот посмотрите, какую большую традицию порождает он. «Капитанская дочка», «Война и мир» Толстого. «Капитанская дочка» — это произведение, где заячий тулупчик появляется первоначально. Затем мы видим, как заячий тулупчик трансформируется в лисий тулупчик у Толстого и понимаем, какую роль начинает играть в сцене расправы с Верещагиным. Заячий тулупчик станет особенно актуальным как самостоятельный образ в литературе XX века и прежде всего в русской лирике. Именно русские поэты

0: создают огромное количество интерпретаций вот этого образа. И прежде всего, «Заячий тулупчик» появляется в лирике таких поэтов, как Давид Самойлов и Александр Кушнер. В их произведениях реализованы не просто разные, а противоположные смыслы, которые связаны с этим образом. Характерно, что стихи и Кушнера, и Самойлова появляются в таких исторических условиях, которые можно обозначить как переломные для русской жизни, для русской истории. Стихотворение Давида Самойлова датировано 1952 годом, и его исторический контекст вполне определенен. Это борьба с космополитами, это дело врачей. Вчерашний фронтовик, сын врача, Давид Самойлов чувствует личную ответственность за то, что происходит в стране. И поэтому откликается стихотворением, которое называется «Стихи прозы». Александр Кушнер пишет свое стихотворение в 90-е годы, которые сейчас получили вполне уже определенную интерпретацию и соотносятся в нашем сознании, опять же, с хаосом, с колоссальными переменами в русском обществе. Такие суровые, грозные 90-е годы, о которых очень много говорят, и мы помним даже вот какой образ этих годов формируется, ну, в том же самом кинематографе. Я прочитаю вот эти два стихотворения Давида Самойлова и Александра Кушнера. Итак, стихотворение Давида Самойлова называется «Стихи и проза», и, повторяю, написано оно в 1952 году. «Мужицкий бунт, начало русской прозы, не Свифтов смех, не Вертерова слезы, а заячий тулупчик пугача, насильно снятый с барского плеча. Мужик бунтует против всех основ, опровергая кесаря и бога. Немая Русь, обильная убога, упрямо ищет сокровенных слов. И в русской позе отреченный граф с огромной силой понял суть боренья, что вера без любви — одно смиренье, а при любви — отстаивание прав. Российский стих — гражданственность сама. Восторг ума, познание пользы высшей, и ямбов ломоносовских грома закованы в броню четверостишей. Гражданский стих — года бегут, бегут, и время нас стихами прозе учит, и сочинители российских мучит сознание пользы и мужицкий бунт». А вот стихотворение Александра Кушнера, оно датировано 90-ми годами, и оно называется так: «Когда страна из наших рук», и адресовано Петрову. «Когда страна из наших рук большая выскользнула вдруг и разлетелась на куски, рыдал державинский босок и проходил наискосок шрам через пушкинский висок и вниз вдоль тютчевской щеки. Я понял, что произошло, за весь обман ее и зло, за слезы, капавшие в суп, за все, что мучило и жгло. Но был же заячий тулуп, тулупчик, тайное тепло. Но то была моя страна, то был мой дом, то был мой сон, возлюбленная тишина, глагол времен, металла звон, святая ночь и небосклон. И ты в Элизиум вагон, летящий в злые времена, и в огороде Бузина, и дядька в Киеве, и он». Вот как видим, и то, и другое стихотворение невероятно цитатно. В них обозначается огромный литературный контекст. Появляются упоминания, вот эти цитаты из стихотворений, которые были и хрестоматийными, которые на самом деле определили движение и развитие русской литературы, русской лирики, а точнее вот того, что называется ее гражданственной составляющей. Вот что важно в этих стихотворениях? Как я уже сказала, и то, и другое стихотворение появляется в переломные для русской истории периоды. И там появляется этот «Заячий тулупчик». Но как по-разному интерпретируется «Заячий тулупчик» в стихотворении Самойлова и в стихотворении Кушнера? В стихотворении Самойлова «Заячий тулупчик» — это не проявление добра, а проявление бунта. При этом Давид Самойлов, воспитанный на творчестве Пушкина, трансформирует первоисточник. Он кардинально искажает саму ситуацию. Если мы помним, «Заячий тулупчик», который дарит Гринёв Пугачёву, это порыв, это импульс. Это вот такое стремление сделать добро, как-то отплатить за поступок добром. А что мы читаем у Самойлова? «Заячий тулупчик, насильно снятый с барского плеча». По сути, Самойлов показывает нам ситуацию глазами Савельича. Поэтому и дарение у него предстаёт здесь не как порыв, как почти такая революционная экспроприация. Второй смысл, который возникает в стихотворении Давида Самойлова, творящая суть эпизода. «Капитанская дочка» для Давида Самойлова — это начало русской прозы. Именно с этим эпизодом, с эпизодом «Заячьим тулупчиком» и связывает Самойлов гражданское начало в русской литературе. Кстати, я напомню знаменитое высказывание Давида Самойлова «Учусь писать стихи у русской прозы». Да, обратите внимание, не у лирики, не из ближайших каких-то вот писателей, которые развивали гражданскую тему в лирике, а именно у русской прозы. И вот это творчество Пушкина здесь для него и оказывается источником. У Давида Самойлова мы видим потребность бунта, его приятие. А вот у Кушнера страх перед бунтом и оплакивание утраты. Напоминаю, когда страна из наших рук большая выскользнула вдруг и разлетелась на куски, рыдал державинский босок и проходил наискосок шрам через пушкинский висок и вниз вдоль тютчевской стихи. В совершенно другом и, наверное, более приближенном к пушкинскому контексту. И вот этот распад страны, который Кушнер переживает, он переживает глубоко личностно, но сам процесс воспринимает как закономерность. А что же тогда «Заячий тулупчик» его интерпретации? А это альтернатива злу и разрухе, в которой погружается страна, альтернатива хаосу. И еще одно. «Заячий тулупчик» для Кушнера – это оправдание всей русской истории. Я напоминаю эту строчку. «Но был же заячий тулуп, тулупчик, тайное тепло». То есть, посмотрите, для Кушнера всегда, в любых обстоятельствах, остается вот это – тепло и доброта, которые несут люди и которые несут человеческое участие. И вот, наверное, на этом можно было бы и закончить, если бы не массовая культура, которая нам тоже дает огромное количество интерпретаций вот этого образа «Заячий тулупчик». Самая известная интерпретация этого образа – это песня группы Любэ, которая называется «Тулупчик заячий». Сама эта песня представляет такой микс цитат из русских народных песен, которые превратились и стали своего рода расхожими клише. Ну, например, там есть явный контекст очень известной песни, ставшей застольной «Степь да степь кругом», ямщицких песен. И вот здесь появляется тот же самый контекст. Бунт как зимняя стихия, Емельян Пугачев как защитник. И именно с ним связывается будущее возмездие. Вот посмотрите, что вот в этой такой песне растиражированной, да, отражается. А проступает та черта национального сознания, когда в нем существует вечное упование на то, что кто-то сильный, кто-то могучий придет и воздаст кому-то другому за все мои беды и унижения. «Заячий тулупчик» – это возможная защищенность. Это то, что противопоставлено холоду, раскрытым беспредельным пространством, и вот это то, что связано как раз с Емельяном Пугачевым. Такие отсылки к «Заячьему тулупчику» мы находим в большом количестве в современной журналистике. Я напомню одну из последних ситуаций, когда замерзали на оренбургских дорогах, полицейский, который отдал свою шинель, чтобы девушка согрелась, вот огромное количество журнальных заголовков как раз несло в себе вот это определение «Заячий тулупчик». Таким образом, то, что появилось когда-то в «Капитанской дочке» Пушкина, превратилось в такую константу русского национального сознания. Вот для нас «Заячий тулупчик» – это и проявление добра, и проявление милосердия. Но самое главное – это такое умение почувствовать чужую боль, чужую незащищенность и вот попытаться сделать так, чтобы человек из этой ситуации как бы вышел защищенным, чтобы спасти, сохранить, защитить, оберечь, отдать, подарить, не думая о том, какие последствия будут для меня и буду ли я что-то с этого иметь. Это вот такой дар бескорыстия. Спасибо большое за внимание.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Разрешите видеть.
1: Здравствуйте, в студии Виктор Петров. В программе «Спешите видеть» мы рассказываем о том, какие события ожидают нижегородцев в ближайшие выходные, какие мероприятия можно посетить и что интересного увидеть. В Нижнем Новгороде на базе музея детства Максима Горького «Домик Каширина» открылся детский культурно-просветительский центр. Он создан при поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Семья». Центр получил название «Про мастерство». Здесь дети смогут познакомиться с широким спектром направлений изобразительного искусства, включая живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное творчество. Занятия будут проходить в музейной среде, в окружении подлинных экспонатов и с использованием богатой коллекции, тесно связанной с автобиографической повестью Максима Горького «Детство». Также новый центр будет работать и с самыми маленькими посетителями. Современное оборудование дает возможность осваивать цвета, формы, изучать буквы и цифры, учиться рисовать. Важно отметить, что в центре предусмотрена работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут проводиться тактильные и музыкальные занятия. Нижегородцев приглашают на джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Отметим, что данный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и является четырехкратным победителем грантового конкурса фонда. 18, 19 и 20 сентября на центральной площади парка «Швейцария» состоится выступление солистов, групп, коллективов и оркестров. Зрители получат возможность услышать выступления ведущих джазовых музыкантов и коллективов России, Беларуси и Китая. 18 сентября в пятницу программа начнется в 5 часов вечера и завершится в 22 часа. В этот день с джазовыми программами выступят 6 оркестров войск Национальной гвардии из Перми, Чебоксар, Кирова, Дзержинска, Богородска, Нижнего Новгорода и джазовый оркестр Нижегородского музыкального училища имени Балакирева. 19 сентября в субботу концертная программа продлится с 15 часов до 9 часов вечера. Откроет ее джаз-фолк-дуэт Сергея Старостина и Владимира Волкова с программой архаичных традиционных песен и инструментальных наигрышей, исполняемых в открытой импровизационной форме. Затем состоится выступление диксиленда «Волжский бриз» из Самары и других коллективов. Завершит второй день фестиваля выступление народного артиста России Данила Крамера в составе трио с программой, посвященной 120-летию Александра Сфасмана. 20 сентября, в воскресенье, программа будет проходить на центральной площади парка Швейцария с 15 часов до 9 часов вечера. И первым выступит джазовый оркестр из Семенова, фанфары Хохломской столицы. А завершат фестиваль мегазвезды российского джаза. Заслуженная артистка России Мариам Мирабова с джазовым филармоническим оркестром Республики Татарстан и бессменный флагман фестиваля народный артист России Игорь Бутман с московским джазовым оркестром. Малахитовая библиотека имени Бажова открылась в Ленинском районе Нижнего Новгорода после модернизации по модельному стандарту. В интерьерах библиотеки появились отсылки к сборнику «Малахитовая шкатулка» и «Уральскому колориту», что делает это место по-настоящему теплым и узнаваемым. В результате капитального ремонта расширено пространство для мероприятий, оборудованы творческие студии для групповых и индивидуальных занятий, детский зал, зона коворкинга и пространство со свободным доступом к книгам. Также библиотеку оснастили современными компьютерами, интерактивными панелями, VR-очками и музыкальной техникой. Книжный фонд учреждения обновлен на 20%. Для посетителей уже подготовили программу мероприятий. В библиотеке планируют проводить концерты для детей и взрослых, в том числе с участием артистов Нижегородской филармонии, а также образовательные и патриотические мероприятия. Новое пространство рассчитано на посетителей разных возрастов. Выставка «Я тут живу» нижегородских художников и реставраторов открылась в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Она начала работу в выставочном зале Центра деловой и правовой информации, расположенного на проспекте Кирова. В экспозиции представлены более 70 работ, посвященных 95-летнему юбилею Автозаводского района. Они выполнены в разных жанрах и техниках – от классической графики и живописи до современных керамических панно и арт-объектов. Как отмечают организаторы, выставка «Я тут живу» — это не просто художественный проект, а признание в любви родному автозаводу. Все работы объединены общей темой. Они отсылают к знаковым для каждого автозаводца местам. На полотнах оживают улицы, исторические здания, парковые аллеи и характерные промышленные пейзажи. Выставка продлится до 4 октября этого года. Вход свободный.
0: Спешите видеть.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио